0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Мы словно бы пользовались одной колодой карт. Сразу ведь чувствуется, когда перед тобой человек, самые заветные двери приоткрывший чуть шире остальных. Таким человеком был Джимми Пейдж, сказал это Роберт Плант. А группа эта, кто еще не понял, Led Zeppelin.

В 1968 году, после распада Yardbirds, права на название остались у Джимми. Он начал набирать новый состав. Джон Пол Джонс на басу и клавах. По совету Планта решили обратиться к Дону Бонему. А он у Кокера думал поработать. Но после очень настойчивых реляций Джимми и Роберта, Бонем согласился, и получилась одна из величайших групп мира. Слушаем.

Рассвет был придуман за тем, чтобы ей было проще вставать по утрам. Инстаграм, чтоб хранить ее профиль. А солнце, чтобы украдкой сквозь шторы скользить по этим плечам. Пока она никуда не спеша себе делает кофе. Она так хороша и светла, что, наверное, кому-то мстит. Вот случилось с ней новое платье, она улыбается и едва вскинет бровь, если ей не по вкусу то, что в эфире звучит. Spotify все поймет,

на зависть всем прочим псам. Ты не льстишь себе мыслью, что это слепая удача. Очевидно, что ты был придуман за тем, чтобы греть ее по ночам и пытаться поймать ее взгляд, будто ты

Хищная пуля иглой пронзила плоть. Сколь не проси тепла, только вселенский дождь. Смачную дулю кажет с небес Господь. Сколько забыто лиц, голосов и строк. Денег пропито и стоптано сапог. Сколько крестов высится вдоль дорог. Разум и сердце сошлись на кулаках. Кроют друг друга, орут о былых долгах. Сердце колотит, разум идет в отмах. Злоба и жалость вошли одна в одну. Перемешались, неясно что к чему. Только осталось, что волком выть на луну. Сколько не сыпь на открытые раны соль. Сколько не жалуйся на головную боль. Сколь показушно не шастай по снегу босой. И ищет душа разгонной полосы. Полночь, на башне все яростней бьют часы. Жутко и страшно воют цепные псы. Раньше казалось, что солнце впереди. Самую малость, лишь руку протяни. К черту усталость, надо вперед идти. Нынче же радость возня в четырех стенах. Стены внушают удушливый, липкий страх. Выйти нельзя, бесы стоят в дверях. Разнообразен душевный мазохизм. Кто-то в подъезде на брючном ремне повис. Кто-то по пьяни осваивает карниз. Старый кудесник вращает хрустальный шар. Он превращает железо и камни в пар. Нечто

0: Что на удачу нам накует подков, даст передачу сквозь клетку пошлых слов, краской наполнит хотя бы один из снов.
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа The Mowgli's, город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Не фарма. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фарма.
2: Победитель программы Миксер. Победитель программы

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага, воин, поехали».

0: друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
3: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте. Еще 30 в последующем.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Крим. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через года, так сказать, они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви-метала. Слушаем. Крим.

глазах твоих играет свет, волна с волной играется, и так далек.

А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Сегодня второй вторник, который шел после первого. Я все время хочу сказать четный, потом думаю, а вдруг он нечетный? Вдруг он нечетный, да? И так это сам себя раз и обламываю. Вот, в эфире неформатная бомбардировка. И очередные 10 треков от компании «Бомба Питер» сегодня у нас, понимаешь, прозвучат в прямом эфире. Вот, что касаемо победителей прошлой программы, то 50% голосов, аж до целых 20 человек, проголосовали за план «Ом» с Кириллом Яндовским, со своим вот этим вот ихним Цугцвангом. Поэтому слушаем сейчас Цугцвангу. Для тех, кто у нас первый раз, рассказываю, как общаться. Витос, здравствуй, здравствуй, дорогой. Генка, здравствуй. Андрюха, приветище. Приветище. Вот, рассказываю, как общаться. Во-первых, у нас есть Discord. Ссылочка на наш Discord есть, во-первых, в эфирной теме в группе во ВКонтакте. Во-вторых, на сайте «Неформатное радио» в разделе программа «Неформатная бомбардировка». Там у нас для связи написана ссылочка на Discord. Тыкайте в нее, там все быстро, понятно и просто. Вот. Ну и во-вторых, в-третьих, есть у нас большая жирная кнопка в группе во ВКонтакте. Эфирный чат. На нее тоже можно нажать и посмотреть, как же все-таки попасть в наш Discord. Это раз. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, в Ютубе, находите группу «Неформатное радио» или наш канал «Неформатное радио» на Ютубе. Вот, там находите стрим, который прямо сейчас идет, и в комментариях к стриму пишите, понимаешь, свои пожелания, общение. И у меня вот здесь вот все это вот на экранчике выводится. Только почему-то у меня опять все тут Так, стопэ, не материмся мы сейчас в эфире. На стриме будем ругаться матом. Вот. Ну и главная новость. У нас уже вышел, наконец-то, наш сборник «Грани». Все, он уже полноценно везде доступен. Вот, уже даже я его видел во ВКонтакте. Вот, поэтому, конечно же, добавляйте его к себе в плейлисты. Там много интересных ребят. Вот прям действительно классный сборник получился. И, собственно, вот. Все рассказал. Юрка Арцизов, здравствуй, дорогой. Здравствуй, ты чего? Ты чего в субботу не заглянул к нам на огонек? Так у нас душевно все было. И Олег Грабко приезжал. И моя гнусная морда там была. И Вадик Манцев приезжал. И группа, господи, своя компания были. И там целая куча народу была, а ты не пришел. Ну как же так? Как же? Вадик даже креветки ел. Ну я, кстати, опять Вадик меня обломал с креветками. Потому что я их опять не пожрал у него за столиком. Потому что когда все уже закончилось, меня, собственно, догнал мой вискарь, и я вообще забыл, что надо было есть креветки. Ушел с Олегом Грабком, мы там болтали в предбаннике, а потом меня Серега погрузил в машину и, собственно, увез на историческую родину. Вот, ладно, все рассказал, давайте будем слушать победителей прошлой бомбардировки. План «Ом», Кирилл Яндовский, песня называется «Цугцванг». Поехали, ставим, слушаем, ну а потом начнем основную часть программы. Вот, поехали. Ой, травм полно, Натаха, я еле шевелюсь на самом деле.

А итак, друзья, здравствуйте, 21.08 на моих зеленых системных, смотрите, сколько до вас летит сигнал, с вами диджей Зухер, в эфире программа «Неформатная бомбардировка», и, собственно, у нас очередные 10 треков от компании «Бомба Питер», вот, Алекс, здорово, здорово, пишет, да, вот мы были, классно, молодцы, кто пришел, на самом деле, хоть повидались, этот, за ручки подергались, да пофоткались, потому что, ну, вот как еще собраться всем вместе, да, даже Олег Грабко из Питера приехал, а Юрка Арцизов, позорище, в Москве живет и не пришел, Яков Николаевич собирался, но под конец что-то у него там дитё психануло, не пустил. Пустили Якова Николаевича. Вот, тоже не добрался. Олежика ждал, тоже не приехал. Короче, засранцы. Ну ладно, не последний раз. Так, ладно, что там у нас? Геннадий пишет, я сегодня на работе, а завтра выходной, завтра к Айболиту. А зачем тебе к Айболиту? Не ходи. Когда приходишь к доктору, ты сразу узнаешь, что у тебя болит. И прям ближе, прям на шаг к смерти ближе становишься. Вот, Витос, я тут за кадром, мы обсудили с Витьком, как здорово падать с крыши. Вот. Главное падать на перекрытие, чтобы они плавно тебя притормаживали, ты их проламывал и летел дальше. Вот. Так, с Ютуба смотрю, контакт, сука, жестко лагает. Сегодня... Так, ну я сегодня как бы перед эфиром повырубал все эти майнеры. По идее, сегодня обрываться ничего не должно. Должно быть все хорошо. Это, видимо, косяк ВКонтакта. Но учитывая, как скоро он выгрузил наш сборник, то я на контакт вообще не удивляюсь. Вот, ладушки. Ну что, друзья? А, в эфире будем лечиться. Я кто? Вот, а тогда да, тогда согласен. Да, завтра будем лечиться, потому что как бы мне надо. Я сегодня прям вот... Я теперь понял, что чувствует Карлсон, когда в его организме заканчивается варенье. Когда вот этот... пропеллер останавливается, и он на бреющем летит куда-нибудь там ближе к тротуарной плитке и понимаешь, что все, хана. Вадик, здравствуй, только что тебя вспоминали. Вот, Серега Скибин, привет, здравствуй, дорогой. Вот, ну что, давайте уже начнем бомбардировку. Дашка мне прислала очередные 10 треков от «Бомбы Питер», прислала 10 сопроводиловок, практически половину списка я уже знаю, я имею в виду ребят, уже они все почти родные. Вот, но будут и новые ребятки, которых, ну, я точно не слышал, поэтому сегодня послушаю с вами в первый раз вместе. Петруха, здравствуй, здравствуй, Одесса. Вот, собственно, давайте, если, Витек пишет, если б я рухнул, кратер получился бы, ты знаешь... Я, ну, лишь чуть-чуть полегче тебя. Вот, самую малость. Но учитывая, что у меня в руках была 40-килограммовая канистра с этой, с пропиткой по дереву, то, в принципе, я был одного с тобой веса, и там бетон внизу крепкий. Ты знаешь, кратер не получился, а вот у меня все болит теперь. Ладно, давайте начинать программу. Итак, первый. Я, кстати, обратил внимание, что наш Мишаня, наша живая рыба питерская, он всегда у нас во всех бомбардировках стоит первым треком, ну, как бы треки расставляет, я не знаю, кто, или Олег, или Дашка, ну, скорее всего, Дашка. Вот, и сегодня опять живая рыба, и опять они первые. Трек называется «Часы», в сопроводиловке написано следующее. Живая гитарная музыка в исполнении мужчин самого что ни на есть прекрасного возраста, что может быть лучше. Кстати, Мишаня купил себе новую гитару, ну, уже, правда, давно, уже, наверное, где-то с полгода назад он мне хвастался, говорит, все, Зухер, я ее наконец-то купил. И вот, видимо, она начала участвовать в записях. Так, не очень легкая, но совсем не тяжелая, веселая, немного грустная, без претензий и без компромиссов. Итак, «Живая рыба», Питер, трек называется «Часы», ставим, слушаем, вы комментируете, все как обычно. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, кидают ссылки на свои группы во ВКонтакте, в Одноклассниках, где угодно, на Фейсбуках, ближайшие концерты, мероприятия, сайты. Все это приветствуется, это не возбраняется. Для этого все и делаем. Итак, ставим, слушаем. «Живая рыба», «Часы», Питер. Поехали. Ну, а на стриме мы будем дальше болтать.

Вот, и я даже знаю, что будет дальше. Где-нибудь так это завтра-послезавтра Мишаня Ямпольский мне напишет, скажет: «Зухер, да ты представляешь, я опять был в бомбардировке, ты прикинь, и я не знал даже, что я там был, и Дашка мне ничего не писала». Стопудово так и будет. Вот, а мы с Дашкой просто решили, как это дело проверить. Она сегодня всех принципиально обписала, всем доложила. Так, сейчас я сразу передам из Одессы привет человеку, который забыл у Петрухи коньяк. Вот, и вот он пишет: «Спасибо тебе, добрый человек, который принес мне коньяк. Сегодня случайно, говорит, нашел». Вот, ну это же здорово. Серый бросил курить. Какой ты молодец, слушай. Вот я тебе прям, вот знаешь как, я тебе памятник слеплю. Потом, когда сам курить все-таки брошу. Я делал очередную попытку. Не, ну как бы я сильно убавил дозу, но бросить так и не бросил. Что-то у меня никак. А сейчас еще это работа началась гребаная, и я чую, я так за лето и не брошу. Вот, ладно, ну, как бы я стремлюсь к этому. Я к этому стремлюсь. Мне этого хочется. А ты, Серега, молодец. Молодец. Теперь, знаешь как, теперь побори себя, чтобы не начать снова, потому что вот, а то получится, что все было напрасно. Ладно. Только что у нас звучала «Живая рыба», «Часы», «Питер». Давайте буду читать комментарии. Вот Пашка пишет: «Хорошая рыба, нравится, дальше молчу». Дальше молчу. Антоха пишет: «Мне зашло, хороший старт». Петруха написал: «Нравится, песня заходит, все в треке, хорошо». Так, что там, песня норм, годится пермякам. Вадимка пишет: «Нам нравится песенка, гитарка хорошая». Вадим, ты, кстати, не проверял? Я просто еще не проверял. Не вышел твой альбом на Тутубе? У нас почему-то зависла «Роза ветров». Вася и Николай сделали такой этот, ну, трижды сингл, да, одна песня в трех вариантах они успели. Мы ее закинули, запулили на витрины раньше, чем «Грани», наш сборник. А «Грани» уже вышли, а что-то все «Роза ветров» нету никак. Так, панамка у тебя для... О, это одна из. У меня очень много всяких панамок, Геннадий. Если ты обратил внимание, где-то последние 2-3 месяца я каждый раз в новой панамке, еще ни разу не повторялся. Кстати, еще ни разу не повторялся. Так, вот, Геннадий пишет: «Кстати, тоже понравилась песня». Ну, вот, везде зашло. Видос написал, который наш боевой хомяк, норм. Норм, всем все понравилось. Ну, мне тоже понравилось. Кстати, вот, мне кажется, что вот, вот в данный... ну, может, у меня просто настроение такое после удара об бетон головой. Но мне кажется, что вот эта песенка как-то поинтереснее звучит, ну, в плане сведения, да, чем все, что до этого было у «Живой рыбы». Ну, может, мне только кажется, потому что я сегодня сильно стукнулся. Вот, ладно. Миша, тебе привет. Я знаю, что ты мне будешь послезавтра писать. Увидимся в Питере. Увидимся в Питере 12-го. Я там буду. Вот, возьму, я с собой все-таки возьму на всякий случай лупер, ну, может быть, где-нибудь поиграю, но уже что-то я так чувствую, ни хрена не выйдет. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа «Аннетта», не написано, к сожалению, откуда это у нас группа. Дашка мне сегодня не написала. Вот, трек называется «Деспиерта», «Деспиерта». Вот, и написано следующее: «Новая песня от нежной Анны Паниевой посвящается моей первой любви». Вот, собственно, ставим, слушаем, поехали. Вы комментируете, ну а я вам ставлю музыку и читаю комментарии. Поехали.

А итак, друзья, 21:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Серега вот спросил, ставлю ли я песни на заказ. Да, да, ставлю. У нас сегодня большой заказ от компании «Бомба Питер». Вот, Серега пишет, у нас диск вышел. Ну вот и правильно. Надо обязательно пластинки печатать, потому что они нужны. Когда ты взял в руки пластинку, ты понимаешь, что вот это то, чем я занимался целый, там, я не знаю, ну, промежуток времени, да, ты в это вложил душу, силу, жизни своей, чуть-чуть кусок, твои музыканты здесь старались, и ты взял это в руки, вот, достал пластиночку, открыл ее, поставил в проигрыватель и послушал. Ну, это здорово, я считаю, пластинки надо обязательно, хоть маленьким тиражом, но делать. Ну, и опять также в качестве... приехали на концерт, взяли с собой коробочку пластиночек. Люди их подраскупили, малеха. И автографы есть куда поставить. Нет, пластинки надо делать обязательно. Ладно, так, что там у нас? Когда сам здесь появится? Слушай, Яков Николаевич, он обещает каждый раз. Он говорит, все, я прям зайду, я прям обязательно. И все, и пропадает. Мы с ним так это стабильно раз в месяц общаемся. Ну, все, даже по телефону иной раз. Ну, как-то он все раз и пропадает. Ну, сейчас вот пластинки мы напечатаем. Представляешь, 100 пластинок. И вот ему же надо будет куда-то их раздавать. Ему, хочешь не хочешь, придется, понимаешь, возвращаться к радийной жизни и как-то вам их впаривать. Ладно, что, давайте вернемся к песне. Только что у нас отзвучала Анетта. И я так понял, это Анна Паниева. Анна Паниева или Паниева. Я не знаю, куда правильно ставить ударение. То ли Паниева, то ли Паниева. Но будем надеяться, что я правильно все сказал. К сожалению, Анна

не присутствует здесь у нас ни в одном из чатов, а хотелось бы на нее поглядеть и, понимаешь, сказать, что здорово-то как получилось-то. Здорово-то как получилось. Я тут вот за кадром рассказывал, что меня очень вот радуют вот эти испанские, итальянские произношения. Когда девочки поют на французском, тоже здорово, мне прям нравится, как звучит. И когда-нибудь я попробую записать чисто так, но никому не дам слушать, потому что если я свой итальянский пущу в эфир, Италия объявит нам ядерную войну всей России, скажут: Вы кому дали коверкать нашу родную итальянскую русскую речь? Так, замануха по-любому сработает. Так, Серега пишет: диски умерли, но руками пощупать лучше, чем в инет глазами. Ты знаешь, Серега, я тебе могу сказать одно: диски не умерли. И это подтверждает тот факт, что каждый тираж граней у нас разлетается за 2-3 дня. Вот 2-3 дня проходит, все, граней нету, они на пластинках. Вот, поэтому я не верю, что диски умерли. Я люблю держать в руках диски. Вот сколько мы, когда эти темы заводим в эфире, всегда все пишут, что я бы в руках диск подержал. Я бы обязательно. Ну, потому что, ну, это надо. Ты, ну, в ручки взял, и вот же он. Он именно дает тепло. Так, пой, Захар, пой все, что просит. Ты хочешь войну с Италией? Ладно. Ладно, я вам устрою войну с Италией. Так, ладно. Вернемся все-таки к песне. К песне вернемся. Генка пишет: голос хорош, но женский вокал не хочу слушать. А что это ты так не хочешь женский вокал? Потому что ты там работаешь на коленке, тебя женский вокал сегодня смущает. Так, что там? Песня отличная, Витек пишет. Пашка пишет: классный вокал, между прочим. Он действительно классный и красиво звучит. Красиво. Так, Витек вот пишет: тоже хочу пластинку на неформатке издать. Думаю, летом получится. Ну вот, видите, все правильно, так и надо. Так, что там нам в Дискорде пишут? Какая прелесть! Сегодня бомбардировка радует, ну, по крайней мере, пока. Так, Витос написал: а песня хороша, прелестна. Прелестна. Петруха написал: это прекрасно. Так, своя компания, Алекс пишет: пластинки — это вещь. Согласен на все 100. Так, Петруха вот написал: мы первый миник 50 штук печатали, раздать знакомым. Ну а как, обязательно надо? Не знаю, я всегда, у меня вот как заканчиваются свои пластинки, я еще печатаю, потому что это не такая большая сумма, но у тебя всегда есть возможность подарить, у тебя всегда есть мерч с собой, ты где бы ты на концерт не приехал, у тебя есть пластиночки, кто-то купит, а это тоже денежка в конце-то концов, ё-моё. Нет, пластинки надо печатать обязательно. Так, Вадим пишет: хорошо, захотелось на русском такую песню услышать. Ну, я думаю, мы от Анетты дождемся когда-нибудь и на русском такую же песню. Вот, и, собственно, все. Собственно, все, по треку комментариев больше нету. Вот, Петруха пишет: есть люди, которые любят все на дисках. Все на дисках. Ты знаешь, я не люблю фильмы на дисках. Не люблю. А вот музыку на дисках, когда ты... Когда ты можешь музыку потрогать, да, вот, взял сборник грани, ну, это первые грани еще, да, у нас, взял сборник грани, а там пластиночка, понимаешь, и ты можешь эту пластиночку достать, ты можешь ее потрогать, от нее пахнет типографской краской, тут все мордахи тех, кто, понимаешь, тут звучит, все написано, куарчик есть. Нет, я прям искренне ратую, чтобы люди не прекращали печатать пластинки, это нужно обязательно. Вот, опять же, подумайте о бедных владельцах музыкальных магазинов, которые торгуют пластинками. Вот, им же тоже надо на что-то кушать. Так, что там? Дениска пишет: девки на дисках тоже не то. Девки на дисках вообще не то. Вообще не то. Слушай, что-то. Они должны быть натуральные, мясные, чтобы их прям можно было. А? Вот, и тогда да. А все остальное это не то. Девки на дисках — это как резиновые девки. Зачем они нужны? Вот, ладно. К «Жигулям» литые диски. Да, согласен. Очень нужная вещь к «Жигулям» — литые диски, особенно к какой-нибудь гнилой тройке. Едем дальше. Далее у нас Андрей Иванов и группа товарищей.
Так, не написано откуда, ребята, к сожалению, и самих ребят я в чате не вижу. А вот могли бы написать, а мы вот оттуда-то. Короче, так, читаю сопроводиловку. Новая песня с макси-сингла. Настоящие герои, они не снимаются в кино, а настоящие поэты долго не живут. А настоящие песни нужно просто слушать, а кофе и джаз созданы друг для друга. А кто вам такую, чуть не выматерился в эфир, придумал? Кто вам придумал? Ладно. Андрей Иванов и группа товарищей «Кофе и джаз». Настоящие поэты живут вечно. Они не живут недолго, а они живут вечно. Вот, поехали, ставим, слушаем.

А итак, друзья, 21:38 на моих зеленых системных. И только что буквально пока звучала эта песня, я лишний раз убедился в том, что я все-таки сегодня хорошо приложился головой в подвале. Потому что я вот общаюсь с Андрюхой. Вот представьте, да, вот я с ним общаюсь в чате. Вот, Андрюха Иванов, кстати, он написал, что... Где вы, господи, я вас потерял. Вот, Андрей Иванов и группа товарищей. У нас ребята из Смоленска. Вот, я же с ним общаюсь в чате. Я читаю сопроводиловку, написанную Андрей Иванов. Я не могу привести, понимаешь, слепить, поженить эти две мысли, что человек-то вот он. Вот, Андрюха, кинь ссылочку, пожалуйста, в Дискорд на вашу группу. Я хочу к вам добавиться. Мне понравилось, что вы сделали. Интересно. Так. Дениска вот пишет, музыка класс, когда-нибудь я доберусь до джаза тоже. Но прям сразу после того, как я до рэпа доберусь. Давай уже как-то не спеши. Сперва Зухер доберется до рэпа, потом я спою на итальянском, а потом доберешься до... Тебе, понимаешь, для джаза тебе надо еще 4 раза развестись, как бы посидеть... В ЛТП обязательно от алкоголизма пролечиться. То есть голос должен набрать баса и хрипоты. Тебе в джаз еще рано. Давай сперва меня до рэпа доведем. Так, Натаха пишет, вот хорошая сегодня песня от Бомбы. Так, Антоха пишет, мне понравилось. Петруха написал, не мой стиль музыки, но если могу слушать, значит хорошо. Так, это о треке в бомбе. Геннадий пишет, всем привет, музыку не слышу, и нет, виснет на работе. Ну, Геннадий, что я тебе могу сказать? Послушаешь в записи, ё-моё, давай групповой рэп-трек писать. Да, давай, а чё? Понеслась, давайте. Давайте я буду петь фальцетом что-нибудь на бэках, а вы что-то там такое мудрое картавить. Вот, и вставочки обязательно от боевого хомяка на автомате Калашникова запишем отдельно, потому что звучать будет прям во! Так, что там у нас? Спой рэп на итальянском. Как вариант, давайте мы вернемся к Андрюхе Иванову и группе товарищей. Ребят, мне понравилось, я люблю такую музыку. Я вообще на самом деле, я понимаю, что это не джаз. И я понимаю, что тут совсем не про кофе. Вот, но я люблю такую музыку. Она вот прям, это, знаете, мне напоминает вот те времена, когда Зухер жил в, чуть не выматерился, короче, в Вологодской области. Вот, и периодически, вечерами, у нас не было группы там, а мы просто собирались, потому что я работал звукорежиссером, у нас там было 3 музыкальных руководителя. У меня на учете висело 4 духовых оркестра. Вот, гитары, все это было. И вот мы так это временами собирались, и чисто так это вот под... винишко, вот такую вот спокойную фигню играли, это было здорово. И вот я, когда такие треки слышу, мне хочется их слушать много. Много и долго. Грузите что-нибудь еще на сайт Неформатного радио. Понятно, что по одной песне мнение о группе сложить сложно, но вот пока то, что я услышал от вас, мне понравилось, и я так и не увидел ссылку на вашу группу, потому что хочу к вам уже вступить, чтобы держать руку на пульсе. Вот, все, я все комментарии зачитал. И да, едем дальше. Так, давайте я, знаете как, поудаляю все, что я уже прочитал, а то я начну путаться. А я сегодня и так башкой приложился. Так, «Дети птиц» и «Креатрон». «Креатрон». Трек называется «Солнцестояние». Ну, откуда, ребята, тоже не написано. Вот, ну давайте буду читать. Где-то примерно в 2018 году появилась песня «Солнцестояние», положившая начало определенному концепту, связывающему историю с песен
в одну. Но проект улегся в тумбочку, а время движется. Вот это писатель был. Это же вот «Война и мир». Так, сейчас мотнем назад бэкграунд, а то он закончится. Вот, а время движется, песни пишутся, и то, какой песней зазвучать и попасть в сети этого мира, решать точно не нам. Все происходит всегда само собой. Солнцестояние имеет непривычное звучание и для детей птиц, и для креатрона. И в этом заключается ее экспериментальный вкус. Это песня о пути к любви с мозаикой одного из произведений Харуки Мураками, а также строчками, посвященными величественным петербургским или петербургским, как правильно? Мне кажется, петербургским правильно. А вот давайте мы как интеллектуалы порассуждаем, как правильно, петербургским или петербургским. Львам, ставим песню про львов, дети, птиц. Ну, я так понял, это Питер, раз тут петербургские львы присутствуют. Дети, птицы, креатрон, солнцестояние называется трек. Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете, я читаю.

Итак, друзья, здравствуйте всем, кто к нам только что подключился. Олег, молодец, молодец. Вот хоть ты умничка нарисовался, написал: «Привет всем, дети, птицы, это междугородний коллектив, Рязань и Питер». Вот, солнцестояние, коллаборация с проектом «Креатрон». Огромное спасибо, что поставили. Огромное спасибо, что вы есть. Ребят, я сейчас скажу, я вот за эфиром, ну, кто стрим смотрит, те как бы слышали все, на радио-то всего этого не было. Вот я сейчас для тех, кто слушает радио, те, кто сидит у приемников или у онлайн-трансляторов, или вот как Геннадий, он сидит ухом к телефону, прилип, говорит: «Техника сильно у меня гудит на работе, пореже убавляй». Слушай радио, ё-моё, там, во-первых, трафик меньше, и там играет музыка, а меня-то слушать и не обязательно. Вот, чего, мне понравился сам, вот, синты интересные. Плюс к тому, что мне самому хочется поковыряться с синтами, потому что мне это интересно, но у меня просто тупо не хватает времени. Вот, ребят, знаете чего? Если вы еще ее, ну, кроме охоты, нигде не напечатали, если эту песню еще в пластик не запихали, вот мне кажется, это лично мое мнение. Ну, хотя не только мое. Вот смотрите, Петруха, наш одесский дружбан, пишет: «Колбасы не хватает в припеве. Как по мне, более активного бита хочется». А потому что у вас припев, он прям вот... Во-первых, ему добавить надо музыкальной нежности, потому что, ну, он прям располагает. Тут вот сейчас девочки должны потечь глазами, носом, ну и вообще как бы расплакаться. Да? Обязательно. Вот именно в припеве. И хочется туда вот какого-то миска, потому что вот он прям... Прям просит. Вот маленький такой нюанс, которого мне не хватило, чтобы влюбиться в этот трек. В принципе, неплохо. Но вот, ну, не хватает. Так, Витос, вот наш пермяк, пишет: «Согласен, песню не доделали, а так нормально». Нормально. Так, дети, птиц, я сейчас к вам вступлю в группу. Вы молодцы, вы ссылочку в Дискорд бросили. Так, вот я зазывал, понимаешь, Андрюху Иванова с группы товарищей, а он все никак. Так, вступил, вечно я куда-нибудь вступлю, то в партию, то в группу. Так, и что? Комментарии, я комментарии зачитал, да, все я комментарии зачитал. Вот, Олег, главное, знаешь, как не... Поменьше слушайте, что вам вокруг все говорят, потому что нас, умников, дохренища, понимаешь? А на самом деле надо делать то, что вы делаете, и ни на кого не оборачиваться. Поэтому я просто вот, я всегда подчеркиваю, что это лично мое мнение, да, вот чего бы мне хотелось услышать. Но это совсем не значит, что надо на это мнение, понимаешь? Упираться рогом и делать, по-моему, ни в коем случае. Вы тем и ценны, что у вас есть индивидуальность. Я, знаете что, я не могу понять. Мне кажется, я последнюю песню какую-то... А, это шести... Фу ты, господи, Зухер, придурок! Закрой ты все эти вот окошки лишние, я только путаюсь с ними. Вот же. Так, все, я все сказал. Начинайте кидаться в меня колбасой. Так, Дениска пишет: «Осталось тебе еще вступить в сообщество упавших с канистрой». Я туда уже вступил. Я сегодня прям замечательно вступил мордой об бетонный пол. Я чувствую, завтра меня вообще не разогнуть будет. Ладно, едем дальше. Далее наши давние, понимаешь, уже они и наши, и ваши. Уже и нашим, и вашим. Группа «Четыре квартала», которая появилась на неформатке, наверное, мне так кажется, года 4 назад. Но почему-то совсем не хотят они издаваться на наших сборниках, но они активно издаются на «Бомбе Питере». Вот, что непонятно. Непонятно. Вот, ну ладно. И мы их слушаем почему-то через «Бомбу Питер». Хотя, когда я их брал периодически в эфиры к нам, они как-то все молчали. Ну ладно, видимо, у них такой этот, фишечка такая. Итак, «Четыре квартала». Я помню, что они из Тольятти.
Я помню, что они из Тольятти. Так, трек называется «Война». А, вот же написано. Российская рок-группа образована в феврале 2015 года в городе Тольятти. Вот. Друзья, всех вам главных побед и надежд. Будь с нами, будь в теме. Вот так вот написано у них в сопроводиловке. Итак, ставим, слушаем. «Четыре квартала», «Война», «Тольятти». Поехали. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте, все, кто сидят у приемников, все, кто слушает с телефонов, с компьютеров, тоже вам привет. Потому что вас больше, вас неимоверно больше, чем всех тех, кто у приемников сидит. Вот, мы тут за эфиром обсуждаем вообще, как это далеко в Пермь съездить и как это невыгодно ехать туда с концертом. Это мы к чему? Потому что вот Витек написал, что 4 квартала недавно в Перми у них были. И вот с Тольятти... А, ну с Тольятти-то хотя там, да, там недалеко. С Тольятти-то недалеко, что я тоже... Вот, я с Тверью перепутал почему-то Тольятти, не знаю почему. Но я сегодня говорю, я в подвал упал, головой сильно жахнулся. С Тольятти-то недалеко. Вот, ладно, отзвучали у нас 4 квартала, война, Тольятти. И вот у нас 2 человека только написали. Антоха написал, мне зашло. Вот, Петруха написал, хорошая композиция, хотя начало не очень зашло. Вот. А Дениска написал «Страшно, но интригует», потому что ребята так это, ух, в начале трека прям так это всех придавили анусы к табуреткам. Ну, что могу сказать, ребята стали звучать гораздо плотнее по сравнению с тем, что я раньше от них слышал, прям потяжелее, потому что раньше это было что-то такое около альтернативное, около панковое, более такое рок-н-ролльное, а сейчас прям такой плотный, тяжелый звучок. Интересно звучат, если бы вот не от Тольятти, от Перми далеко. Ну, Паш, ну не так далеко, как от Тулы, понимаешь? Вот поверь мне, не так далеко, как от Тулы. Мы исходим из того, что до меня от Перми 1500 километров. Ну, я вот про это говорю, а не про то, что... Я просто сравнивал, что я прикинул, что мне, грубо говоря, приехать в Пермь на машине, это надо 25 рублей, вот, и думаю, как это так вот ребята из Тольятти дунули в Пермь поиграть, а потом понял, что все-таки расстояние это другое. Вот, Андрюха соизволил кинуть нам ссылку в эфирный чат во ВКонтакт, но я просто уверен, что там сейчас ссылки все эти порежутся. Ну-ка, дайте я попробую дабл-клик сделать. Оп! А, во, открылось. Все. Андрюха, я у вас плюс один. Плюс один. Группа товарищей у вас увеличилась на одну мою морду лица. Но все-таки советую продублирую это в Дискорд, потому что там люди тоже тусят. Так, Геннадий вернулся, не знает, надолго ли. Слушай, ну как паровоз? Ты сломай паровоз, что я тебе могу сказать? Сломай паровоз и все, встал там. Скажи, колесо спустило у паровоза. Ну все, все, спустило колесо. Надо подкачать и спокойно дождись конца эфира. Так, ладно, далее. Далее у нас Георгий Матеев. Так, сейчас посмотрю, есть ли откуда ли. Нет ли откуда ли, нету ли. Вот, Георгий Матвеев. А, почему-то тут Матвеев написано, а тут Матеев. Дашка, вот я из-за тебя человека обидел. Вот из-за тебя, все ты виновата. Георгий Матвеев, экс-Духов день. В 17 году создал свой собственный проект. Играет в стиле пост-рок. В составе группы Духов день выступал на фестивале Кинрок, принял сан священник РПЦ в 1-м году. О как! Вот у нас один уже был такой, да. Серега Ставроград. Что-то как-то он от нас резко свинтил. Вот, ладно. Так, и... Ну и, собственно, все. Собственно, все. По теме больше ничего нет. Итак, Георгий Матвеев. Трек называется «Бездна». Так и не написано откуда, к сожалению. К сожалению, не написано откуда. Вот, ставим, слушаем. Георгий, если ты нас слушаешь, ну, напиши нам куда-нибудь, обозначься, мы хоть скажем, где ты проживаешь, понимаешь? Поехали.

А итак, друзья, 22.08 на моих зеленых системных. Андрюха, сейчас, подожди минуточку, сейчас вот эфир закончится, я добавлюсь обязательно. Я просто сейчас, если туда тыкну, у меня тут все полетит к чертовой матери. Я тут и так еле все разложил по трем мониторам, и то мне их мало. Мне бы вот еще один. Я хочу четвертый монитор. Так, ладно, отзвучал у нас Георгий Матвеев со своей бездной. Смотрите, вот что написал Витос. Концептуально красиво, но скучно. Под настроение. Слушай, ну смотри, если ты услышал, что красиво, то есть, ну тебе реально понравилось, ну как это может быть скучно? Ну как? Как? Нет. Я тут не соглашусь. Мне такие вещи нравятся. Сегодня, кстати, действительно интересная прям подборочка. Петруха вот написал, хорошая сегодня бомба, очень нравится играющий трек. Вот, Антоха пишет, вроде ничего, но что-то не хватает. Да все там хватает. Все там хватает, по-моему, даже здорово. Вот, Геннадий написал, голос на молодого Макара похож чем-то. Вот, я с ним поспорил за эфиром на стриме. Говорю, скорее не голос, а манера пения похоже. Да, вот, и Генка согласился. Вадим пишет, хорошая песенка, Петрухи под коньяк огонь. Вот, то есть, собственно, песняга-то всем понравилась. Песняга всем понравилась, поэтому скучно она быть не может. Ну, полюбасу. Не согласен. Витос, я с тобой не согласен. Не согласен, нет. Смотри у нас, как они. Тын-тын-тын-тын. Оно настроение, весь сборник скачет. Да, вот, всю программу. Песенки разные. Вот, и это же здорово. Это здорово. Ладно. Ну, я все зачитал. Все зачитал вроде, да? Никого не забыл. Никто не забыл, ничто... Ничто не забыл, никто не забыл, ничто не забыл. Все, все, мой голова, агу, агу, за полярным кругом. Жопа синего оленя. Я приехал, я приплыл, давайте ехать дальше. Нестеров и Бондаренко. Этих ребят я уже знаю. И я всегда говорю, что для меня это каждый раз лотерея, потому что мне их треки или очень нравятся, или очень не нравятся. Вот у меня нету какого-то среднего, да? Вот, поэтому сейчас для меня реально лотерея. И давайте буду читать сопроводиловку. Так, написано следующее. Мы постарались изменить свой подход к музыкальному материалу. На Starlight с нами работал Константин Ковачев, гитарист Калиного моста и многих других прекрасных групп. Илья Полежаев, наш старинный друг. На этот раз мы провели около 3 недель в студии по сведению и мастерингу вместе с Сергеем Лузиным. У него на премьере много ссорились, спорили, много переписывали, изменяли, не искали компромисса, искали новое-новое звучание. То, что, как нам кажется, должно было придать композиции нужную ноту, нужный характер и цвет. И у нас все получилось. Отдельное спасибо за поддержку Олегу Грабко. Вот, я чувствую, сейчас должно быть что-то прям ух. Давайте слушаем. Итак, Нестеров и Бондаренко. Мишаня пишет, слушаю, но не вижу. Мишаня, я тебя сегодня прям... Я рассказывал, как все будет происходить, но ты сегодня прорвался. Итак, слушаем. Нестеров и Бондаренко, Starlight. Мне кажется, должно быть интересно. Давайте, я даже сейчас себе погромче сделаю.

А итак, друзья, длинный был трек. Да, я вас понимаю всех прекрасно. 22:19 на моих зеленых системных. Пока играли у нас Нестеров и Бондаренко, к нам, наконец-то вернулся наш Мишаня, наш живая рыба, наш Михаил Ямпольский. А я ему прям в самом начале эфира в спину плюнул, поэтому сижу и спокойно как бы... А он обтекает там. Все, Миш, Теперь жди, когда этот можно будет перемотать стрим на начало. А там все послушаешь. Вот, буду 12-го в Питере, кстати. На всякий случай возьму с собой лупер с гитарехой. Не знаю, получится, не получится с кем-то сыграть, но если есть желание, давай скооперируемся. Так, вернемся мы к Нестерову с Бондаренко. Смотрите, что... Давайте я сперва свое скажу, да, а потом буду читать комментарии. Я, конечно, ожидал, что сейчас прям будет вот что-то прям... Ну, я когда сопроводиловку уже почитал, там прям, ну... Но нет, как бы получилось, как они написали, что хотели избавиться от своего звука. Нет, у них получилось все тоже свое, но просто хорошо записано. Вот сейчас прям придраться не к чему, ребят. Реально проделана работа. Работа хорошая. Звучит все приятно. Вот, что далее? Что далее? По, слава богу, я текст не слушаю, поэтому мне было проще воспринимать. Я вот сидел, я прям молчал. Я обычно на стриме тарахчу, а тут я сидел, молчал, глазки так это прищурил и слушал. Вот общая аранжа мне понравилась. Прям здорово все отзвучало, все красиво, но многие не поняли. Многие не поняли, я понял, мне понравилось. Так, Вадим спрашивает, песенка минут на 15, это на радио нормально? Ты знаешь, у нас ребята Intersect из Минска, у них, они, по-моему, самый большой рекорд поставили, у них была... 11-минутная песня в миксере, мы ее слушали и рожали тут. Ну, как бы все мы друг друга всех предупредили, что сейчас будем рожать, и рожали. Роды были мучительные. Так что, ну, тут не 15, тут всего 6:28, но длинновато, конечно. Так, ладно, вот теперь буду читать комментарии. Натаха вот написала «Найн, что-то странное». Чтобы слушать хорошо, надо радио включать, а в трансляции только про нос слышу. Вот. Пашка написал, колонка в нос поет сегодня у него. Геннадий написал, Modern Talking, что ли. Так, что там? Пашка пишет, наверное, они пытались в транс, но не очень вышло. Нет, ты знаешь, Паш, ну ты просто, видимо, до этого их не слушал. Они периодически у нас... Это их стиль такой, вот он, смесь 8-бита, смесь электроники, смесь синтов и вот какой-то такой этот рок-н-ролльной осмысленности, пафосности. Я не знаю, как это назвать, но свой такой у них стиль, специфический, но он интересный. Я говорю, вот у меня как бы к этой компании такой... Два состояния. Или мне трек сильно не нравится, или мне трек сильно нравится. Вот этот трек мне сильно лично понравился. Вот, поэтому как бы и прогресс чувствуется, потому что звучат прям хорошо. Прям все здорово, все красиво. Что там вот? Нежданчик, однако, написал Антоха. Не мое, но неплохо. Вот Петруха написал, вот это не заходит, вокал не понравился. Так, Витос пишет, неожиданно услышать Бондаренко с таким вокалом. Обычно поет, больше декламирует текст по-другому. Биток бы помощнее хочется. Так, Ямп написал, бухаем 12 июня, заодно и споем. Слушай, ну, как бы, я так подозреваю, что мы тоже бухаем 12 июня. Я так подозреваю. Вот, а получится ли спеть? Не, ну я, знаешь, как я пьяный на сцене не играю, стараюсь. Я могу во время выступления прям побухивать, я с собой фляжечку таскаю. Да, вот, но перед тем, потому что у меня уже старческий маразм, я начинаю путать аккорды, забывать слова. Поэтому я до не во время чуть-чуть могу. Вот, а вот уже после того, как, то уже, да, тут можно прям вот хоть до этого, да, до ору. Это нормально. Так, что там? Пашка пишет вот прям вот хоть до этого, да, до ору. Это нормально.
Так, что там? Пашка пишет, вот это же неформатное радио, можно писать.

вот, в багажник ее брошу, а там, ну, если пригодится, хорошо. Если не пригодится, значит, ну, хрен с ним, прокачу их в Питер. Давно они там не были. Я у вас в Питере играл последний раз 3 января, по-моему, то ли 16-го, то ли 17-го года. Давно я, короче, в Питере не играл. Давно. Вот, а мы же еще с Олегом Грабко набухаться собираемся, поэтому... Я думаю, мы, кстати, можем у него там в магазине пересечься. Да, кстати. Ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас группа Inspiral. Inspiral. Я знаю, что ребята сегодня на репе. Я потому что в ленте новостей зачитал. Они попросили слушателей слушать. Не слушателей не слушать, вот, и рассказать им потом, что там про них расскажут ведущие, ведущие. И вот ведущие в моем лице, я и белые панды, сейчас что-нибудь... Я их не слышал, честное слово, ни разу до этого. Давайте буду читать сопроводиловку. Итак, Inspiral, трек называется «Сестры», и написано следующее. «Самая грустная песня про любовь. Похорони цветы, чтобы однажды они снова смогли прорасти». Слушай, если похоронить цветы, они превратятся в перегной. Вот, хоронить надо семена или картошку. Лучше хоронить картошку, конечно. Вот, итак, ставим, слушаем Inspiral, сестры, поехали. Поехали.

А итак, дорогие подруги, 22:30 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, только что у нас отзвучали Inspiral, сестры. В принципе, неплохо. В принципе, ну, это как молодежь. Ну, там ребята молодые, не то что мы тут. Да, вот эти с седыми бородами, уже обрюзшими животами. Оно понятно, они по-своему... Мне непонятен один момент, ребят. Вот у вас же там, в принципе, девчачий хор, он поет текст, да? Он поет полноценный текст. Вы что их так удвинули-то взад? То есть это же даже не бэк, это прям вот их надо было как-то двигать, чтобы они прям четко звучали, и мясо им надо было дать. И мне кажется, если бы мясо у этого хора было бы побольше, то звучало бы прям понапористее бы трек, мне кажется. Он прям вот... прям пробирал бы, потому что когда поют девчонки, это здорово, а у вас такой получился диалог, да, ну, вокальный диалог, мальчик-девочка, потом хор девочек, и оп, и они где-то там, вот, ну, мне кажется, это ошибка, ребят, вот эту концепцию я бы немножечко пересмотрел, потому что, мне кажется, их надо было давануть чуть-чуть вперед, чтобы они прям давали мясо, они прям дают треку мясо, и прям вот под него-то и качаться хотелось. Вот под этот припев-то и закачало бы людей. Понимаешь, я тут... С учетом того, что я сегодня упал в подвал, разбился весь, переломался, то я тут лапкой притопывал. И вот миска чуть-чуть не... Чуть-чуть миска не хватило. Так, вот Олежек кинул нам ссылочку. Сейчас я туда добавлюсь к вам в группу. Интересные. Грузите еще треков на неформатку, потому что по одному треку очень сложно составить какое-то впечатление. Но, тем не менее, то, что я уже услышал, мне понравилось. Понравилось, тем не менее. Вот. Что там? Витос вот пишет: неплохо, мне нравится. Антохе понравилось. И, собственно, все. Где все люди комментирующие? Чё так сегодня у вас тухленько-то? Всем так понравился сегодняшний миксер, что никто даже ничего комментировать не хочет. Во как оно бывает-то. Вот, ладно. Inspiral молодцы. Кто, он просил, чтобы слухатели передайте им. Господа ведущие похвалили, но сделали некоторые замечания, вот, которые, в принципе, за пузырь хорошего, понимаешь, домашнего самогона можно и простить. Так, Вадим пишет: да, припев хороший. Да, припев хороший. Вот, и вот непонятно, почему вы так задвинули бэки туда куда-то убрали. Потому что, мне кажется, здесь они должны не роль бэков исполнять, а прям быть голосом. Потому что он качает, припев-то он качает в самом деле. И мне кажется, надо было дать возможность покачать. Вот, Миша Ямпольский пишет: насчет девочек согласен. Мощнее надо девочек, зачем задвигать? Вот, слышите, все вам кричат: дай нам девчонок, дайте сюда их, а вы их раз и куда-то далеко. Нехорошо так с девчонками. Вот, ладно, если еще никуда, понимаешь, не запендюрили этот трек в пластик, не запечатали, то, ну, мне кажется, стоит переделать немножечко концепцию, потому что трек качает, он может качать, но вот не хватает немножечко мяса, а вот эти девчонки прям мясо бы дали бы хорошо. Ну и какой-нибудь туда прям такой вот, прям низулечки, прям такой, прям вот, ох, оно бы там тоже бы не помешало. Ладно, все, отстал я от вас, едем дальше. Далее у нас проект «Последний мир». Опять не написано откуда. Музыкальный проект Виктора Вертера Виктора Шириняна. Сингл «Любовь» с последнего альбома «Безнадега». Вот, собственно, все, что написано. Итак, «Последний мир», «Любовь». Не указано опять откуда. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22:38 на моих зеленых системных. В горле совсем все пересохло. Вот смотрите, разошлись мнения, а у меня мнение среднее получилось. Вот смотрите, Петруха пишет: бомба, сегодня бомба. Вот, Антохи, не зашло. Витос пишет: тоже не зашло. А мне, знаете как, мне зашел весь концепт. Мне зашел весь концепт. Единственное, что вот одну ноточку я бы прям сдвинул бы чуть-чуть куда? Пониже. Одну ноточку бы я сдвинул бы пониже. Ну и, конечно, вот эта куча повторов, оно, конечно... Ну, это уже, ну, как это, модное веяние времени, да? Ну, принято сейчас так вот песни конструировать. Короче, мне понравился саунд. Мне понравился саунд. Интересно, хорошо прям качает. Вот, не понравился концепт вокальный. Да, вот не понравился. Там бы я бы поработал бы, конечно. То есть в целом такая средняя, хорошая такая четверка с минусом. Во. Так, Алиска, привет. Привет. Пишет: холод на синяки, пока не поздно. И мазь, потом мазь гепариновую. Слушай, во-первых, холод уже поздно, потому что у меня уже все синее. Вот, смотри, я не знаю, видно тебе. Я весь, вот у меня руки все синие, ноги все синие. Потому что это днем было, я часов в 11. Какой там холод, я в поле работал, там дом строю. В подвал провалился. Вот. Траумель, кто не знает, есть очень замечательная мазь. Траумель, она, как это называется, гомеопатия полная, но меня выручает по жизни. То есть я ее для себя открыл, когда у меня у дочери резались зубы. Да, то есть это было 20 с лишним лет назад. Мы вообще просто не слышали, как у нее вылезла вся челюсть. У нее они прорезы. И вот после этого я им пользуюсь. Он у меня постоянно дома есть. И в какие бы я передряги не попадал, выручает очень сильно. Я сейчас просто пойду, в душике сполоснусь, вот этой траумелькой намажусь, улягусь. Понятно, что завтра я вряд ли буду в боевой готовности, но я 100% уверен, что послезавтра у меня уже все сойдет, как бы это уже проверено. Просто сейчас некомфортно, сейчас некомфортно. Траумель называется, траумель. Вот, ладно, что еще? В принципе, все комментарии я зачитал по треку, да? Прочитал по треку все комментарии. Можно двигаться дальше, потому что никто ничего не написал, а я свое мнение уже сказал. Вот, и мазь вам спалил. И мазь вам спалил. Так, далее у нас проект ARVSV. По-моему, они у нас были когда-то уже, но я, правда, честно, не помню, откуда они. Так, трек называется «Волховская застольная». Вот, и в сопроводиловке написано следующее. «Так уж сложилось». Внезапно появился холодную зимой много лет назад. Быть может, от таланта, может, от безделья, гитару в руки взял и песни стал играть. Вот. Вот такие вот стихи, понимаешь? Итак, ARVSV, Волховская застольная. Поехали, ставим, слушаем, а вы комментируете.

А итак, друзья, 22:48 на моих зеленых системных. Практически 2 часа мы с вами отслушали. Отслушали 10 треков от компании «Бомба Питер». Только что у нас звучал АРВСВ со своей волховской застольной. И мне понравилось вот комментарий Пашкин: ролевой фольклор. Бодры, надо говорить, бодрее, а веселы веселее. Да, вот я тут соглашусь. Потому что когда только она начала эту песню играть, я говорю прям: ну-ка, мечи, стаканы на стол, только в замедленном варианте. Приблизительно то, что я подумал, то и услышал. Вот. Конечно, хочется какой-то жизни в голосе. Я сейчас просто не для того, чтобы обидеть команду, ни в коем случае. Это просто вот чтобы, ну, мнение со стороны, да, чтобы услышали и сказали: да, в следующий раз мы споем повеселее. Вот, Вадимка пишет: грустная застольная получилась. Не за всех бы выпил бы я. Выпил бы я. Слушай, ну вот, мне кажется, за столом это очень грустно. Так вот, это прям вот, мне хотелось выйти и расстрелять самого себя. Перед строем самого себя расстрелять самого себя. Вот. И самому себе спеть свою себе песню какую-нибудь, самую унылую, и застрелиться. Вот. А в остальном, ну, наверное, неплохо. Ну и вокал как-то задвинут, его очень сложно слушать, потому что он где-то прям в фонограмму спрятался, закопался. Его как бы надо поближе выдвинуть. Ну и жизни, конечно, хочется в тексте побольше жизни. Вот. Витос пишет: что-то уныло как-то, вроде идея неплоха. Петрухе решительно нравится. Решительно нравится. Антохе понравилось. Вот, Антоха пишет: вокал бы мощнее местами. Вот, видите, все то же самое, что я сказал. Вот, но в целом неплохо. В целом, конечно же, неплохо. Вот, но я бы доработал бы напильником. Доработал напильником. Если никуда еще этот трек в пластик не залит, то я бы с ним поколдовал бы еще. Вот, ну и, собственно, все, друзья. Что будет дальше? Что будет дальше? В четверг, я каждый раз говорю, и каждый раз мне на утро начинают люди писать. Люди, в четверг ночью, то есть послезавтра, поздно вечером, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Вот, кому прям не терпится, то можно просто пересмотреть стрим во ВКонтакте или в Ютубе. Ну, там, конечно, качество звука, скажем так, стримовая. Вот. А кто хочет нормальную запись эфира, она будет послезавтра вечером на сайте Неформатного радио. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. И через 2 недельки подобьем итоги и выберем победителя. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Друзья, завтра услышимся, увидимся в рамках программы «Неформатный миксер». Завтра я буду пробовать чачу и лечить свои синяки своей чачей. Вот, потому что я ее еще... У меня уже Серенька ее попробовал, а я ее берегу. Я ее берегу. Вот, поэтому завтра будем ее, понимаешь, дегустировать. Вот, ну и напоследок я... Ну что, я имею право, как бы я за рулем. Мы сейчас будем слушать «Ураборос», а после него включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока, машу лапкой.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Venom мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots», «Sepultura», «Roots», «Blood».

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

0: стукни Ваську.
1: Торг-торг.
2: Закажи.
0: А-а-а. Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, други и подруги, привет всем, 21.01 на моих зеленых системных, сегодня вторник, сегодня какой-то там, ну, не первый вторник по любасу, а значит, в эфире программа «Неформатная бомбардировка», и с вами я, диджей Зухер, а мой WhatsApp 902-75-00-59, кому удобнее общаться во ВКонтакте, а находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. А, ну и, конечно же, давно уже всех перетянули мы в Дискорд, и все основное общение идет именно в Дискорде. Вот, поэтому подтягивайтесь туда, ссылочка на наш Дискорд есть в нашей группе во ВКонтакте, большая жирная кнопка «Эфирный чат», а также в заведенной эфирной теме. Вот, собственно, я все рассказал. Привет, друзья, вот вижу Илюха, тут Витос, здравствуйте, Вадим, привет, Настюха, здравствуй, Стрела, Морфе, привет вам всем. Кто там у нас? Андрюха, приветище. Сейчас я всех переберу. Дениска, здравствуй, Мира, здравствуй. Яха, куда же нам без тебя? Вот, вроде со всеми поздоровался. Итак, друзья, в прошлой программе победила группа Non-Human Animal со своим треком «Выборг». А в ништяки прям вот полноценно забираю тех, кого взял на карандаш, а именно группу My Story со своим Stainway. Собственно, ставим два трека нон-стопом. Чего? Да. Я потерял слова. Потому что Коляновна тут машет этими антисептическими руками. Вот, привет песику. Да, песели. Они сегодня у них этот... Полнолуние, друзья. Собаки шизеют. Вот, ладно, поехали. Два трека, победители, и потом начнем основную часть эфира.

человек из Калинки. Детка.

вот, красота, красотища, красотевая. Красота, красотища, красотевая. Тут вот Андрюха кинул нам тотемное животное, бухающие корги. Ну, я в ответку бросил своих отдыхающих. Они уже побухали, уже отдыхают. Отдыхающие корги. Это не тотемные животные, это наше наказание, понимаешь, карма. Боженька решил, что все у нас хорошо. И вот так вот отблагодарил нас. Причем вот эта собачка, которая лежит чем? Пузом кверху, да, ну не будем в эфире рассказывать, чем она кверху лежит. Вот, это чудовище, это просто монстр. Это вот все, что дома ужасного происходит, все от нее. Вот, ладно. Давайте уже передвигаться наконец-то к участникам, к новым участникам новой программы. И сегодня, так, сейчас чего нам надо сопроводиловку? Нам же надо сопроводиловку. Опять нам Дашка не написала, кто откуда. Так, первая у нас группа Намсор. Трек называется «Революция». Про себя написано следующее: музыкант и текстовик, хобби превыше всего. Трек «Революция», панк-рок, предпочитает разные направления в рок-музыке. Конечно, «Революция» не единственная песня в арсенале. А заходите в соцсети проекта, знакомьтесь с другим творчеством. Что-то прям как-то все раз смазано. Ну ладно, ну ладно. Итак, ставим, слушаем Намсор. Город нам неизвестен. Город нам практически неизвестен. Вот, поехали.

Я надеюсь, что последний вот этот вот финальный звук, выстрел был все-таки в висок, потому что очень, ну такое себе оно, ладно. Ну учитывая, что песня «Русским быть» группы «Контрреволюция» попала в раздел экстремистских, да, а там было, что там парень пел? «Русским быть, по-русски жить, а просто любить по-русски». Вот, эта песня попала в разряд экстремистских. Соответственно, вот эта песня группы «Намсор» стопудово РКН наедет. Вот, далее. Ну, что я услышал? Шаблоны, да, вот это. «Денег нет, но вы держитесь», «Ты-ты-ты», «Мы против властей», «Мы хотим перемен». Вот, ну, как бы вот вам перемены, что скоро уже всем придет грандиозная пизда. Вот вам перемены. Сейчас подписали закон. Мне кажется, уже подписал его Путин, потому что приняли его очень быстро, но, видимо, подпишут его точно так же быстро. Карательный, как бы скоро мы даже рассуждать на тему про правоты не сможем. Сразу нам трешечку хлоп, и лямчик сверху еще штрафику. Вот, ну, как бы, я не знаю, мне не понравилось, не потому что там, а просто вот как-то, ну, неправильно это все сделано. Хотим перемен. Каких вы перемен хотите? Куда? Вот вам перемены, смотрите, народ дохнет, стало еще хуже, вы своего добились, вы хотите перемен, вот вам, получайте. Дальше будет еще хуже, и вот. Что за закон, спрашивает Стрела Морфея. Ой, ребят, я в цифрах не силен. Увидел в интернете, потом, ну, повозмущался, потом посидел, когда на кухне в самоизоляции включил телевизор, услышал, что про это говорят действительно. То есть это не фейк, это не утка. Реально приняли закон, только они его не цитируют полностью в телевизоре, да, а по факту приняли такое карательное, прям карательное реально судилище. И в дальнейшем, короче, любые упоминания, любые сомнения могут ставить противоречащими законодательству, и там шлепают прям вот. Короче, вы сидите и размышляете, да, вот вы делаете видеотрансляцию и говорите: а вот нам кажется, что правительство недостаточно хорошо помогает пенсионерам. И вот все, вот это уже попадает под этот закон, и от 3 до 5, и от ляма до 2 штраф. Вот как-то так, это если утрировано. А так, кому интересно, после эфира стукнитесь, я вам видос скину, послушайте. Ладно, что мы, нам сейчас, мы сейчас про музыку. Короче, мне не понравилась песня «Революция», потому что она прям, ну, совсем шаблонненькая и непонятненькая. Так, что нам народ пишет? «Махровейший панк-рок», пишет Олежек. «Старая школа примитивного панк-рока, друзья, революции так не поют». Без обид, но Пурген это делает намного круче. Это, пардон, мое личное мнение. Вот я согласен полностью, а революции так не поют. Антоха пишет: «Бодрый раздолбайский панк». У Андрюхи буква «С» сломалась на клавиатуре, бывает. Витос пишет: «Бодрый панкушник, зачет». Андрюха пишет: «Типичная такая панкуха, любителям однозначно зайдет». Стрела Морфея пишет: «Хорошее, бодрое начало, очень актуальный текст, сразу окунул в суровую реальность. Интересное повествование, протестный такой трек». Вот, ну, я не знаю, чем вы там слушали, чем? Так, что там еще? Настюха пишет: «Чутька бы позлее бы сделали, раз про революцию пели». Ну, тут как бы ситуация, когда вроде хочется что-то сказать, а сказать нечего. Это больше, наверное... Ладно, не буду. Не буду я. Если вышел говорить, говори, да? А так, ну, помахал грязными трусами, которыми уже махали все до тебя по 10 тысяч раз. Ну, не знаю, мне это не нравится. Так, Вадим пишет: «Мы аж форточку прикрыли». Аж форточку прикрыли. А чё вы форточку прикрыли? Делайте погромче.
Так, что там такое у нас? Настоящему панку трешечка не страшна. Да ладно, Настюх, да ладно тебе, не страшна. Страшна еще как, сидят, боятся и бздят. Это все, это нормально, каждый человек за свою жопу переживает. Это они выходят и на улице говорят, что им не страшно. А одного в подворотне прижми и в штаны наделает, как все нормальные люди. Это вполне правильно. Так, ладно, Стрела Морфея пишут, завтра как раз трансляцию будем делать, надо послушать. Вот, вот, вы сперва послушайте, просто факт, если его уже подписал Путин. Короче, закон приняли за 3 дня, прям в 2 чтениях. И с 1-го до 3-го чтения там они стали кровавыми и прям зубастыми. То есть, если планировалось чуть-чуть, то закончилось тем, что ах, ёб твою мать, и уже подписано, уже все, уже легло на стол к Путину. Может быть, даже он подписал, так что сперва ознакомьтесь. Так, что там еще у нас? Да, на свободу слова скоро тоже статья будет. Обязательно, обязательно, она уже есть, она уже есть. Так, ладно, все, как бы по треку больше никто ничего не написал. Давайте обновлю ВКонтакте на всякий случай. Мне не зашла песня «Нам ссора, революция». Потому что, ну, если уж ты хочешь петь про революцию, то пой про революцию. А тут просто какой-то набор фраз из мемов. Набор фраз из мемов. Во, во как можно охарактеризовать. Едем дальше, далее у нас «Merry Go Round». Keep your mouth shut. Keep your mouth shut. Shut. Shut. Что такое shut? Не помню. Keep your mouth. Короче, это Питер. Это Питер. Это как раз наша Дашка. А вот она мне написала. Merry go round. Round. Keep your mouth shut. Вот, она мне правильно написала русскую транслицию. Рок-карнавал с женским вокалом и искренним безумием в глазах. Карусель музыки, эмоций и чудаковатых танцев. Взрывная, как попкорн, аппетитная, как сладкая вата и головокружительная, как поездка на чертовом колесе. Ну, я, насколько помню, все Дашкины треки, которые звучали у нас в бомбардировках, они людям в основном заходили, потому что это был такой ностальжи по хорошему качественному диску. Этот трек я еще не слышал, давайте слушать вместе. Итак, Питер, Merry Go Round, Keep Your Mouth Shut. Поехали. Поехали.

Ай да Дашка, ай да молодец, ай да ёб твою мать, слушай, ну вообще неожиданно. Я думал, мы сейчас услышим очередной какой-нибудь там трип-хоп, диско какой-нибудь там поп-стайл, а тут прям, ох, ё-моё. Блин, каша, конечно, присутствует, блин, Дашка, надо, слушай, вот это прям вот молодец, прям красавица. Но, блин, я вокал прям вот терял, местами терял в треке. Как-то что-то там у вас видно, что сводил другой человек, не тот, который делал те треки, которые мы слушали до этого. Могу однозначно сказать, мне вставило, но надо со звуком поработать, конечно. А так, ну вообще, молодец. Молодец. «Заткни свой рот» называется трек. Так, что там у нас? Настюха пишет, шат это заткнуться. Да, я уже понял. Так, Антоха пишет, веселенькая песенка. Олег пишет, интересное начало, но далее настроение трека уловил бодро. Ну почему по-английски? Не понимаем его, даешь по-русски, будет феерично. Ты знаешь... Ну, Дашка, она в основном поет. Ну, по крайней мере, все, что у нас приходило когда-либо на неформатку, оно все на английском. И скажу тебе, английский такой хороший, неплохой. Не стыдно слушать. И вот, поверь мне, вот если вот этот же текст переложить на русский, половина пропадет. Песня будет задавлена смыслом. То есть сейчас мы слышим прям голые эмоции, это классно оно прям прозвучало, все на взрыве. А вот если туда вложить русский текст, то, во-первых, мы будем сидеть и ловить, слушать смысл, и мы потеряем вот эту... Нет, там русский, вот конкретно в этой песне он нахер не нужен. Так, а что за бешеная тетка, сумбурно как-то, хотя интересные моменты присутствуют. Ну, как тетка, девчонка, она молодая достаточно. Это как раз вот наша Дарья Шакшина, Дашка, которая нам присылает с бомбы Питер каждые 2 недели десятку треков. Так, Дениска пишет, правда взрывается, как попкорн, бодро так весело щелкает. Стрела Морфея пишут, весьма оригинально, драйвово, хорошая игра голосом, напомнила такой мюзикл. Ни хрена не поняли, но здорово было. А язык-то какой? Английский. Английский язык. Так, Настюха пишет, кабаре-рэк, рок, пожалуй, всегда круто звучит, если качественно сделан. Тут этот случай. Вокал харизматичный, не сказать, что...

чтобы это было что-то из ряда вон. Забугорных групп подобных не одна, но для России, в принципе, свежо и ново. Короче, мне зашло. Настюх, ты знаешь, я, ну, не слышал. Может, их и правда полно, но как-то вот мимо меня, видимо, такие треки проходят. Я такие вещи люблю, потому что, ну, это действительно интересно. Это прям вот песня-представление. Такое можно слушать. Так. Держи свой рот закрытым. Разобрали посок дней. Последний. Это, к слову, о законе. Разобрали посок дней. Не понял. Вот. Так, Андрюха пишет, вот это шат, сначала подумал, что на китайском, потом на французском, но прислушался и понял, что английский. Прикольная аранжировка, пойдет. Так, что? Стрела Морфеева думает, что если зазвучит на... Мы думаем, что зазвучит на русском, эмоции они многое делают. Вот, Дашка опоздал, мы тебя тут как раз нахваливаем. Привет, Дашка. Ты почему опять не написала... Понимаешь, кто откуда? Почему я сижу и догадываюсь, откуда музыканты? Что за моб твои? Слушай, я не знаю, ты мою тираду, наверное, не слышал, но я прям вот восхищен тем, что вы сделали. Но я слышу, что вы поменяли звукаря, потому что то, что мы слышали до этого, было идеально сбалансировано по звуку. А тут прям какой-то пиздец. Но тем не менее, прям мне очень вошло. Мне очень понравилось, что вы сделали вот этот конкретный трек. Вот это прям взрыв эмоций. Но голос прям он теряется. Его надо как-то вытаскивать из микса. Я бы поработал еще, если вы его еще в пластик не закатали, то доработайте, потому что, ну, реально серьезный такой классный трек получился. Мне очень понравилось, молодцы. Я так вот давно не эмоционировал в эфир, чтобы прям вот ух, а у вас прям ух получилось. Так, Настюха пишет, даже сквозь отшлифованную студийную запись все равно слышен драйв музыканта. Вот, уже закатали в пластик весь альбом. Что ж вы? Ну что ж вы так вот? Вот прям вот, ну ладно. Ладно, будешь нас радовать по чуть-чуть с этого альбома. Ну вот эта песня прям зашла. Молодец. Хорошо получилось. Так, едем дальше. Далее у нас Антон Чернов. Трек называется «Питер». Что тут написано про себе? Про себе. Актер театра и кино, музыкант, лидер группы «Точка Ч». Песня «Питер» была написана в 93-м году. Запись произведена в домашней студии в 2019 году. Вот так вот. 7 до 19. 26 лет от начала и до финала песни. Вот так вот. Так вот тоже бывает. Итак, поехали. Ставим, слушаем. Антон Чернов, Питер. Ну, я так подозреваю, что и город Питер. Поехали.

Вот, народ пишет, что был уже этот трек. Вполне возможно, потому что Дашка, она любит нам по 70 раз одни и те же группы отправлять. Дашка, вот теперь ты у нас тут, и мы тебя сейчас... Мы будем тыкать в тебя пальцем, говорить, Дашка, фу! Ну что же ты подставляешь, у тебя же там целая куча музыкантов, которые рады бы прозвучать, а ты нам одних и тех же. Одних и тех же. Ладно. Так, что там у нас... Пишет народ, вот Настюха пишет, в прошлой бомбардировке был трек, Антоха тоже заметил. Вот, в любом случае, признаться в любви Питеру лишним не бывает. Ну, наверное, да, хороший город. Раньше был точно хороший, сейчас не знаю. Так, что там у нас еще? Олег пишет, зашло, это мне зашло, прям легло, питерское настроение передается, выдержан трек, как хорошее вино. А веет прям оттенками рок-командами Питера. У северной столицы свой почерк. Респект, понравился трек. Так. Витос пишет. Хорошая песня, звучит красиво. Что там? Стрела Морфея пишет. Классический пример любви питерца к Питеру. Спета с душой. Ощущение, что слышали эту песню раньше, уже стойкое. Но мы уже выяснили, потому что в прошлом он... В прошлой бомбардировке звучал. Илюха пишет. Клево. Андрейка пишет, все песни про Питер всегда звучат искренне и мелодично. Да ты знаешь, мне кажется, много песен, которые человек пишет про свой город, они всегда звучат мелодично и красиво. У нас вот недавно Сергей Жирков добавил «Мой городок Белтс». Посмотрите, видос у нас лежит в группе «Неформатки» и на сайте. Да, не рок, но так классно сделано. И мне, знаете, что понравилось? Там взяты картины реального автора и картины переделаны в такой небольшой мультик. Короче, интересный клипан получился. И тоже хорошо. Ну, так что это не зависит от того, Питер, не Питер. А главное, любить свой город. А если ты свой город любишь, ты всегда найдешь пару хороших фраз, пару интересных заворотов, чтобы порадовать слушателя. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас где? Вот, творческий коллектив 63. Творческий коллектив 63. Сейчас посмотрим, что там про них. Местами мой голос слышно тихо, местами громко. Это у меня только плавает голос или у кого-то еще? Слушай, ну не знаю, вроде как обычно в один и тот же микрофон говорю. Ну-ка, как, у кого еще мой голос плавает? Может, сейчас я попробую вот так вот чуть-чуть микрофон, чтобы я прям лягу на микрофон и буду говорить в него. Буду говорить в него нежно, нежно. Так, ладно, что у нас там? Что у нас там? А, открываем сопровод. Я все, я уже... До свидос. Теряюсь. Вот, творческий коллектив 63 образован в 18 году в городе Костанай, Казахстан. Состоит из 4 участников. Вот, группа не ограничена рамками одного жанра, от поп до готик и панк-рока. Музыка ТК-63 сочетает в себе лучшие традиции русского рока. Земфира, ночные снайперы, Би-2, Сурганова оркестра. Ну-ка, вот вы прям замахнулись, ребят, сейчас... Сейчас послухаем. Давайте, вы, в принципе, практически всех, кто мне нравится, перечислили. Итак, ТК-63, искусство, как Казахстан, поехали.

Но так неплохо. Скажем так, неплохо. Так, что нам народ пишет? Вот стрела Морфея пишет, ой, что-то прям колонка задребезжала, странный звук, голос приятный, текст хороший. Немного не хватило эмоциональности, как-то бездушно, что ли. Блин, что с колонкой? То дребезжит, то нет. А все ли нормально со звуком? Вроде и хорошая песня, но не зашло, извините, причем не можем назвать, не поймем сами. А знаете чего? Вот сделано здорово, голос. Ну, вот я сейчас под каждым словом «Стрелы Морфея» подписываюсь, кроме колонок. У меня колонки не дребезжат. А вот как-то я попробую объяснить, почему вам не зашло, потому что очень монотонно, знаете, такое ощущение, что вышел такой красивый, приятный робот с сиськами, ну, робот-девочка, и вот без эмоций, совершенно ровно, но красиво, попадая в ноты, красивым голосом, хорошим вокалом, хороший текст, но прям абсолютно как-то вот пропел и уехал на колесиках за ширму. Вот, ну, такое ощущение у меня сложилось. Хотелось как-то побольше эмоций, потому что действительно классный материал, классно сделан звук, то есть сведено очень-очень качественно, все здорово. Но вот куда-то вот душа пропала, вот эти вот 11 грамм, которые есть в каждом из нас, куда-то свалили. Вот, Витос пишет, колонки резонанс словили. А Настюха пишет, текст отличный, поначалу мне понравился трек, но постепенно наскучило, как-то все без динамики и развития. Вот, еще раз, видите? Дениска пишет, взрывы хотел, но так неплохо. Андрюха пишет, хороший женский вокал, музыка бальзам на уши. Олег пишет, вступление длинное, немного покороче бы, а в целом мелодично и звучит достаточно индивидуально. Мне не напоминает никого. Хороший лиричный трек. Молодцы. Так, что там еще? Антоха пишет, вполне себе. Ну и все, как бы больше никто. Давайте я еще ВКонтакте возобновлю. Саня, Светка, я вам кинул в личку. Ну, этот со стенки пост бросил вам в личку. Там перейдите и посмотрите. Так, что там еще у нас? Все, во ВКонтакте никто ничего не написал. WhatsApp молчит, значит, все, больше никто ничего сказать не хочет. Сказать никто не хочет про эту замечательную песню. Вот, ну, давайте как-то подытожим. Подытожим. Творческий коллектив 63. Вы молодцы. Вы молодцы. Вы сделали качественно. Вы сделали здорово. Но вот конкретно в этой песне... Конкретно в этой песне как-то вот, ну, не хватило жизухи, что ли. Не в плане смысла, а в плане вот исполнения. Хочется динамики, хочется слюней в микрофоне, хочется слезы из глаз, хочется вот это вот, чтобы каждый звук можно было пощупать. Вот этого не получилось. А так все здорово. Если есть у вас еще какие-то песни, грузите на неформатку. Беру вас на карандашик. Хочу познакомиться с вашим творчеством дальше. Это сделано песня неплохо, но вот я бы что-нибудь еще послушал. Так, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Свободный полет». А потом Нестеров с Бондаренко. Это, я так понял, это... А, нет, подождите, стопы. Нифига, у нас сейчас Марилис. Марилис. И Лана. А, Марлис и Лана. Help me. Марлис and Лана. Help me. Вот, песня Help me, композиция из полнометражного художественного фильма про идиотов и влюбленных. Она написана драматургом, поэтом, певицей и кинематографистом Светланой Лисянской-Шиловской, часто выступающей под сценическим псевдонимом Лана. Исполнительницей стала молодая талантливая певица Марлис, которая также сочинила текст к этому произведению. Девушка обладает уникальным низким грудным тембром и работает в стилях ланж и джаз. Вот, ну, давайте послушаем. Меня прям сопроводиловка вполне себе заинтриговала, даже интересно. Итак, Марлис, Help Me, поехали.

А итак, друзья, 21.52 на моих зеленых системных. Дашка вот пишет, есть вопросы к сочетанию интервалов вокал-инструментов, но может быть это джаз. Дашка, ты знаешь, вот я честно скажу, ну вот не в обиду компании «Бомба Питер», конечно, вы уже мастодонты, конечно, вам уже много тысяч лет, конечно, я понимаю, что как бы не мне вам советовать, но вот честно скажу, когда у меня подобный материал заявляется в какой-либо из сборников, да, я всегда отказываю, пишу честно, говорю, ребят, вам надо доработать, потому что, ну вот я слышу, то есть задумка интересная, из того, что вот я услышал сейчас, да, вот даже вот в этом сочетании все хорошо, но сведение его надо довести до ума. Вокал кое-где, ну вот этот грудной тембр, ну может это грудной тембр, но мне кажется, что он просто, вот его надо тоже привести в порядок. То есть треку не хватает работы звукорежиссера. И как бы вот если его оформить как положено, и он будет звучать классно, вот действительно будет классно звучать и действительно интересно получится. А вот то, что я сейчас услышал, я услышал, что вот девчонки старались, сделали, а вот, ну, сделали что? Ну, для кого? Ну, да, там, знакомые, друзья скажут, о, классно, молодцы. То есть, ну, на уровне что-то, вот, посиделки у подъезда. Ну, честно, потому что трек не доведен до ума совершенно. А вот его бы надо довести, будет красота, красотища. Вот я бы на месте «Бомбы Питер» бы девчонкам сказал, девчонки, вот потратьте еще там 2-3 недели, доведите трек до ума и забираем, а вы его раз и в пластик, и полетел в мир, и полетел вот в неправильном качестве. И люди дальше услышат эту песню, вместо того, чтобы им понравилось, они пошли дальше знакомиться с творчеством группы, они скажут, ай, что это такое непонятное прозвучало, и пойдут дальше. Ну вот как бы это мое мнение, не знаю. Так, ладно, давайте буду читать комментарии. Антоха пишет, вот неплохо. Настюха пишет, это точно не джаз, но, возможно, джаз у них в других треках. Олег пишет, ништяк. Вот, Захар, если о чистоте английского, мне он тут больше рулит, чем в предыдущем треке. Такое легкое акустическое направление, но такая коротенькая песенка, жаль. Андрюха пишет, плюс за краткость, но не нравится, такое сорян. Витос пишет, вот ничего не понял, вроде красиво пели. Вадим пишет, бэк громче основного вокала. Настюха пишет, голос клевый, акцент режет ухо, хотя это, наверное, первый случай, когда я придираюсь к акценту. Я в этом плане обычно лояльна. Так, что там еще у нас пишут? Стрела Морфея пишет, голос и правда низкий. Вот бэки были уместные, наверное, показалась сильно неуверенность в голосе, как-то вот так. Так, Дашка пишет, может быть, раз это к фильму трек, там в сцене подразумевается что-то типа собрались подружки на кухне, поэтому все в концепции. Ну, может быть, я не знаю, но... Но если с этой стороны заходить, то может быть, ну, я фильм не видел, поэтому... Не знаю, что сказать на эту тему, но я говорю как человек, который, ну, вот, услышал песню, услышал произведение, да, которое без визуального ряда. Я его услышал по радио, я его включил вам по радио, и слушатели его тоже послушали по радио, они тоже не видят визуальный ряд. И, ну, мне кажется, если песне из фильма давать дальнейшую жизнь, то ее надо как минимум делать отдельно, ну, много же песен, которые из фильма стартанули в жизнь и стали самостоятельными произведениями. Много песен, но они сделаны, извините меня, классно, здорово. И если они, допустим, в фильме звучат как какая-нибудь хрень, хотя не во всех, но бывают такие моменты, то потом для массового слушателя делают отдельный вариант песни, и оно хорошо звучит. Вот, что там еще? Настюха пишет про несведенку, согласна, и кажется, не хватает дополнительных аранжировок. Ну, там вот по аранжировке, мне кажется, там все вполне себе, ну, там лишнего и не надо. Оно понятно, что это какая-то легота такая интересная. Вот, но в плане, что вот, ну, не свели абсолютно звук. Я все сказал. Я все сказал, кидайте в меня тухлые помидоры. Ладно,
Едем дальше. Далее у нас как раз вот «Свободный полет», Нестеров и Бондаренко. И трек называется «Дитя». Трек «Дитя» входит в четвертую часть тетралогии московской группы «Свободный полет», сделанную совместно с пермским коллективом Нестеров и Бондаренко. Вот, Дашка, я, видишь, выучил наконец-то за 2 года, как эта группа называется, в которую вошли песни с альбома «Будущее». Вот, ставим, слушаем. «Свободный полет», Нестеров, Бондаренко, «Дитя», поехали.

Стоять, Зорька. Стоять, Зорька. Что-то у меня сегодня как-то бэки разложены неправильно. Сейчас мы запустим бэкграунд. Вот. Пусть он тыгадым-тыгадым делает. Итак, вот Илюха пишет, эта песня называется «Джимми». Это не дитя. Не дитя. Ну, Дашка, она у нас любит. Любит. Вот. И я... В очередной раз слушаю очередную... Во-первых, низкий поклон, Илюха. Вот вы молодцы. Вы знаете, я как-то сделал одну совместку. И я могу сказать, что это сложно. Когда вот два разных коллектива и раз... А «Свободный полет» уже вот ну, на моей памяти или пятая, или шестая уже у вас, да, фиточка... И с кем только вы уже не писались. Вот молодцы. Как вам удается это все? Как вам это... Вот опять же, смотрите, две абсолютно разных группы, потому что Нестеров с Бондаренко это прям такой электронный трэш. И «Свободный полет». И вот все равно вы раз и как-то склеились, и все получилось. Когда уже будет... А когда уже будет фиточка с Собакой Басковым и с Филиппом Киркоровым? Вот... Вам еще только с ними осталось и все. Так, Настюха пишет, начало мне точно заходит. Что там? Витос пишет, на этот раз интересно сделано. Олег пишет, куда-то барабаны провалились из общего микса, где далеко, далеко звучат. В общем, как автор передал настроение, расслабляет. После работы такое заходит, но со сведением надо поработать. Стрела Морфея пишут, неоднократно слышали композиции этих ребят, каждый раз очень удивлялись их глубине и своеобразному неповторимому подходу к творчеству. И даже не ожидали услышать что-то не похожее на них, у них самих же могут удивлять, да, в очередной раз. Так, Настюха пишет, как начало зашло и дальше не разочаровали, офигенский трек, возьму в плейлист себе однозначно. Так, Антоха пишет, не знаю, вроде норм, только как-то вокал с музыкой не вместе. Да ладно, все там вместе, чуть-чуть глуховато звучит, это да, соглашусь. И вот Андрюха пишет, то ли 128 килобит искажает, то ли что-то не так. Пишет, приятная музыка, но вот кажется, чуть-чуть не доведен. Либо качество немного искажает качество музыки. Нет, вот у меня оно как бы так же звучит в колонках. Я-то слышу его, как оно есть, поэтому... Глухота присутствует. Так, Дениска пишет, навеяло клубничным кино немного, странно, но прикольно. Конец оргазмический. Просто слушать и слушать, сколько классных деталек в инструментале. Что там еще? С пермяками будет целый альбом. Илюха пишет, это отдельный проект с пермяками, а фиты уже 15. А будет тройной альбом фитов. Вот! Вот чего. Я начал эту мысль, но я ее не закончил. То есть у меня, ну, еще такая брежет в голове мысль фиточки писать с другими артистами. У меня как бы есть много задумок. Много кому хочется предложить сделать песню вместе, да, своей. А вот одну сделал, и я понимаю, что это пиздец как сложно. Это вот прям потому что, когда два... артиста, вот разнохарактерных, и вот каждый видит свое, это прям тяжело. Не знаю, молодцы, молодцы. Я удивляюсь, как у вас все это получается. Так, что там еще у нас? 30 штук. Будет 30 штук фиток. Ну, Илюх, дерзайте, как бы. У вас получается, вы молодцы. Вы молодцы. Давайте дальше. Далее у нас группа Мидель. Сейчас мы их откроем. Вот же. Основана в 15 году на петербургской кухне старыми друзьями с двумя гитарами. В процессе к ним присоединялись харизматичные и очень талантливые единомышленники, которые придавали группе «Мидель» существующий звук и вдыхали жизнь в песни группы, отдавая частичку себя. Итак, «Мидель», «Зырки». Ну, у нас, кстати, эта песня была, Дашка, кстати, она у нас была. Она у нас была, точно тебе могу сказать, или в миксере, или в бомбардировке, но она у нас уже была. Но, тем не менее, ставим, слушаем, поехали.

А итак, друзья, 22:12 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала группа «Медель». Спрашивает вот Украина, Беларусь. Питер. Так, хороши ребята, надо по ссылочке бреденьком пройтись. Здание у нас на неформатке есть, можете зайти там посмотреть. Дашка вот пишет, что были они у нас в ноябре 19 года в бомбардировке, но с другой песней. Были у нас зирки, значит, были в миксере, потому что я отчетливо помню эту песню, прям вот хорошо ее помню, и мы ее прям хорошо тогда обсуждали, прям она всем понравилась. Так, пишут, вот круто, бодро, надо скоммуниздить, вокал прям вах, супер, зашло очень. Видео удалено по той ссылке. Саня, Светка, ну сейчас давайте в конце эфира я вам попытаюсь вкратце изложить своим косноязычным заикающимся голосом, что я понял оттуда. Вот, ну, в конце эфира давайте я до вас, до всех доведу, но сейчас пока давайте о музыке. Так, вокал бесподобен, круто, и саунд красава, взял себе. Антоха пишет, группа была, песни такой не было. Вадим пишет, хорошо звучат, сведение хорошее. Стрела Морфея пишет, глубокий женский вокал, в принципе песню сделал припев, это он, где идет вокалист. Куплеты не на русском, при всем уважении, слушается странновато, но красота голоса искупает, можно было всю песню просто спеть вокализм. Вот. Андрейка пишет, мне нравится, была бы на сайте неформатки, с удовольствием отправил в свой плейлист. Она есть на сайте неформатки, прям там группа «Медель», называется «Зирки». Находи. Сейчас, да ладно, что уж там, давай я сейчас по-быстрому вам сам ссылочку кину. Так, search, «Медель». Сейчас все вам будет. Так, «Медель». Вот же они, прям первые у нас в поиске выскакивают. Зирки. Копировать ссылочку. Вот, кладу для тех, кто ищет ее в просторах неформатки. Трек, вот конкретно, они их удалили с сайта, а потом перезалили. Они их перезалили новым, ну, видимо, в новом качестве, но вот в том качестве, в котором они были, этот трек был у нас в миксере. Так, ладно. Что еще там у нас пишут? Вот, лучший трек дня для меня лично написался Олег. Витос аж заслухался. Все. Больше комментариев нет. Давайте на всякий случай проверим ВКонтактик. WhatsApp, в принципе, можно закрывать. Все, оттуда никто не пишет и уже никто не напишет. Так, едем дальше. Далее у нас «Навстречу солнцу». «Навстречу солнцу» — это наши орловские друзья. Я знаю, что они из Орла. Вот. «Единица. Предчувствие бедствия, которое настигло мир врасплох». Песня была написана Светланой еще в 2016 году, но сейчас получает особую актуальность. Это трек с нового альбома «Музыка дождя». Вот удивительно, что Светки нету сейчас у нас в эфирном чате. Она обычно никогда не пропускает свои песни в эфире неформатки. Всегда достаточно активно общается. Света, где же ты? Где же ты? Вот, итак, «Навстречу солнцу», город Орел, «Единица». Поехали.

Вот так вот. 22.19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от меня уже давно. Итак, у нас отзвучал город Орел, навстречу солнцу, единица. Народ вот пишет, наверное, Светлана ваяет новые треки. Нет, я так думаю, что просто она даже не в курсе, что у нее сегодня песня в эфире звучит. Так, Антоха пишет, неплохо. Олег написал, еще один хорошенький трек подъехал. Чуток качества пониже, но трек отличный. Что девоньки атакуют с Питера, это бодрит. Ну, это вообще не с Питера, это из Орла. Вот, поэтому, ну, пусть тебя это тоже бодрит. Так, Стрела Морфея пишет, такое впечатление, что голос подзадавлен, что вокалистка может больше, но экспрессия подкупает. Вадим написал, хорошо, Светлана, вокал в треке свести чуть бы громче. Вот, Витос что-то царапает, сейчас тоже нам расскажет, пишет, здорово все, и, собственно, все. Собственно, на этом и все. Так, что, давайте обновим ВКонтактик. У нас барбосы в полнолуние спать не хотят и пытаются вмешаться в эфир. Ничего, уже как бы скоро я уже переезжаю. Скоро я уже переезжаю, планирую где-то так вот в июне уже переехать. Так, в курсе, Дашка пишет. В курсе, Светка. Ну, не знаю, она никогда обычно не пропускает. Ну, чтобы вот Светка... Да, ну, дай бог, чтобы не болела, дай бог, чтобы все хорошо. Генка, привет. Привет тебе, дружище. Пишет, опоздал. Ну, ничего страшного, запись эфира никто не отменял. Так, распевочки в тему и вообще хорошо и красиво. Вот, на второй этаж переведу, там уже собаки булькать точно не будут. Вот, параллельно же еще и студию. То есть у меня сейчас глобальный баснастрой, пока сижу в самоизоляции, клочу доски и клею минеральную вату. Вот, хочу успеть за это лето закончить стены в студии в основной. И хочу себе сделать кабинет для самоизоляции, именно для сведения музыки, для ведения эфиров. То есть абсолютно тихую комнату. Вот. Тихую комнату, где меня никто не достанет. И там поставлю себе сейф с самогонным аппаратом. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас Роман Чернышевицкий. Роман Чернышевицкий. Берги или Бержи. Я не знаю, как правильно читать. Проект в настоящем виде был образован в Питере в 2015 году. Концептуальной основой творчества артиста стали старинные цыганские таборные песни и русские романсы, а также выступления в различных музыкальных проектах. В песнях артиста умело сочетается цыганская страсть, балканский огонь и русская грусть. Выступление певца всегда ярко, сочно и самобытно. Песни в его исполнении никого не оставят равнодушным. Ставим, слушаем. Роман Чернышевицкий, Берги, поехали.

Ах, тянется. Вот, привет, просто Евгений пишет, чуть коня не увели под песню. Стрела Морфея пишет, интересно весьма, но, к сожалению, никогда не были поклонниками такого стиля, без обид, просто не наше. Расскажу. Ребят, такую музыку надо слушать именно живьем. И я считаю, что если вот люди пишут такую музыку, я имею в виду пишут в запись, вот на этих людей ложится очень большая ответственность, потому что вот именно такие песни, их надо писать идеально, чтобы и панорама была разложена хорошо, инструменты были подведены здорово, и голос. То есть вот такую музыку можно слушать только живьем, и, соответственно, запись и сведения должны быть настолько хорошими, чтобы, закрыв глаза, ты слышал, в каком углу твоей квартиры сидит каждый гитарист, и как вокалист ходит по твоей комнате и поет тебе лично. Вот. А, ну, здесь прям вот запись. Нет, песня здорово сыграна. То есть я слышу, что и играли хорошо ребята, ну, профессионал. Но сведено вот эти вот какие-то постоянные артефакты, которые появляются там. Вот как написал, кто написал-то про пердящие сейчас? Олежек вот написал. Поначалу ничего не понял, а дальше вторая гитара, которая отвечает за бас, простите, пердит в ухо и не в тему. А в целом неплох трек, но так, для разнообразия. Не мое, но расслабляет. Вот, эти вещи, они красивые, она красивая. Это красивая песня, это красивый голос, это красивые гитары, но, соответственно, их и записать надо. Красиво, хорошо и качественно. И тогда будет вах, будет вах. Вот, Сашка со Светкой пишут, и живьем слушали, просто, ну, не воспринимаем, чисто субъективно. Ну, не знаю, как тебе сказать, есть же... Все же по-разному исполняют. Можно одну и ту же песню спеть в 8 вариантах, и как бы из них 7,5 не понравится. Это тоже присутствует. Вкусовщина тоже есть. У каждого, кому-то тембр голоса не нравится, кому-то пиастра не нравится на юбках, а кому-то наоборот. Вот, поэтому вот как бы, как сказать, вот в данном, вот с данным вокалом, с данными гитарами, я бы с удовольствием послушал бы эту группу, этот проект живьем. Ну вот записано, конечно, отвратительно. Роман, извини, но я бы вот к такой музыке подходил бы более ответственно, потому что она должна звучать хорошо, чтобы восприниматься хорошо слушателями. Так, Вадим пишет, гитара с пьезодатчиком всегда звучит как-то пластмассово. Не, не скажи, Вадимка, у меня вот пьезу я писал, хорошо звучит. Мне причем больше даже нравится, чем я вот вживую снимал ее с микрофона и в пьезу. Один и тот же Fender, вот этот, ну, многострадальный мой, который я поставил в угол, и надо сейчас, как денег накоплю, его отдавать в ремонт. Гриф надо все-таки там фуговать. Вот, и вот конкретно этот Fender акустический, он весь махагони, он, сука, дорогущий, блядь, ну я пожалел, что я его купил, честно. Он звучит красиво, но вот эти вот тут косяки, вот, когда, ну как можно в недосушенный материал пускать в инструмент, я этого не понимаю, тем более такая именитая компания, как Fender. Вот, и мне вот как раз там пьеза больше нравится, как звучит. Так, Настюха пишет, не хватило надрыва, хотя вроде все красиво прозвучало. Ты знаешь, вот если туда добавить еще больше надрыва, то будет уже это звучать неестественно. Это будет вот именно, знаешь, как когда переигрывают артисты в дешевом каком-нибудь театре Суходрищенска. Сидят вот эти два миллениала и играют «Мертвые души» и переигрывают. Потому что они считают, что это надо. Вот, поэтому нет, там надрыв не нужен. Так, что, сдай в комиссионку, поменяй на Ибанес. Нет, я его сдавать не буду. Ну что ты, ну представь, я за гитару отдал, грубо говоря, сейчас тебе скажу, сколько, $700. Сейчас еще вложу в него, ну, $150-200 за ремонт отдам. Это он уже будет стоить $1000. Вот, и... Сдам его в комиссионку за 150, да ты что? Нет, просто его надо привести в порядок и
пользоваться. Он уже досох, он уже как бы все, он уже дальше.

корежиться не будет. Просто обидно меня сам факт того, что вот я Ибанеза купил, да, ему уже больше 15, ну, лет 15 точно. И он у меня в таких условиях был, представляете, гитара за 2500 евро. Она лежала в Крыму на санцепёке в машине, в 30-градусную жару, значит, в машине было градусов 50, 10 дней она там пролежала, вот, и я приехал домой, ну, у меня так вот, ну, по деке лак треснул в одном месте, там, ну, вообще там, то есть, ну, фигня. И я гитарой пользуюсь, она меня не подводит никогда и нигде. А тут, понимаешь, ну вот, нет, все, я теперь однозначно Fender не уважаю. Ладно, давайте ехать дальше. Ехать дальше, далее у нас Семен Цой. Что у нас там? Вот, Цой Семен Алексеевич, 32 года. Молодой автор-исполнитель собственных песен, стихов и музыки. Экс-лидер рок-группы «Старый адрес», город Томск. Лидер музыкального проекта рок-группы «Эндемика». Характерной особенностью песен всегда были и остаются серьезные тексты, в которых выложена не только душа автора, но и очень глубокий смысл. Итак, ставим, слушаем. Семен Цой, «По венам метро», город, ну, не знаю, наверное, Томск. Наверное, Томск. Поехали.

Ну вот. Итак, я ожидал, что будет гораздо хуже. Скажу честно. Скажу честно, Семен, не обижайся на меня. Я думал, что будет гораздо хуже, но нет, вполне себе даже ничего. Есть над чем работать, однозначно, поработать есть над чем. Но я думаю, все придет. Все придет с опытом. С опытом заматереешь, и будет вообще здорово. Так, что народ пишет? Хорошо, круто, забираю себе прекрасное произведение. Ребятки, Стрелы Морфея, приветик вам. Вот эта команда мне вас напоминает. Стрела Морфея пишет, нравится песня дуэта. Интересно, почему? Хороший текст и понравилось исполнение. Есть ощущение, что слышали ее раньше, но не поймем где. Так, класс. А у них мотивчик. Да, мотивчик. Там-там-та-да-да-да-да-дам. Он очень-очень мне тоже что-то напоминает. Вот, ну, ладно. Так, что там еще? Антоха написал неплохо. Все, что-то сегодня у нас не густо. Не густо под конец программы. Не хотит народ писать. Давайте обновим на всякий случай ВКонтакте. Там так же тихо. Так же тихо, как и в начале эфира. Ну, вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Подошли мы к концу программы. 10 треков отзвучало. Значит, запись сегодняшнего эфира появится в четверг. В четверг поздно вечером. Вместе с записью программы «Миксер». Завтра. Завтра мы будем отмечать. Коляновна купит себе джип. Купит себе джип новый. Ну, как новый, 2006 года. У меня эта машина... Я ее купил в 2006 году, вот, из салона, новую, забрал, вот, потом ее у меня купила моя бабушка, потом бабушка умерла, к сожалению, ее по наследству получила моя мама, и завтра вот моя жена купит у моей мамы мою машину, и мы, собственно, это дело завтра обмоем. Вот, Вадим нам скинул опять какую-то рыбу-пиранью. Так, вообще нам надо уже сменить бэкграунд. Давайте он у нас будет вот такой. Вот, вполне себе подходящий. Так, у Вадима опять рыба-пиранья. И опять он жрет, что попало. Жрет все, что попало. Теперь, что с гранями? Давайте расскажу, что с гранями. Друзья, что с гранями? Я принял решение в конце этой недели. Кстати, Вадим, тебе Елена Николаевна отправила письмо. Ответь уже куда-нибудь. Вот, независимо от того, соберу я нужное количество, не соберу. На этих выходных, а именно в воскресенье, я запускаю грани в работу, потому что доллар растет, и есть шанс просто проебать вспышку конкретно. Так что все, что собралось, то и будем публиковать. Музыканты, кто еще не передумал участвовать в гранях, кто подал заявку, но молчит, как партизан, кто-то, может, хочет попасть в сборник, но еще не подал заявку, у вас время ровно до обеда, до субботы, потому что в воскресенье утром отправляю сборник в работу. Все, соберутся музыканты, не соберутся, вот что набралось, то и выпустим, потому что доллар дорожает, и я просто боюсь, мы сильно мало напечатаем пластинок. Так, Вадим пишет, я не в грани. Я тебе еще раз объясняю, проверь почту. Вот в грани зову же, говорю, давай вот эту песню заберем в грани, и пусть она звучит на основном канале неформатного радио. Зачем тебе канал Лирика, тем более песня-то хорошая. Вот, далее, обещал я рассказать Сашке со Светкой про видос, который уже удалили. Я сейчас расскажу, что было конкретно в этом видосе. Там адвокат, не помню, как его зовут, то есть зашел на сайт, ну вот как он у нас, по правительству, да, и там вот эта публикация закона. Он все это дело зачитывал, и, ну, давайте я вам расскажу человеческим языком, как я это воспринял, да, не как юрист. То есть суть в чем? Закон этот о фейках, закон о фейках, про коронавирус, типа, якобы, и под него сразу же, то есть они сформулировали
саму постановку вопроса так, что можно подвести вообще любую аналитику под этот закон. То есть вот ты сказал, что я думаю, что наше государство... Мне кажется, вот ты делаешь аналитику в своем блоге и пишешь или говоришь на ее, я думаю, мне кажется, что там правительство делает недостаточные усилия по предотвращению коронавируса. Правительство говорит, это вам только кажется. На самом деле мы все делаем, что нужно. Ваше мнение ошибочное, ложное. Держите 3 года и 700 тысяч штраф. Вот, вы думаете, мне кажется, что в Ханты-Мансийске людям пора бы сделать нормальные дороги и починить больницу. А правительство вам говорит, вам кажется, потому что на самом деле в Ханты-Мансийске вполне себе отличные дороги, и больницы там все замечательные. Вам это все кажется, поэтому держите 5 и 2 миллиона штрафа. И вот в таком духе, то есть, я не помню, ну, он говорил вот эту вот цифру и номер закона, все он это рассказывал. Ну, я, конечно же, этого не помню, потому что, ну, к цифрам я плохо отношусь, я их плохо помню. Вот, так что, как бы вот, если хотите покопать, то копайте вот именно в направлении вот этот закон о фейках. Так, что еще не рассказал? Настюха пишет, мне кажется, что правительство, как обычно, охреневает. Ну, почему как обычно? Оно обычно и охреневало, оно всегда... охреневало, я думаю, оно и будет охреневать, как бы, ну, мы сами его выбрали. Далее чего? Вроде все показал. Собственно, завтра обмываем покупку моей женой машины. Моя жена купит мою машину моей мамы. Вот мы это дело обязательно обмоем. Завтра в миксере всех жду. Еще раз говорю про грани, про сборник. Давайте добавляйтесь, кто думал, кто не думал, кто еще не думал, но советую. Вот, в субботу в обед все, крайний срок, потому что в воскресенье утром уже отправляю грани в работу. Все, ребят, всем счастливо, не болейте, до завтра, услышимся, увидимся, все будет запиписечно, все пережили, и это переживем.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1994 году в Геттингене, в Германии, трое парней бухали в баре и пели какую-то ересь. Эту ересь им стала подпевать и Сандра Насич. Охреневшие от ее вокала, они решили пригласить Сандру к себе в группу и попеть чего. А группа называлась «Говно обезьян». Вот. Я бы, наверное, не пошел бы. Но случилось то, что случилось. Первый концерт Guano Apes, так сказать, состоялся в школьном кафетерии, а заработал коллектив ящик пиваса. А через два года они выиграли конкурс на «Вива» «Местные герои», где они обошли более 1000 участников. С этого началась их известность.

Песня была их первым успешным синглом. А первый альбом занял 4-е место в Германии и стал платиновым. Люди стали ковать металл, пока было горячо. 18-месячный тур по США и Европе. Запись 2-го альбома. С записью кавера «Beacon Japan». Я вообще против каверов. Но когда произведения других исполнителей воспроизводятся совершенно иначе, неважно, тяжелее или легче это будет, я это все-таки считаю, что является творчеством. Ремейк получился просто отпадным. Да и альбом стал золотым, а в 2000 году группа получила MTV Europe Awards. Beacon Japan.

конце 2006 года группа из-за дележки бабла распалась. Ну, что видно было, что делить-то. Пора друг на друга, поиграв сольно, не добившись ничего почти. Вы поняли, короче. В 2009 году Guan Apes воссоединились. Записали еще два альбома, в 2011 и в 2014. И продолжают до сих пор радовать поклонников их таланта живыми выступлениями. Порадуемся и мы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара. Трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

однажды выйдет вечер, и я к нему навстречу речки речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласково, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

знают, что Ладыгин или Яблочков. Американцы уверены, Томас Альва Эдисон. Всем известно, что лампочку включают обычной кнопочкой. Нажать ее проще простого, и сразу светло. А в силу низкого коэффициента полезного действия лампочка в основном производит тепло.

может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греет.

электрическим лампочкам оказался большим знатоком человеческих кнопочек. И это так вовремя, ведь дать здесь внятный ответ нам не смогли пока.

вопрос лишь о кнопке, координатах и точке отсчета. Он отвечает с улыбкой: да бросьте вы, братцы, нажимайте любую. Дело ведь вовсе не в числах, не в координатах, не в точке.

хотя бы свечку того, кто на полюсе мерзнет, легко убедить. В реальности кнопки, пусть люди все очень различные, особенно если полярника хотя бы немного любить, и если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло, но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает, от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ, как в близких объятиях или на расстояниях телескопических, по телефону, по почте или даже просто телепатически. Обычная кнопка.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

актрис. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесла? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне...

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину до конца. Ярость, с которой сталкивается работник, ничто по сравнению с музлом этого стиля.

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. Нью-метал – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг, гроулинг, ломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, наши.

0: Да, девочка. А как вы думали? А кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, Rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Не спеши достучаться до небес. Они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться до небес.

И слела свеча, я забыл погасить. Сижу без света, но мне хочется жить. Пусть этот мир утонул в дерьме, пусть ангелы давно крылья в карты проиграли, и все прекрасно, только во сне. Пусть все сгорело, чего мы так ждали. Мне наплевать на мнение других. У меня есть свое, и оно важней. Я будто хожу между зеркал кривых, и с каждой минутой становлюсь лишь злей. Князья мира для себя пишут закон. Свобода слова палку перегнула. Между газетных строк слышится вонь, а муза для поэтов навсегда уснула. Вокруг лишь грязь, лишь слова без дела, и страна, как свеча, истлела.

Не спеши достучаться до небес, они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно, а пока достучаться до небес.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

далеких городах горит моя звезда. Под утро, излучая тихий свет, в рюкзак ложится мир, зачитанный до дыр.

Февральский вечер за окном, никак не спится. Зима шагает по дворам моей столицы. Мороз все звуки погасил на белом свете. Лишь где-то радио гнусит, да плачет ветер. На утро снова выходить на воздух стылый, где раздражают нету сил сограждан рыла, что перестали различать цвета и звуки. Извилин нет, глаза пусты, трясутся руки. Гранитным статуям сродни тупое быдло. 6 дюймов лобовой брони, за ним затылок. Покорно сверху ждут они судьбы решений, а в мыслях лишь метаболизм и размножение. Куда идем? Каков расчет потенциальный? Картина ясная встает, как на экране. Сюжет банальный и простой, знаком до дрожи. Навеян глупой суетой, жесток, тревожен.

нагаек. Куда бегут и от чего, никто не знает. Игра «Поймай кота за хвост» среди блаженных. А под конец программы гвоздь, стена на стену. Забавы, игры, торжества чистят в народе. Ведь если до упа держать, не страшно вроде. Тут крик веселье посреть. А ну-ка, братцы, чего на месте-то сидеть? Айда кататься!

И вдруг, откуда ни возьмись, по льду и снегу, по буеракам и грязи ползет телега. На облучке ямщик сидит, залитый брагой. Летит дерьмо из-под копыт гнедой коняги. Уже народ давай галдеть, визжать и топать. И на телегу, помолясь, полезли скопом. Телеги не сберечь оси, поди не трактор. Но не в обиде, в тесноте уселись как-то. Живее морду в ворот прячь. Кнутом и свистом ямщик пустил конягу вскачь. Помчались быстро. Бормочет поп, поет гармонь, приятно слушать. А в самоваре самогон ласкает душу. Фальшивит министрель в надрыв, артист в ударе. Плевать, что впереди обрыв, не то видали. В безумном кутеже своем нам нет покоя. Мы не осадим, не свернем, ведь мы герои. Маршрут наш неисповедим среди беспутья. Мы над обрывом воспарим! Ведь с нами

Телега к вечности бежит, как поезд скорый. Лишь на обочине старик глядит с укором. Немая скорбь в чертах его и губы сжаты. Слегка качает головой суровым тактом. Способен он смутить покой. Хрипит гнедая, не люб гуляющим такой. Зачем пугает? Чтоб покуражиться слегка, народ потешить. Летят окурки в старика, плевки, насмешки. Чё глазеешь, старый хрыч, тебе не рады? Он мог бы все остановить, но больно надо. Он видел это сотни раз и точно знает, что разума не слышит глаз орда хмельная. К чему впустую глотку рвать для бесноватых? Твой крик потонет в головах дегенератов, которых гонит самопляс вперед без цели. И на опасности начхать они хотели. А тем, кто встанет на пути, петля и плаха, их нет возможности спасти. Так ну их прахом. Те, кто от дури опьянев потехи ищут, пусть сгинут в адовом огне. Мир станет чище.

скор конец. Да более просто очевиден. Летит телега под откос. По лавкам сидя, сообразив, что смерть близка, народ лопочет, узнав седого старика. За что же, о отче? Удар! И прекратился вой, как отрубили. Гуляк телега под собой похоронила. Старик взобрался на откос, взглянул устало и с отвращением произнес: «Так надо! Мало!»

не в силах. Исправит скот наверняка одна могила. Им чудеса свои являть нет больше мочи. Опять создать людей с нуля гораздо проще. Пусть в прошлый раз я оплошал, еще не вечер, и к горизонту пошагал, расправив плечи. А за спиной, на рубеже у моей страсти, обрыв ощерился уже голодной пастью. Для отказавшихся от чувств, в томленье жадном, свои объятия распахнул для новой жатвы.

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: А итак, народ, всем привет!
2: Добрый вечер, дорогие друзья!
1: Делаем очередную попытку проведения программы 5+1. Спасибо нашему провайдеру. Вчера нам все дело это обговняли, испортили и поломали.
2: Ну, вчера был вообще день какой-то трагичный и нелепый. После программы, когда она не состоялась, еще наши горе-футболеры просрали в Северной Ирландии. Это вообще просто было что-то...
1: Ну, тут никто и не сомневался, в принципе, я думаю. Я вот даже не сомневался, что наши проиграют. Ну, ни в коей мере. Ты рассчитывал, что они выиграют?
2: Безусловно, вся страна рассчитывала.
1: Ну, значит,
2: многие даже деньги за хар поставили.
1: Значит, я не из этой страны. Вот, привет, Дашка. Привет, Серега. Здравствуй, город Кишинев. Вот, вижу, тут нам уже поставил лайк Виктория. Вика, здравствуй. А что это за новая Виктория такая у нас? Я ее не знаю.
2: Виктория из Евпатории.
1: Виктория из Евпатории, да. Вот. Ну и чего, ладно, поехали.
2: Стартуем.
1: Мы с песней, которой... Да, мы же вчера... Да, вот, Серега пишет, слышу тебя. Привет, Серега, как там Кишинев ваш поживает? Давай, рассказывай. Начнем мы опять... Коняшка сказал, блин, сколько раз можно было читать мне вчера эту штуку, и сейчас ему опять придется ее читать.
2: Ну, для хорошего человека не жалко никогда.
1: Не жалко. Вот, давай, зачитывай.
2: Ну что, друзья, для тех, кто к нам только присоединился, кто вчера не слушал наш многострадальный эфир...
1: Да я думаю, вчера даже мы не слушали. Ну, мы его даже не вели.
2: Еще раз скажу, что программа 5+1, она состоит непосредственно из тех треков, которые отбираю лично я, и из треков, которые нам предоставляют наши партнеры сообщества ВКонтакте «Кругом свои». И трек, который они предоставляют, называется «Кот в мешке». Мы с Захаром априори этот трек не слушаем до эфира и слушаем его все вместе с вами в первый раз. Ну и сегодня у нас кот в мешке очень интересный. Это замечательная девушка, очень интересный исполнитель Анна Пингина из города Москва. Ну, для тех, кто с этим именем, к сожалению, не знаком до сих пор, просто пару фактов. Анна работала у нас, помимо музыки, в театре. Она участвовала в российской постановке мюзикла «Нотр-Дам де Пари» «Флёр де Лис». Она роль исполняла и пела. Рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» театр имени Моссовета, роль Марии. Также Анна участвовала в очень многих разных фестивалях, ну, начиная от «Дикой мяты» до «Нашествия» и «Усадьбы джаз». Более того скажу, известность Анны не только по России и по ближнему зарубежью, но и по дальнему зарубежью. То есть альбомы Анны можно купить и приобрести, увидеть не только в России и в ближнем зарубежье, но также даже в Японии, Испании, в Германии и в других странах. Участвовала она на фестивале «Кура-рок» в Финляндии, «Русские недели» в Египте, давали долгий концертный тур по Испании. Ну и много, на самом деле, много чего рассказать об Анне и об ее творчестве, да? Но лучше всего, пожалуй, будет просто поставить песню в эфир. Песня действительно замечательная, называется она «Клевер». Мы ее два раза вчера пытались запустить. У нас это...
1: Вместе с эфиром.
2: Да, к сожалению, это не состоялось должным образом, да? Ну, надеюсь, сейчас все будет хорошо.
1: Ну, на самом деле, вчера вся Тула без интернета практически лежала, потому что это что-то было массовое. Это что-то было массовое. Видимо, где-то сбили враги. Враги сбили какой-то спутник. Вот. Поэтому мы остались без инета. Итак, Анна Пингина,
2: город Москва, композиция «Клевер».
1: «Клевер», поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы не забывайте, что есть такая штука, как эфирный чат Зухера во ВКонтакте, Аська 96 4 7 5. Вот, и туда пишите свои мнения, свои пожелания музыкантам, ну и т.д. и т.п. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.07, но что тут сказать, тут без комментариев. Я тоже, вот, мне сложно второй день подряд хвалить, причем учитывая то, что я вчера хвалил так это сам для себя, потом посмотрел, что, оказывается, у нас эфир-то и не идет. Вот, но не подвела, Аня, не подвела. Вот могу зачитать комменты, вчера писали, так вот, то, что удалось услышать, могу охарактеризовать как неплохой фолкец с примесью... Вот только чего, с примесью непонятно. Напомнила Аланис Морисет. Так, и вот пишут, вроде бы она в живых была. Я не знаю, была ли она в живых. Так, Ксюха тоже вот пишет, очень хороший вокал у девочки. Ну, там действительно все классно, все круто. Вот, Андрюха нарисовался у нас в эфирном чате, пишет, держу, блин. Блин, крестиком держу.
1: Андрей, держи, держи, потому что держи, если блин, сегодня, крестиком. Не дай бог повторить то, что было вчера, это мы просто не переживем. Мы наживем сейчас.
0: Вот, Дашка пишет, мне песня понравилась. Привет, Дашка, давно тебя здесь не было с нами. Как жизнь? Как жизнь?
1: Ну, я могу сам рассказать, как у нее жизнь.
0: Да нет, пусть она лучше расскажет. Даш, я ему... Хочешь, я ему по лбу щелкну микрофоном? Вот, сегодня все, что хотите. Ладно, ну, ты сам что думаешь?
1: Ну, что я думаю? Я скажу так, что большое спасибо группе ВКонтакте «Кругом своим» за такой классный трек, за такого классного участника. Я считаю, что вот этим треком нашей программе сегодня задана определенная планка, да? И всем следующим музыкантам, кто будет участвовать после Анны, есть на кого равняться. Действительно, очень классный трек, потрясная вообще манера исполнения, шикарный голос, очень проникновенная, чувственная, серьезная песня.
0: Ну вот она, кстати, не против же приехать. Я же вчера рассказывал, давайте я сегодня повторюсь. Я, в принципе, ее первый раз услышал, наверное, года полтора назад. Эту девочку услышал я ее в фильме, по-моему, «Стальная бабочка», что-то такое называлось. Там, короче, снимается эта девочка из «Папиных дочек».
1: Даша Мельникова.
0: Вот. И вот там я в титрах услышал песню, как же она «Ласточка». Да, «Ласточка», по-моему, называлась.
1: Да, эта песня, кстати, кто не знает, вот. Получила первое место в европейском музыкальном конкурсе «Driving Creativity Competition» в 2011 году. Ну и вообще-то успешно ротируется на многих радиостанциях Европы.
0: И вот я в тот же день нашел Аню во ВКонтакте, что-то мы списались, пообщались, в принципе, вот она бы рада бы была бы даже приехать к нам в гости. И что-нибудь попеть. Вот, Дашка пишет, завтра приеду. Сама щелкнула по лбу. Даш, я тебе дам чем щелкнуть. Так, не кричи ты так в микрофон, а то приходится регулировать громкость. Друзья, ну, давайте сейчас мы при следующей песне просто убавим. А мы можем вот так убавить. Вот так мы можем убавить. Сейчас нормально нас слышно, расскажите.
1: Да, меня слышно нормально, я говорю практически в микрофон.
0: Ну, а меня всегда хорошо слышно. Даже когда у нас же такое, на природнике пропадал звук, я периодически орал без микрофона, и я посмотрел на записи, было даже слышно. Вот, ладно. Следующая группа у нас, ребята, по-моему, из Питера, да?
1: Да, питерская группа. Я сейчас что хочу сказать, что это волевое решение Захара.
0: Захар, да, это
1: делает второго кота в мешке лично от себя.
0: Ну, это, скажем так, не кот в мешке, а просто ребятам давно обещали и все время забывали. А тут сегодня я уже вмешался, говорю, конечно, давай поставим. Я точно так же не слышал этот трек. Точно так же, как и конь, не слышал.
1: Да, мы просто с ребятами давно знакомы.
0: Это может оказаться действительно кот в мешке. Вот так. Вот, все, пишут, нормально слышно. Ну и хорошо, ну и замечательно. Вот, поэтому ставим, слушаем. Группа «Планета», песня называется «Полиция». Я так понял, недавно он свежеиспеченный трек. Вот, поэтому мы вместе с вами слушаем, ну и, соответственно, комментируем. Поехали.

0: Ну вот, второй кот в мешке из Питера. Но мне прям вот очень сильно напомнило какую-то агатовскую песню. Прям вот очень сильно. Готов даже обвинить в плагиате. Готов. Вот, но не уверен.
1: Но ты бы мог обвинить в плагиате, если бы ты назвал, сказал название.
0: Я не помню, просто я вообще ненавижу Агату Кристи. То есть там, ну, 2-3 песни, я люблю их каких-то послушать иногда. Вот, поэтому я не ориентируюсь в их творчестве. Но я вот у Агаты Кристи именно вот, вот этот именно шаг, как это назвать, вот, как это называется?
1: Хрен знает, как называется.
0: Ну, вот именно вот этот вот мотив, именно вот этот речитатив, да, вот то, что они там... Сейчас я скажу, этот ход, вот, именно этот вокальный ход, причем с теми же интонациями и прям практически идентичными словами, я слышал у Агаты Кристи. Вот, поэтому вот за этот кусочек готов прям обвинить в плагиате, но в целом трек, наверное, даже ничего, звук плотненький, так, пожар... А, Серег, нам сейчас, давай ты нам, дружище, нам не кидай нам, пожалуйста, анекдоты. Вот когда мы 5 плюс 1 закончим, вот тогда, чтобы нам не отвлекаться. Вот, Вика нарисовалась, привет, Викусик. Здравствуй, солнце. Ну, что, чат оживает, ты что думаешь?
1: Давай я все-таки скажу свое мнение по поводу песни. Мне песня понравилась тоже, как и Захар, нашел некоторые аналогии с творчеством Агаты Кристи, но... Понравился вокал, подача очень уверенная, очень плотный такой кочевый звук, энергично. Ну и действительно вот...
0: Ну вот хорошо, но хорошо. Вот если бы не вот этот вот маленький кусочек. Ну прям вот прямая аналогия, прямые стрелки. Вот, кстати, Вика сейчас меня тоже слышит. Я им все рыбу кит простить не могу. Ты видел вообще,
1: да,
0: эту,
1: конечно,
0: переписку?
1: Да, конечно, я видел, слышал.
0: Вот, вот ты как считаешь, это, да, что
1: я,
0: все-таки?
1: Я считаю так же, как и ты, в принципе.
0: Вот, плагиат.
1: Ну да.
0: Вот.
1: Ладно, если все-таки заканчивать с треком «Планет», я что еще хочу сказать, что группа «Планета» у нас уже участвовала в программе 5 плюс 1, и вот эта песня, которая сейчас только что прозвучала, «Полиция», мне все-таки понравилась куда как больше.
0: Чем Агата.
1: Нет, ну, да, и чем Агата тоже, кстати, потому что Агату я терпеть не могу, и вокал у Самойлова — это отдельная тема. Мне «Планета» нравится больше, чем Агата Кристи. Я этого не стесняюсь.
0: Ну, наверное, мне тоже больше, потому что Агата Кристи мне вообще не нравится. Вот. Ладно.
1: Ладно, ну что, едем дальше.
0: Никто нам ничего из слушателей не написал в чат, но,
1: всех,
0: ну да,
1: слушателей
0: ладно.
1: Мы, наверное, вчера испугали.
0: Вчера всех испугали, да, они вчера все раз... Не, ну хотя смотри, вот лайки стоят, и основные-то
1: да
0: все тут.
1: Да нет, слушать-то слушать, ну просто, наверное...
0: Не хотят писать, не хотят, засранцы. Писать, да. Вот, а им лениво. Ну да ладно, ничего страшного.
1: Ладно, едем дальше.
0: Едем дальше.
1: Я уже вчера в программе говорил, сегодня еще раз повторюсь. У нас очень обширная сегодня география, много стран представлено. И очень такая богатая палитра разных музыкальных оттенков русского рока. То есть у нас, я еще раз напомню, вся программа сегодня будет посвящена именно року, русскому року, да, во всех его проявлениях. И таким образом я хочу как-то вот реабилитироваться перед слушателями за прошлый эфир, за позапрошлый, когда я ставил в эфир попсу, 12 попсовых песен. Хотя не все из 12 были именно попсовые.
0: Сегодня будет 12 песен металкора, да?
1: Нет, металкор я тоже не люблю. Вот, ну, собственно говоря, у вас сегодня есть уникальная возможность, наши дорогие радиослушатели, послушать много разной и очень интересной музыки из разных городов и даже разных стран. Так вот, следующий у нас участник представляет Соединенные Штаты Америки.
0: Из Народной Республики Нью-Йорк.
1: Да, это, значит, город Нью-Йорк, США, Марк Тайтлер. К сожалению, Марк о себе практически ничего на неформатном радио не написал. Я ему писал сообщение, чтобы...
0: А он же статью выложил на сайте.
1: А я не видел.
0: Он на неформатке выложил статью, сейчас тебе найду.
1: Просто в личном сообщении я ничего,
0: да,
1: не получил.
0: Давай ты ее сейчас прямо зачитаешь. Так,
1: ну,
0: где
1: давай,
0: у нас? Вот новые статьи. Вот моя краткая биография.
1: Ну давайте. Так вот, сочиняет Марк с марта
0: 2016
1: года.
0: Могу тебе шрифт покрупнее сделать.
1: Да, сделай покрупнее. 200 песен уже есть в арсенале этого творческого человека. 5 песен на ротации на Всероссийском радио и на радио «Шансон», и на других радиостанциях. Сотрудничает с многими известными музыкантами, в частности, как, такие как Сосопа Валиашвили, Гверцетели, ну и другие, скажем так, известные в медиа... просторах фигуры. Вот, что хочу сказать еще. В 2011 году выпущен был первый альбом «Берегите любовь». Презентация диска состоялась в Нью-Йорке в зале «Миллениум». Ну и, собственно говоря, поздравляли с выходом диска Марка такие известные музыканты, как Вячеслав Медяник, Леонид Портной, Курбан и другие товарищи. Ну, то есть, судя вот по вот этой вот истории, могут слушатели сделать вывод о том, что это ближе к попу и ближе к шансону, но я скажу, что это далеко не так.
0: А вот если он нас слушает, как он вообще в Нью-Йорк-то попал? Че он туда уехал-то?
1: Ну, вот, да, вот у нас есть такая тема, когда мы ставим в эфир песни наших участников, мы с ними стараемся вести диалог.
0: Пообщаться.
1: Да, пообщаться, и чтобы они о себе побольше рассказали, если будет на то необходимость. Вот, Марк, если нас сейчас слышишь, напиши, пожалуйста, как ты, каким ветром тебя в Америку занесло.
0: Что тебя вообще,
1: как,
0: да, унесло
1: в этот, жизнь, да.
0: В этот плохой город, в эту загнивающую республику Нью-Йорк.
1: Вот. Ну и пока, если Марк сейчас нас слышит, он пока нам строчит сейчас в эфирный чат, я еще что хочу сказать, что очень много у Марка песен выложено на неформатном радио, как его песни, так и песни, ну, собственно говоря, которые исполняет не он лично, да, а которым он писал музыку, которые исполняют другие исполнители. И эти песни действительно очень разные. То есть они не похожи одна на другую. И, ну, как сказать, слушал практически все. И вот то, что услышал недавно, меня действительно сильно зацепило. Эта композиция называется «Годы ушли». Это вот такой старый олдовый рок. То есть вот кто застал еще те времена, 80-е годы, да, вокально-инструментальные ансамбли, даже скорее конец 70-х, начало 80-х. Это вот из той же оперы. То есть такая ностальгическая песня.
0: Говори
1: вот,
0: в микрофон.
1: Ностальгическая песня, очень, скажем так, приятная. И я думаю, что многим ветеранам русского рока эта песня придется по душе. Ну и я еще что хочу сказать, что автор текста Татьяна Гусева из города Полярный, а автор музыки и исполнитель, собственно говоря, Марк Тайтлер.
0: Смотри, Тайтлер в Нью-Йорке.
1: Да.
0: А Гусева...
1: В Полярном.
0: В Полярном.
1: Так многие сейчас так сотрудничают.
0: Вот великая штука интернет. Ладно, ставим, слушаем, да?
1: Да, годы ушли, Марк Тайтлер, Нью-Йорк, поехали.
0: Поехали.

0: Да. 20-25 на наших зеленых системных. Ну вот, смотри, что пишут. Вот пишут из Кишинева пишут. Ребята из Нью-Йорка, видимо, все живут.
1: Все живут.
0: Все живут стереотипами. Медведи, водка, холод, ВИА.
1: Я не понял вообще-то, к чему это написано.
0: Я тоже на самом деле не понял. Серега, поясни, к чему ты все это. Вот. Но для меня, наверное, это все-таки ближе к шансону. Это не рок.
1: Ну, я бы не согласился, пожалуй.
0: Это, знаешь, как... Ну так, не в обиду сказано, типа престарелый Кузьмин, наверное, вот так вот как-то выглядит.
1: Ну, кстати, с Кузьминым у меня тоже ассоциация.
0: Наверное, это ближе все-таки к шансону, вот как ни крути. То есть там какие-то эти вот рифы, да, там, какие-то навороты, но все-таки это ближе к шансону. Я не знаю, уже просто настолько стереотипное мышление, вот, кстати... Не медведи, водка, холод, а вот шансон, рок и...
1: Кузьмин.
0: Кузьмин, да. Вот. Для меня даже Кузьмин, он, я его не считаю рок-певцом, он ближе попсовик, наверное. Вот, Ксюха пишет шансон плюс один. Ну вот, мне кажется,
1: ну,
0: это все...
1: давай отойдем от стилистики, все-таки по треку, что конкретно можно сказать, свои впечатления.
0: Ну, для шансона весьма неплохо. А, вот, Серега пишет, я и о престарелом Кузьмине. Ну, короче, я понял, Кишинев сошелся со мной в мнении. А по поводу трека, ну, а что я могу сказать? Ну, сделано все профессионально, красиво, правильно. Ну, это не рок. Нет, нет, не согласен.
1: Ну, ладно, Господь Бог с ним, с стилем.
0: Ну, нет, там все, ну, да, дело даже не в стиле. Просто, ну, вот что, может, я просто не люблю шансон, я не знаю.
1: Я тоже его не люблю, но мне песня, допустим, понравилась.
0: Меня, знаешь, как, нет, песня, вот я даже слова послушал. Обычно я текст не слушаю, сегодня даже слова послушал. Так оно интересненько, хорошо, приятно, но, ну, не мое это, наверное. Знаешь, меня что убивает... Все-таки человек, ну, я так вот, глядя на фотографию, могу так подумать, что это где-то приблизительно человеку лет 60. Ну, вот мне так кажется. И, соответственно, голос слышно, что голос пожилого человека, и как-то, ну, не вклевывается он в рок вообще, уже даже... Даже Новиков в последнее время старался не петь. И Вилли Токарев теперь поет только за большие бабки. Вот. А, ну, я потерял мысль. Я что-то хотел охрененно умное сказать.
1: Ну, ты тогда,
0: в итоге вынес очередной маразм
1: ты
0: какой-то.
1: Ты тогда ищи мысль, а я все-таки скажу свое мнение, да, что я хочу сказать по поводу данного трека и данного исполнителя. Отмечу, так же, как и Захар, очень грамотную работу. Замечательная аранжировка, исполнение на уровне. И это действительно песня, которая...
0: Вот, смотри, пишет еще один человек. Включил радио, а тут шансон, что за ботва? Вот, но... то есть, ну, люди согласны, что это шансон.
1: Ну, да бог с ним, пусть это будет шансон.
0: Ну, пусть
1: на
0: будет
1: деле,
0: шансон.
1: Песня
0: не, просто
1: интересная.
0: Сказал сегодня, я вдарю вам роком по мозгу.
1: Но, Захар, рок, он все-таки, понятие такое очень сильно растяжимое. И роком можно назвать много чего.
0: Ну, можно много чего, но вот это вот в рок не вписывается. Ну, вот...
1: Ну ладно, пусть не вписывается в рок. Вы меня переубедили.
0: Вот, опять пишут, шансонье.
1: Песня хорошая.
0: Песня хорошая.
1: Вот, идем дальше.
0: Идем дальше.
1: Ну, сейчас вот я так думаю, что уже будет ближе к року, в вашем понимании, дорогие
0: радиослушатели. Кстати, привет, Димка, привет, Ксюха. Если я с вами забыл поздороваться, извиняйте.
1: Я что хочу сказать еще. Очень радует меня то, что расширяется у нас география. Я что хочу сказать еще. Очень радует меня то, что расширяется у нас география. Мы благодаря нашим

0: тоже.
1: Из Узбекистана у нас был мальчик.
0: Казахи были. Из Узбекистана мальчик мы в эфир не пустили.
1: Народный артист Узбекистана.
0: Вот, ну ладно, сейчас у нас на очереди группа Архия из Астаны, город Казахстан. Песня называется «Общество крыс». Меня эта песня сразу покорила и впечатлила своей остронаправленной социальной тематикой и, ну, действительно таким серьезным отношением, серьезным подходом к делу. Песня цепляет за живое. Песня поет о насущных, злободневных проблемах нашего общества. И данный трек меня действительно таращил сразу. То есть я услышал и сразу понял. Вот оно. Вот то, что будет звучать в 5 плюс 1. Ну и ребятам сейчас передаю в Астану большой привет. Немного о них расскажу. Ребята относительно молодая группа. Осенью 2010 года начались первые совместные эксперименты автора песен исполнителя Максима и гитариста и аранжировщика группы ТСС Ивана.
1: Говори в микрофон.
0: Да. Так вот, в феврале 2011 года записали несколько песен, и после этого ребята уже решили серьезно заняться музыкой, набрали состав, и сейчас успешно гастролируют по территории Казахстана, записывают новые песни, ну и, собственно говоря, у них все хорошо. Больше я, наверное, ничего о группе рассказывать не буду. Ставим песню в эфир, ждем ваших комментариев.
1: Привет, Юлька. Что там? Итак, Архия, Общество крыс, Казахстан.
0: Итак, Архия, город Астана, Казахстан, Общество крыс. Поехали.
1: Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы, народ, комментьте треки. Комментьте, не линяйтесь.

А итак, друзья, 21.34 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать, но кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях. Вот, читаю комменты по поводу данного трека. Так, вот, написала нам... Кстати, привет,

0: Привет, Юлька. Так, написала нам... А, Юлька нам и написала. Немного на пилот смахивает. Так, Дима Садов написал ни о чем. Ни о чем. Казахский пилот. Так, намек на крики. Да ладно, Вик, ты прям вот это. Так, вот пишет Ксюха, аранжировка прикольная. Сама музыка Дио напомнила, такая сборная плюс Алиса. Но по мне так вот, знаете что? Так, вот ко мне пытается проломиться человек через антиспамбот. Дружище, напиши слово «зухер». Вот просто напиши «зухер», и тебя пропустит антиспам, и я смогу читать твои сообщения, пока я их не вижу. Вот. Но пилот, да, что-то смотри. Там очень такой вот косяк по аранжировке, очень голос выпирает, мне кажется.
1: А может быть, так и задумано, Захар?
0: Нет, он вот... оно понятно, что задумано, но он выпирает. То есть он вылезает за общую частотку, и получается, как будто, знаешь, вот человек поет рядом с тобой, а музыка играет у меня на балконе, на том, на дальнем. Вот. Вот такая хрень. Так, Димка пишет, это мое мнение, я не любитель такой музычки.
1: Ну, Димка у нас панк, он больше по панк-року.
0: Да, дело даже не в том, что кто чего, просто, ну, у каждого свое мнение. Мы для этого здесь и собрались все, чтобы рассказать, кто что думает. Так, вот, Джули нарисовался или нарисовалась, не знаю, спасибо за архию, пишет. Представься, кто ты, мальчик, девочка. Потому что я не люблю вот эти вот кликухи, они мой мозг чморят. Хочу с тобой общаться по имени. Вот, откуда ты,
1: ну,
0: как
1: я так понимаю,
0: ты...
1: что это Казахстан у нас на связи.
0: Ну, я так понял, да. Вот, так, Серега пишет, даже телек выключил, думал, показалось. Серега, ты про что? Однозначно пишет. Однозначно, даже телек выключил, думал, показалось. Вот, Ксюха пишет, по сведению, да, голос слишком выпирает.
1: По музыкальному материалу что скажешь, Захар? Если не брать в расчет сведения.
0: Знаешь как, создается... Ну вот это, знаешь, вот у меня таких много песен. Это песня для наполнения альбома. То есть вот она вот есть вроде как, время занимает, ну... Я думаю, у них есть и получше.
1: Ребят, на самом деле, выложили на сайт Неформатного несколько треков. Ну и, собственно говоря, выбрал именно этот трек, он мне больше понравился. Хотя там треки были другие, они были не похожи на это. То есть у ребят действительно творчество разнообразное. Я что хочу сказать, действительно, прослеживаются такие вот аналогии с творчеством группы Пилот, с творчеством группы Алиса. Но в то же время есть что-то свое, и трек довольно-таки сильный, уверенный, то есть такой зачетный трек.
0: А, мне вот, Кишинев пишет, что голос выпирает. Вот, ну,
1: это, да, это,
0: телек
1: это,
0: выключил.
1: Это все отметили, это, наверное, особенность
0: сведения.
1: Все пишут,
0: что голос выпирает. Так, Юлия, группа Архи. Вот, Казахстан, Юлия, группа Архи. Вот, Юлька там, по ходу дела, на чем-то играет. Юль, зарядись к нам в чат во ВКонтакте, вот, и напиши всем, а мне нравится.
1: Вот. Вот. Ну и для всех, кто у нас участвует впервые, кто еще не знает, я все-таки об этом еще раз проговорю. У нас сегодня звучат песни в эфире. Завтра будет выложена запись эфира прямого на сайте Неформатного радио.
0: И голосовалка.
1: И к ней будет прикреплена голосовалка. Голосовать за свои треки можно в течение
0: всей
1: недели. Голосовать можно, кстати, не только за свой трек, за несколько треков сразу, за все понравились.
0: То есть, вот, если понравились все треки, значит, на все расставили галочки и нажали проголосовать.
1: Ну и банально, тупо в следующую среду мы подведем итоги голосования. Победитель голосование сразу напрямую попадает в прямую ротацию Неформатного радио и будет звучать периодично с такой довольно-таки завидной частотой. Но если голосование по какой-то причине не выиграете, ничего страшного, потому что у нас скоро грядет разбор треков, и многие треки также
0: если
1: окажутся в
0: ротации. Если трек стоящий, да, он пролетит в ништяки и все равно окажется в ротации. Просто победители оказываются там раньше всех.
1: Ну и на более таких вот льготных условиях.
0: На более блатных условиях, да. Вот, а так все нормальные, все стоящие композиции обязательно попадут в ротацию.
1: Ну, в целом, я просто итоги подведу.
0: Ксюха, кстати, задержит дыхание. Сейчас, конечно, извини, вот она все вчера, это когда же, вот начинает отсчитывать у себя барабанную дробь. Вот, да, Димка, продолжай.
1: Ну что, я подведу итоги обсуждению песни группы Архия. Зачетный трек, такая уверенная, серьезная работа, хотя действительно стоит признать, что некоторые вторичные здесь присутствуют.
0: Много вторичности. Но вот есть треки, которые, вот он сделан хорошо, хорошо, да. Ну, хотя косяк есть. Косяк есть. Вот голос действительно сильно выпирает. Но он вот послушал его, и я вот даже не помню, вот, вот сейчас прошло сколько там, 4-3 минуты, я ни одного слова из той песни
1: общество,
0: не помню.
1: Общество крыс, то есть поет вообще человек об обществе, о том, как мы сейчас живем.
0: Нет, я к тому, что вообще вот ни одна фраза не зацепила, то есть вот у меня в голове не отложилось.
1: Ну это лично у тебя.
0: То есть я не могу ничего хорошего сказать, ничего плохого сказать, то есть вот звук я послушал, пока я слушал, а сейчас я не могу даже вспомнить, о чем была песня. Ну... Это мое мнение. Я не претендую на Бога. Не, нихера, ребят. На самом деле, я очень часто ошибаюсь. Но вот свое мнение я высказываю всегда именно так, как думаю.
1: Ну что, едем дальше?
0: Едем дальше.
1: Юлька, Ксюша у нас задержала дыхание. Ну и, собственно говоря...
0: Она сейчас... уже в глубоком обмороке, я думаю, сейчас уже, в принципе.
1: Ладно, я что еще хочу сказать. Вот сейчас у нас в чате присутствует и Юляха. У нас Юлька Корж вчера была, с югов заходила, слушала. Сейчас ее что-то не видно. Я почему об этом говорю? Ксюша, ты не переживай на самом деле. Здесь, в нашей программе 5+1, участвуют не только такие раскрученные группы, участвуют также и обычные вот исполнители, да, которые, ну, не имеют какого-то состава там. Они не выступают, не гастролируют постоянно по стране, да, но тем не менее они успешно выигрывают голосование и нравятся нашим слушателям. Вот, в частности, недавно Юля Ха просто напорвала эфир и выиграла заслуженно вполне голосование. Юля Корж тоже, она там с огромным количеством голосов набрала и обошла гравитационный неустойчивость, которые тоже очень хорошо поработали. Это к чему? К тому, что, ну, не стоит так вот сразу вот опускать хвост. Все песни хорошие.
0: Я всегда всем говорю, у нас больше 7 миллиардов. У каждого из музыкантов есть хотя бы 0,5% поклонников. А это как минимум 7 миллионов. Вот, поэтому, друзья, никогда не отчаивайтесь. Если вас где-то там поругали, похвалили, не задирайте нос и не опускайте хвост. Потому что всегда надо над собой работать, всегда надо слушать, что вам говорят другие. Потому что это ценно даже тем, что вы слышите другое мнение. Вот и все.
1: Вот. Ну и все-таки скажу так, что трек, который сейчас прозвучит, меня сразу тоже вторащил очень сильно, сразу с первых же аккордов, с первых нот и с первых же слов. Очень сильная работа, очень интересная работа и песня, которая действительно хитовая. То есть эту песню переслушиваю довольно-таки часто. В моем плейлисте она звучит, ну, где-то раз по 5, по 7 на дню.
0: Ну, итак, сейчас мы проверим.
1: Да, сейчас проверим. Итак, следующий наш участник из Украины, Ксения Ес. Песня называется «По дорожке». Почему Ксения, почему ЕС? Ну, почему Ксения, понятно, почему ЕС?
0: Потому что да.
1: Ну, она сказала, сама Ксюша писала, что это никоим образом не говорит о том, что она отвечает «да», просто это первые две буквы ее фамилии. И чтобы отличаться от всех других Ксюш, Ксюша...
0: А, она мне, кстати, псевдоним. Знаешь что? Она мне вчера писала, сейчас я тебе открою, можешь зачитать.
1: Ну, я это тоже помню, в принципе, я читал про тебе.
0: А,
1: ну,
0: она
1: на
0: тебе,
1: всякий случай все равно открою.
0: Тебе тоже кидал, да?
1: Да, значит, песня, которая сейчас будет в эфире, она была написана очень давно. Но записала ее Ксюша только сейчас, совсем недавно. И слова и музыка были написаны непосредственно Ксюшей. А аранжировка — это творчество коллективное. Значит, что еще можно про Ксюшу сказать? В прошлом Ксюша актриса. Играла в театре, но почему-то в основном проституток и убийц.
0: А, я вспомнил. Это морская черепашка же, ё-моё.
1: Я с тобой как раз на форуме не согласился.
0: Всё, я вспомнил.
1: Не согласился.
0: Я вспомнил.
1: Я абсолютно от Натали ничего там не увидел и не услышал. Ну ладно, что еще хочу сказать. В детстве Ксюшу не брали вокальные кружки из-за отсутствия слуха и голоса. Ну, не знаю почему, мне показалось, что и голос там очень хороший, и слух там присутствует. Вот. Ну и по поводу стилистики, это не совсем русский рок, то есть тут что-то есть от фолка, тут что-то есть от поп-музыки, но в целом это такой очень симпатичный, очень приятный коктейль, который действительно оставляет равнодушным слушателя. Вам судить, в принципе, я свое мнение сказал.
0: Итак, проститутка и убийца Ксения Ес.
1: Ну зачем же ты?
0: Ну ни в коем случае обидеть не хотел. Просто играла она проституток и убийц в театре. Я вот только к этому. Сейчас, Ксюха, извини, ради бога, но не хотел. Я надеюсь, все правильно поняли меня, дурачка. Вот, песня называется
1: «По дорожке».
0: «По дорожке». Поехали, ставим, слушаем. Ну а мы нарисуемся через 3 минутки и продолжим.

0: Вот. Вот. Ну что, Ксюха, готова? Андрюха пишет, реклама от Захара просто убила. Но я еще раз извиняюсь. Я это говорил не в том смысле. Это я хотел... Неудачно пошутил, скажем так. Вот, ладушки. Читаю комментарии. Читаю комментарии к песне. Вот, песня хорошая. Написал Андрюха. Но дальше фраза не туда. Вот, Юлька пишет грамотную пиар-компанию. Кстати, да, Ксюха, молодец. Молодец. Интересно работает. Вот, песня нравится. Немного опыта не хватает в записи. Буду голосовать и за вас, Ксения. Но теперь я скажу, наверное, да?
1: Ну, говори.
0: Ну, Ксюх, у меня вот все тоже пожелание, не претензия. Не, ни в коем случае не претензия, пожелание. Ты знаешь, вот не хватает вокалу распиздяйности, наверное. Вот это правильно назвать.
1: Слишком академичен, ты имеешь в виду,
0: слишком,
1: да?
0: Слишком академический вокал, он цепляется за ухо, очень сильно цепляется. То есть, ну, по крайней мере, таким дуракам, как я, он цепляется. Вот, и вот это портит немножечко всю общую картину, и вот складывается именно впечатление морской черепашки. А так все хорошо. Все гладенько, текст интересный, ритм интересный, музыка хорошая, но вот вокал, блин, надо его как-то... Может, тебе курить побольше, я не знаю.
1: Ты еще скажи, еще бухать побольше, да?
0: Бухать, курить, да, убивать.
1: Чтобы быть похоже на своих этих...
0: На амплуа на свое, да. Вот, и может в голосе что-то появится такое, изюминка. Попроще надо быть. Вот, Андрюха, вот ты смотри, вот он в двух словах сказал. Попроще надо быть, вот. И все. Ну вот, мое мнение.
1: Ну, я свое мнение уже сказал перед песней. И я что еще хочу добавить. Что после Анны Пингиной, это вторая песня, которая меня действительно очень сильно зацепила. Ну, другие песни тоже хорошие, да? Но это второй трек, который цепляет. Это хит. Это хитовая вещь, абсолютно бесспорно, на мой взгляд. И хотелось бы, чтобы эта песня звучала в эфирах неформатного радио, чтобы она попала в ротацию.
0: Вот, предлагают убивать глупых диджеев. Убивайте нас, убивайте нас, мы сволочи. Ну, в роли сволочи всегда выползает Зухер почему-то. Вот, потому что, ну, доля у меня такая. Я всероссийская сволочь, поэтому я уже привык, когда на меня все срываются, кричат. Вот, ну и, соответственно, музыкантам отвечаю тем же. Вот, ну... Наверное, даже я не знаю. Вот спрашивают, о чем вообще выпуск «Ребзя».
1: Ну, Дима, я просто постараюсь ответить тебе.
0: Будет ли сегодня рок? Будет ли сегодня рок?
1: Будет.
0: Будет рок?
1: Ой, вам будет плюс один. Такой рок, вы сейчас охренеете все. Недолго осталось ждать. Вы вот реально охренеете. Ну, я пока не буду все карты раскрывать.
0: А представь, мы не охренеем. Мы скажем, фу, Дима, какой у тебя вкус.
1: Ну, я думаю, не скажете. Ладно, я просто отвечу Димке. Дим, у нас сегодня русский рок во всех его проявлениях. То есть классического русского рока, я так понимаю, что вы сегодня, наверное, даже не услышите, да? Но палитра очень богатая, песни разные. Ну...
0: Вот оно как! Во всех его проявлениях. Вот мы вот эту фразу пропустили в начале эфира. Все, теперь все встало на свои места.
1: Ладно, значит, про Ксюшу.
0: Как зовут Красную Шапочку, нас спрашивают? Красная Шапочка. Никто не знает, даже бабушка Красной Шапочки. Они почему-то все ее называли Красная Шапочка.
1: Ладно, у нас сегодня еще будем мы в конце, после окончания программы вспоминать Виктора Робертовича, ставить его треки в эфир.
0: Вот, сегодня, кстати, у нас рока будет дохерище классического, так что не отключайтесь, когда закончится программа 5+1.
1: И плавно переходим к следующей группе. Следующая группа у нас также из Москвы, называется она «Солнце Лауры». Что про эту группу хочу сказать? Данная группа не принадлежит какому-то определенному общепринятому направлению тусовки. Это не спорт, не политика, в первую очередь состояние души. Жизнь, похожая на сон. Группа очень интересная. Она в свое время начиналась, ну, брала свои истоки в 2004 году. День рождения — это 1 ноября 2003 года, когда лидер группы Дмитрий Синдицкий... пригласил присоединиться к ним ритм-секцию команды Шутки Мао. Кстати, победитель, один из победителей нашей программы 5 плюс 1. И записали свою первую песню. В 2004 году в клубе Зурбаган в Москве состоялся первый концерт и презентация сингла данной группы. Вот, группа сразу же принялась активно фестивалить, много концертов провели, и после этого стали также успешно звучать на многих радиостанциях.
0: Говорю, микрофон.
1: Ну, в частности, и по радио «Культура» ребята звучали, и занимали призовые места в чарте специального радио. По нашему радио, по-моему, тоже группа звучала. На портале музыкальном km.ru они свои песни презентовали. В частности, песня «Снег», которая сейчас прозвучит, также там на этом портале присутствовала. И в 2009 году презентовали они макси-сингл «Хочется жить», а в 2010 году в январе выпустили свой альбом «В самом центре мира». В октябре 2012 года вышел второй и, к сожалению, последний альбом группы «Все, что с ним, все, что с нами происходит». Вот я что хочу обязательно отметить, о чем я обязательно хочу сказать. Очень часто, к сожалению, от нас нелепо, просто нелепо уходят музыканты. Вот Димка Лукич ушел от нас, да, совершенно тоже нелепо. Кстати, Димка Синдецкий тоже с Лукичом был знаком и, в частности, даже каверил песни Лукича.
0: Но мне, кстати, не понравился их вариант «Смешного сердца» вообще нисколько.
1: Ну, я вот помню эту песню, да, мне тоже там были какие-то вопросы по данной песне, но, тем не менее, сейчас речь не об этом. Совершенно глупая и нелепая смерть, погиб Дмитрия, сбила машина, и вот поэтому два альбома, они так остались двумя альбомами, то есть больше мы песен о Димке, к сожалению, не услышим. Ну вот что, мне действительно очень жаль, что так вот нелепо, так трагично от нас уходят действительно талантливые, хорошие музыканты. Вот, если Димка нас сейчас слышит где-то там наверху, на небесах, Дим, песня прозвучит, я надеюсь, людям она понравится, и надеюсь, что она будет звучать в эфирах неформатного радио. Итак, «Солнце Лауры», очень такой нежный, прочувственный, хороший, глубокий трек, который называется «Снег».
0: Поехали.
1: Поехали.

выпивший с бокала свое одиночество, и книги все врут.

0: А итак, друзья, 21.58 на наших зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наш Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Манру, туда тоже можно писать. Есть у нас эфирный чат Зухера. Это кому удобнее общаться во ВКонтакте. Заходите, тема заведена. Подписывайтесь, общаемся в комментариях. Вот, ну, давай зачитаем сразу комменты из чата. Так, с первых аккордов похоже на Бахыт Компот 8 марта. Юлька пишет: кайфовый голос, кайфовый текст, кайфовая музыка прям с первых нот. Так, Дениска пишет: мелодично, очень понравилось. Это типа смесь сплина и хрен его знает с кем, Андрюха. Так, Вик пишет: типичный рокопопс, причем такой романтик рокопопс. Неплохо, но не ново. Ну, наверное, вот я с Викой соглашусь. Неплохо, но не ново. То есть, ну, неплохо. Но так, что прям, ну, я вообще, наверное, не очень люблю такое направление. Хотя нет, люблю я такое направление. Но меня вот что-то не цепануло, честно. Не знаю.
1: Ну, давай я все-таки скажу, наверное, то, что я думаю по поводу этой песни. Опять же, несколько треков я отслушал «Солнце Лауры», которые были выгружены на неформатном радио, выбрал именно эту песню. Почему? Потому что, ну да, тут прослеживаются некоторые аналогии с Сашей Васильевым, чем-то похожа манера исполнения.
0: Не, вот у меня, кстати, с Сашей Васильевым вообще никаких сравнений нету вообще, но вот такой вот рокопопс, которого очень много, очень много. Его слишком много, наверное, в последнее время звучит везде, что он не выделяется ничем. Вот. Вот пишет нам Ольга: прежде чем делать выводы, послушайте другие песни группы. Оль, но мы, во-первых, ни в коем мере не хотим обидеть всю группу, да, просто смысл, мы говорим про конкретно данную песню, и каждый высказывает свое мнение. Вот, тут нету какого-то принципа взять и обосрать ближнего, да, просто, ну вот послушали и обсуждаем. Вот, наверняка там много хороших песен, но вот конкретно это, конкретно меня лично, вот, ну не зацепило, не знаю.
1: Ну, а меня наоборот, вот те песни, которые были выложены на неформатном радио, ну, которые слушал до, они мне понравились меньше. Чем понравилась именно эта песня? В первую очередь, манера исполнения. То есть, здесь вот именно такой проникновенный вокал идет, то есть вот такая вот подача, она, ну... Она обволакивающая, да, и вот, то есть она сразу, вот ты слушаешь эту песню, прям вот эту атмосферу видишь, да, то есть идет вот этот снег, да, какая-то вот тоска, грусть какая-то, такая светлая, легкая грусть, и, ну, песня атмосферная, она очень атмосферная, и удалось, мне кажется, вокалисту очень хорошо передать вот эту атмосферу, атмосферу зимы, атмосферу снега, атмосферу одиночества, наверное, да, какого-то расставания, то есть светлый, чистый такой, очень красивый трек, почему я его, собственно говоря, и выбрал, а не те песни, которые были еще. Лично мне эта песня понравилась, также ее часто слушаю. Надеюсь на то, что слушателям неформатного радио тоже она понравится, за нее будут голосовать люди, и песня попадет в ротацию.
0: Ну, в любом случае, да, сделай вывод по голосовалке. Ну, сколько людей, столько и мнений. Поэтому, Оль, не принимай так штыки. Вот, мы не являемся какими-то там богами-критиками, поэтому забей. Вот, ладно, едем дальше.
1: Ну что, едем дальше, и у нас остался последний участник. По старой доброй традиции, это участник из Тулы. И вот я сразу предчувствую, что будет много разных отзывов.
0: Ты обещал, что будет прям ох.
1: Ну, вот смотри, я скажу так, что творчество этого человека, этого исполнителя, оно не оставляет равнодушным просто никого. Либо люди в ужасе плюются, хватают за голову, что это такое. Либо люди просто, у них съезжает крыша, они говорят, это пиздец, извините за мат, да? То есть, что у нас сейчас прозвучит? У нас следующий участник...
0: В любом случае... Мат в любом случае происходит, да? То есть, либо пиздец так, либо пиздец так.
1: Ну да, либо в хорошем смысле, либо в плохом. Значит, что хочу сказать. Человек в тульской рок-тусовке на самом деле легендарный. Это легенда тульского рока. Олег Маршалов его зовут. Человек, который поиграл со многими музыкантами и который на самом деле дал дорогу в музыкальную жизнь не одному и даже не нескольким музыкантам. В частности, сыграл очень большую роль Олег в творческом росте группы «Красная книга» Сергея Шера. На нас он оказал в свое время влияние. Это человек, который действительно некогда очень много сделал для развития тульского рока.
0: Шер у нас 20-го играет в живой студии.
1: Между прочим, да. Так вот, Олег, это...
0: Вот... Поедешь поговнить его?
1: Поеду, конечно. Я не упущу такого случая.
0: Давай Шера поговним.
1: Давай, давай, давай. Ну, сейчас речь не о Шере, сейчас речь о Олеге Маршалове. Два, наверное, самых известных у него, самых таких проектов, в которых он принимал участие, это как раз «Красная книга» и «Цахис Цинобер». Ну, помимо всего прочего, Олег также занимается и сольной деятельностью, своими проектами, которых у него было несчисленное множество. И песни, ну, это какое-то, знаете, это творческое какое-то безумие. Это беспредельный надрыв, это беспредельный драйв. То есть, когда человек поет, когда Олег поет, да, такое ощущение, что он просто выплевывает душу. Он, вот, он прям вот прям выворачивается наизнанку и сметает вот, вот этим вот своей подачей, он просто сметает все, что вокруг. Кстати, Олег выступал у нас на 18-летии группы «Ехидный конь» в «Ирландце». Ну и тоже там мнения были неоднозначные по поводу его выступления. Кто-то плевался, а кто-то просто вот стоял и тихо хуевал от того, что происходило на сцене. Вот.
0: А где я был?
1: Ну ты, я не знаю, где ты был в то время. Ну, я думаю, что ты сейчас услышишь первые аккорды, услышишь первые слова, ты поймешь. Интересно очень, кстати, как выбирал эту песню. У Олега много интересных работ, но я выбрал именно эту. Почему? Песня называется «Идите в жопу, демоны». Это песня лайв, лайв-песня с одного из концертов Олега Маршалова. Были студийные работы, но я их сознательно не стал в эфир таскать. Эта песня просто одна из самых моих любимых.
0: Подожди, мы не знаем, что мы скачали на самом деле. Мы же с другого этого качали.
1: Ну, я надеюсь, что это именно то, о чем я думаю.
0: Ну, будем надеяться.
1: Вот,
0: ну...
1: интересно, когда я вот Олегу позвонил насчет эфира, Олег говорит, да блин, я на неформатной радио 5 раз пытался пробиться, никак у меня не получилось. Я говорю, ну ничего страшного, я и так песню поставлю, не надо обязательно ее грузить на сайт. Я когда назвал название песни, извините за тавтологию, да, «Идите в жопу, демоны», Олег такой, что это за песня, я такую песню у себя не знаю. Но я начал ему по словам, говорю, а, ну да-да-да, это просто я так назвал, ну... Ну, то есть Олег забыл, что он так и назвал. На самом деле тут я не понял, почему «Идите в жопу, демоны», там про демонов вообще ни одного слова нет. Но песня действительно безбашенная, она безумная в хорошем смысле слова. И я думаю, что она в любом случае вас не оставит равнодушной. Лично меня эта песня действительно.
0: Ну, давай уже слушать.
1: Да. Итак, Олег Маршалов, Тула, «Идите в жопу, демоны».
0: «Идите в жопу, демоны», поехали.

0: Народ в чате притих.
1: Народ в чате притих, да. Вот какое, как ты это выразился? Или пиздец, или пиздец. Какой из пиздецов настиг народ в чате, мне интересно. Вот. Ну, достаточно интересно, но, конечно, это надо в нормальной записи слушать, я думаю.
0: Это концертная запись. Просто в нормальном виде именно этой песни нет, к сожалению. Эта песня моя любимая.
1: Ну, я вот честно скажу, даже ни слов не расслышал половину. То есть вот как-то вот каша такая. Но слышно, что интересно. То есть на сцене это выглядело интересно, я думаю. Вот. Ну и чего? И чего будем делать-то? 22.10 у нас.
0: Мы будем прощаться, наверное. Точнее, я буду прощаться, я сейчас уже уезжаю.
1: Будем делать му, да?
0: Делай му.
1: Сейчас мы найдем наш замечательный... Следующая программа 5 плюс 1 у нас будет в среду.
0: В следующую среду, да.
1: В эту среду у нас сорвалось, поэтому сегодня вот мы в четверг. Вот, соответственно, голосовалка и запись программы появится завтра утром на сайте Неформатного радио. Не забывайте проставлять галочки за всех. Коняшка говорит вам до среды, а я вам говорю, ну, услышимся через буквально 4 секунды.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Ну вот в жизни не угадайте, кто это. Этот певец представлял Францию на церемонии празднования 200-летия США в Вашингтоне. Первым из советских певцов заключил 5-летний контракт с империей Palace, одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого пел 180 дней в году. На сегодняшний день не было ни одного эстрадного исполнителя из России, тем более из Советского Союза, который исполнял 4 месяца on-man show, сольные концерты, как это делал Жан Татля, и гастролировал по всему миру.

Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 43-го года в Салониках в Греции, в армянской семье. Был младшим из трех детей. В 1947 году семья переехала в Советскую Армению. Музыкой профессионально начал заниматься еще до совершеннолетия. Окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. В 1956 году вместе с семьей переехал в Сухуми, где работал в филармонии. В 1961 году стал солистом государственного джаза Армении. Потом переехал в Ленинград, где начал работать в Ленконцерте, где спел суперхиты «Уличные фонари», «Воскресенье», «Осенний свет» и многие другие. Ребята, за 5 лет с 1965 по 1970 год было продано в СССР более 50 миллионов экземпляров пластинок с записями Татляна. Слушаем «Уличные фонари».

1971 году Жан фиктивно женился на француженке и эмигрировал во Францию. После отъезда Татляна в Советском Союзе было приказано все его записи уничтожить. И лишь благодаря самоотверженности нескольких работников радио и ТВ часть записей сохранилась. И в начале 90-х Жан приехал в Санкт-Петербург, дал 7 аншлаговых концертов в ДК имени Горького. А 14 апреля 2000 года приехал вновь и решил остаться в Питере, где сейчас и живет. Слушаем греческого армянина, гражданина Франции, родившегося в Греции, с русской душой, Стенька Разин.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

и в солнечный день. Как жить, начиная с другого листа, летит мой трамвайчик под номером 7. В счастливые давние с детства места он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

Площадь вокзалов меня он несет, с которых когда-то нас с папой вдвоем. Моя электричка опять увезет в те лучшие дни, где нам все нипочем.

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

вновь. Она меня не пролистала. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

тело шмат. В поисках утех, в поисках наград, полон рефлексий Бога и царя, просит, голосит. Да, похоже, зря, наплевать царю. Отвернулся Бог, жалок и угрюм, познает урок. Коли бит судьбой, заступил за край, не скули, не ной, сам себя спасай. Дрожь в руках уйми, горемычный друг, шор из глаз сними, посмотри вокруг. Пусть примером высшим в ходу тебе те, о ком наслышан с молодых ногтей. Вот, к примеру, знаешь наверняка сказку про румяного колобка. Вымысел, конечно, да в нем намек, что весьма полезно усвоить впрок. Лишь ступив бездумно через порог, наш герой на муки себя обрек. Вызубрил науку, что всех важней, мир живет по кривде с начала дней. Лишь дожди да ветер, дары небес, нет любви на свете и нет чудес. Коль рука слаба, эпилог простой, быть тебе судьба чьей-нибудь едой.

Больше полон сил, не погряз в хандре, нос не опустил, обуял запал, ясь зубами грыз. Колобок не стал уходить всю жизнь. И давно дед с бабкой лежат в гробах, и давно сгорел, где мели амбар. Развалилась печка, где был печен, и Сусекин напрочь сточил жучок. От скитаний, тягот, нужды и забот Колобок стал серп и как камень тверд. Ни жены, ни друга, всегда один, раскатать себя, не давая в блин. Он силен и зол, словно лютый черт, знает.

ледяной у лисы отжав. Так уж повелось, что вопрос ребром, мякишем родился, так стань ядром. Бей наотмашь вечность, гляди вперед, или первый встречный тебя сожрет. Ярость и гордыню сожми в кулак, Логофет не кум, сатана не брат. Будничному действу пиши сюжет, хищник или жертва, решай уже. Пусть тропы не видно во тьме ночной, пусть тиран обрыдлый течет слюной, пусть медведь голодный в кустах ревет, зазывает.

кривде поперек, воплощай мечты. Смог же колобок, значит, сможешь.

свой диктует путь, словно две песчинки на ветру. Что-то мы теряли по чуть-чуть, крылья распадались по перу. Я забыл, за что любил людей, как свой след оставить на воде, в суете, как миг летящих дней.

листок. Грусть втирает нам в черты лица. Видишь, как тускнеет за стеклом растворенная в стакане красота. Как картина

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов, этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.02 на моих зеленых системных. Немножечко мы опоздали. В плане того, что у нас просто тупо кончился интернет. Вот. Итак, мы с вами здороваемся. С вами Диджей Зухер, с вами
1: Дмитрий Ехидный Конь.
0: Дима Ехидный Конь. Мне все время, мне как-то хочется опустить это. Дмитрий, мне хочется назвать Ехидный Конь. Вот, с нами Ехидный Конь. С вами передача 5+1. Вот, извините, что мы опоздали. Да, мы засранцы, каемся, грешно, бестолково, но все от нас вообще не зависело. Вот,
1: без вины мы виноваты.
0: Без вины мы виноваты. Вот мне написали, вы эфирить-то будете? Мы уже в эфире. Сейчас мы только поставим эфирный статус. У меня, кстати, вот статус стоит «Вечная память Лукичу». Сейчас мы начнем эфир с чего, друзья? Сейчас мы начнем эфир с того, что мы просто помянем великого человека, которого больше с нами нету. Вот, 19 числа утром рано-рано скончался Дима, по паспорту Вадим Кузьмин. Вот, великий наш друг, великий человечище. Мы сейчас просто поставим его песню, под это дело его помянем, не чокаясь. А вы, бога ради, сделайте то же самое, и мы программу 5+1 продолжим, как ни в чем не бывало. Поехали.

0: А итак, друзья, какое-то непонятное говно происходит сегодня с нашим интернетом. Мы тут перенервничали, перебили всю посуду. Вот, ну да ладно. Ну ладно, не будем расстраиваться из этой хуйни. Просто скоро у нас появится очередной провайдер, который мы срём. Наберите у себя в поисковике Домолинк Тула. Ну или просто Домолинк, если вы тульские жители. Вот, и вы увидите, что на третьей позиции стоит злостная статья Зухера. Вот, о вредности говнолинка к населению. Я так чувствую, скоро появится еще одна статья. А итак, друзья, надеюсь, что все, коннект стабилизировался. Вот, еще раз хочу всем сказать, что сегодня похоронили великого человека, отпели, похоронили Вадим по паспорту.
1: Кузьмин.
0: Дмитрий по жизни. Кузьмин, Черный Лукич, светлая ему память. Начали мы эфир именно с его песни и его же песней, но кавером закончим. Вот, и, наверное, все-таки начнем. Ближе.
1: Ближе к микрофону. Первая песня, которая прозвучит у нас в эфире, принадлежит замечательной интересной группе «Шведский стол». Группа из Ростова-на-Дону. Группа роковая. Исключительно роковая, с небольшими вкраплениями панка в тексте и в подаче. И я считаю, что на самом деле группа очень интересная, очень хорошая. Тем более, что группа молодая, и тем более, что сейчас эта группа пишет свой первый студийный качественный альбом. А песня, которую я хотел вам предложить для всеобщего обозрения и обсуждения, называется «Вышел». Такие ситуации бывают со всеми, всегда и в любом городе.
0: У нас только что была такая ситуация, мы просто взяли и вышли.
1: Ну, на самом деле, ситуация, которая поет...
0: Хотя мы были не виноваты абсолютно.
1: На самом деле, ситуация, которую поет Константин Лепилов, вокалист данной группы, да, она стандартна для любого города и для любой ситуации. Песня называется «Вышел», сейчас мы поставим в эфир. Просто слушайте, ну и, собственно
0: говоря... А знаешь, какая... Вот, извини. У меня прям считалочка такая детская. Шишел, вышел, пернул, вышел.
1: Там гораздо все сложнее.
0: Но я на самом деле еще не слышал. Мы же сейчас будем слушать.
1: Да.
0: Итак, группа «Шведский стол», трек «Вышел». Откуда ребята у нас?
1: Ребята из Ростова-на-Дону.
0: На Ростове-на-Дону я еще не был. Я был в Ростове-Великом. В Ростов-на-Дону надо съездить, и там меня побьют.
1: А может, еще накурят чем-нибудь.
0: Ну, короче, слушаем. «Шведский стол» вышел. Поехали.

мы, в принципе, можем на фоне этого говорить. Вот гитариста отлично слышно, да. Ну, гонит соляк, чувак, нормально, все хорошо, да, рубит. Голосов не слышно, блядь. Звукорежиссера намыло.

0: принципе, я понял, что слов мы все равно сегодня не услышим. Мы можем продолжать общаться под кантри-заставку. Такое легкое кантри, слов мы все равно не поняли. Я даже обосрать эту группу не могу, честно. Вот, в принципе, может быть, даже не за что. Может быть, даже обосрать, ребят, не за что. Ну, есть
1: звукорежиссеры.
0: Звукорежиссеры не обосрать, а вот ебать надо. Ну, реально, ну куда? Ну, кто так пишет звук, ё-моё. Мы слышим только правый канал. Левый канал где-то там, далеко в глуби, в аналах стереосистемы. Давай переведем. Ну, я смысла не вижу уже дальше вот это все озвучивать. Мы просто так раз и включим бэкграунд. Это была группа...
2: «Шведский стол».
0: «Шведский стол». Трек назывался «Вышел». Вот, ребят, я ни обосрать, ни похвалить не могу, честно, вот мое мнение. Мы же, у нас как, передача делится на два мнения, да, мнение коня, мнение Зухера. Вот мое мнение надо сделать «Вышел» вашему звукорежиссеру. Вот, и все. Жду вашу нормальную запись в следующей передаче. Обязательно поставим или обосрем, или похвалим полюбас.
2: Единственное, что одно небольшое дополнение. Возможно, косяк на самом деле за мной, потому что я качал эту песню.
0: Значит, мы биту воткнем, знаете кому? Вот. Если окажется виноват конь, значит, биту мы воткнем коню.
2: Дело в чем? Дело в том, что я сегодня очень много потратил сил, энергии и нервов.
0: Говори ближе вот в эту черную штучку.
2: Я говорю штучку.
0: В черную штучку, да.
2: Так вот, я очень сил, много нервов потратил на то...
0: А можно я тебя оборву?
2: Да.
0: Вот, ребят, когда ехидный конь выступает, я вам просто расскажу такую великую тайну. Не все его видели вживую, я видел. Он все время мотает башкой, вот так вот. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот, и он когда говорит в эфир, он делает то же самое, блядь. Хотя музыки нет, плясать не... Говори ровно.
2: Хорошо, говорю ровно. Так вот, я сегодня был очень удручен всей моей ситуацией, да? И вам она, в принципе, не интересна, но тем не менее. Когда я готовился к эфиру, я скачивал песни из «Контакта». Так вот, и возможно, я где-то накосячил, скачал не ту, на самом деле, песню.
0: Ну, тут... Неправильную версию данного трека.
2: Неправильную версию данного трека, да,
0: вот, и виноват у нас Павлик Дуров, вообще не конь. И даже не «Шведский стол». Виноват Паша Дуров, что он, сука, блядь, у себя на сайте пригрел неправильную версию данной песни.
2: Совершенно верно. Ну так вот, если про «Шведский стол» говорить дальше, да, мне очень эта группа понравилась, когда я услышал на сайте Rocklab. Две песни у них были замечательные: «Матушка Лень» и «Вышел». И вот я очень долго сомневался, какую песню поставить в эфир. Либо «Матушку Лень», либо «Вышел», да. Выбрал все-таки «Вышел», потому что она более близка нашему русскому менталитету. И любой, наверное, каждый из нас, да, тем более в пьяном виде, сталкивается с гопниками на районе. Вот, и эта песня как раз про это, да.
0: Песня была про гопников.
2: Да, которые встретили чувака...
0: Про команду пьяного Зухера. Про пьяную команду пьяного Зухера, которые вышли чисто за пивом погулять.
2: И встретили гопники.
0: И встретили музыканта.
2: Да, да, да.
0: И он написал после этого песню.
2: Да, да, да, да. Лежа в палате.
0: Лежа в палате, номер 6. Но мы ее не услышали.
2: Ну, вот. Я обещаю группе «Шведский стол», что
0: это,
2: следующую программу мы обязательно поставим либо эту песню, либо песню «Матушку Лень», ну, уже в нормальном качестве, да, и все эту песню услышат, опять же, на всю Россию.
0: Не, ну, опять же, не только на всю Россию, на весь мир. Вот сейчас вот мне только что с Болгарии написали, как: «Зухер, у меня сегодня день рождения». Чупа. Да, давайте, друзья, давайте мы сделаем так. Все поздравления, все пожелания, привет. И вот когда закончится передача, программа, я все равно забываю, как это называется. Короче, вот эта шляпа, которую мы с конем замутили, 5+1, она у нас где-то через час закончится. И тогда будет стандартная передача приветов, там раздача предложений, посылание нахуй начальству. То есть, ну, все как обычно, да? Ну, вот сейчас вот в рамках этой передачи мы здороваемся со всеми массово, говорим: «Здравствуйте, дорогие слушатели», да? Вот, прощаемся со всеми массово, говорим: «До свидания, дорогие слушатели». Вот, а все приветы будут чуть-чуть попозже, буквально там после 10 часов. Ну, так как нас сегодня провайдер заебал, ну, чуть-чуть мы задержимся. Но все будет, друзья, не пропадайте, я вас всех вижу, я... Вот прям после эфира оптом передам, не после эфира, а после программы оптом передам привет везде, везде, везде, везде, кто мне пишет. А сейчас мы просто так тупо что мы делаем?
2: Тупо
0: общаемся, тупо общаемся. Вот, и так далее. Я ж тебя прервал.
2: Да, ты меня прервал.
0: Я как обычно.
2: Так вот, ну, в принципе, я все уже договорил, да.
0: Сука, Зухер.
2: Да, я все уже договорил, группу «Шведский стол» мы ждем в следующем эфире. Обязательно включим другую песню, раз уж эта песня была, скажем так, ну...
0: Первый ком блином.
2: Да. Вот, следующая песня была, будет «Матушка Лень». Она посвящена в следующей программе, по счету, да? Ну а сейчас переходим к следующей песне, к следующему конкурсанту.
0: К конкурсанту, да. Ла-ла-ла, я вижу. Ла-ла-ла.
2: Нет, это будет потом.
0: Ну вот же она стоит же, ла-ла-ла, видишь?
2: А, ну значит у нас немного по-другому.
0: Вот, мы просто на самом деле с Конем прям до эфира поругались. Он хотел в начале эфира помянуть Лукича, но помянуть неправильно, помянуть кавером. А дело в том, что я вчера весь эфир практически посвятил тому, что ставил через песню песню Лукича, сидел, глотал слезы, водку, и я просто вот морально не готов был услышать кавер, как предложение помянуть. Поэтому вот мы поругались, и у Коня вся программа сбилась, все вот циферки, которые он рисовал себе, там один, он каждый раз приходит с кипой бумаги, все нумерует, у него тексты заготовлены. Вот, по поводу шуток ниже уровня аншлаговского. Друзья, мы не пишем шутки.
2: Мы их придумываем в эфире, да.
0: Мы их даже не придумываем. Я просто говорю то, что думаю. Вот, Конь меня бьет постоянно в бочину чем-нибудь тяжелым. Говорит, Зухер, не надо так, не надо так. Они же люди, Зухер. А я говорю, Конь, блядь, прорвемся. Если они люди адекватные, значит, они все поймут и примут. А если неадекватные, ну, значит, не место им в шоу-бизнесе, да. Мы же все рвемся к шоу-бизнесу. Абсолютно все.
2: Захар, ну я так понимаю, что тебе теперь рулить по порядку, да? Кто на следующий-то идет?
0: Ла-ла-ла.
2: А, ну...
0: Не, я могу передвинуть.
2: Не надо.
0: Мне, чтобы тебе было удобно, ты же готовился. Я же тут сел просто тупо вот так этим прилепком.
2: Эх.
0: Сижу и обсираю, а ты готовился. Давай мы
2: ребят,
0: будем делать так,
2: ребят,
0: как тебе
2: ребят,
0: надо.
2: На самом деле, коль уж так стоит, ла-ла-ла, так совпало, да?
0: Блять, пусть будет ла-ла-ла.
2: Пусть будет ла-ла-ла, да. Но я просто перед этой песней хочу очень большой спич сказать, да?
0: Начинай. Только
2: да.
0: Поближе к черненькой штучке.
2: Хорошо. Так вот, песня, которую получишь сейчас, она на самом деле очень интересная, очень панковская, очень беззаботная и очень драйвовая. Это песня моих друзей из города Москвы. На самом деле это ребята не из Москвы. Они... эта группа появилась в городе Певек.
0: Ты сам-то понял, что
2: Чукотский
0: сказал.
2: Автономный округ. И эта группа появилась в 96-м году на свет. Так вот.
0: И сразу переехал в Москву.
2: Ну не сразу. Сначала они играли в Чукотке.
0: Чукотке.
2: Играли.
0: На Чукотке.
2: Отморозились напрочь вообще. Просто это полные отморозки.
0: Не, а там холодно, да.
2: Там очень холодно.
0: Я знаю.
2: И вот. И в 2003 году группа «Нулевая позиция».
0: Там писать очень неудобно. Очень неудобно писать на Чукотке.
2: Моча замерзает в потоке.
0: Прилипаешь к стене постоянно.
2: Если неаккуратно прижаться к какому-то металлическому предмету. Или даже к кирпичу.
0: Говори в черную штучку.
2: Говорю в черную штучку. Так вот. Группа «Новая позиция» в 2000 году переехала в Москву. И после этого стала активно выступать не только в Москве и Подмосковье, но и по другим городам. Как я с ними познакомился? Это была отдельная история. В 2005 году мы приехали на байк-фестиваль «Жопа на колесах». Этот фестиваль состоялся в замечательном населенном пункте Скороварово. Приехала куча байкеров с Москвы, с Тулы, с других городов, с Калуги. Вот.
0: А из Скороварова был кто-нибудь?
2: Из Скороварова были только местные гопники, которые бухали самогон.
0: На муравьях.
2: Да.
0: На мотороллерах.
2: Ну, типа того, да. И на мопедах. Так вот, группа «Нулевая позиция».
0: А у тебя были когда-нибудь Карпаты?
2: У меня не было ни одного мотора никогда.
0: Вообще ни одного мотора?
2: Ни одного мотора никогда.
0: Блин, дружище, ты много в своей жизни потерял. Ладно, я опять перебил. Я каюсь без толков. Мы остановились на байкерах.
2: Мы остановились на нулевой позиции на байкерах, да. Так вот, в 2005 году на байк-фесте «Жопа на колесах» выступала группа «Нулевая позиция». И мне просто поразило просто геройство этих парней, которые вышли вот этим жарким летом, когда вокруг жужжали, звенели комары, которые кусали всех очень жестоко, все были в покусах. «Нулевая позиция» вышла на сцену в труселях, голые в труселях. Они через 5 минут после своего выступления покрылись все красными укусами. Но они продолжали играть, продолжали хреначить просто панк-рок. Это было очень здорово, очень было весело. Вот. Ну, на самом деле, панк-рок жив, ребята вообще молодцы.
0: А фанатов кусали?
2: Всех кусали. Только байкеров не кусали,
0: нет.
2: Байкеры были в коже.
0: А вот эти вот ребята, которые были покусаны, кусали фанатов?
2: Нет.
0: Это упущение.
2: Прерогатива группы «Аборт мозга», которая единственная группа, которая кусает фанатов после своих выступлений, да?
0: Вот, я хочу это увидеть.
2: Так вот, группа «Нулевая позиция». После того, как они прибрались в Москву, после байк-шоу «Жопа на колесах» в Скороварово, они дали огромное количество концертов не только в Москве, но и по другим городам. выпустили огромное количество альбомов. Вот я даже не дам соврать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
0: он сейчас 8, считает. 9, пока 10, он считает, 10. Я зачитаю,
2: короче,
0: объявление.
2: 12 альбомов записала эта группа.
0: Я не успел зачитать объявление.
2: Да. Потом зачитаю. Так вот, а тем более выходила она на большем количестве музыкальных сборников. Дала огромное количество концертов. На самом деле, ребята обалденные. Настоящий Чукотский северный панк.
0: Чукотский панк. У нас, кстати, знаешь, как-то была программа, и мы развивали тему рок народов мира. Не народов мира, а народов бывшего советского пространства. Мы слушали грузинский рок, мы слушали армянский рок. Вот, ну, русский, само собой. Дошли мы до чукотского рока. Ты понимаешь, чукчи, сука, не поют рок на родном языке. То есть вообще, то есть абсолютно. С варганами, с бубнами, с оленями, но, блядь, по-русски. Друзья, вот такая задача на засыпку. Если вдруг сейчас кто-то нас слушает, кто знает хоть один чукотский рок на чукотском языке, на ненецком, там много народностей, да? Вот, киньте мне прям вот срочно Ваську 96475 или во ВКонтакте. Кстати, у нас же Зухер чат сегодня должен работать, да? Мне Конь сказал, Зухер сегодня чат будет активно шпулять. Вот, короче, мы сейчас пока ставим нулевую позицию. Чукотский рок из Москвы с треком «Ла-ла-ла». Правильно я назвал?
2: Совершенно верно.
0: «Ла-ла-ла». Это все, чему меня научили в первом классе читать. Не, меня этому научили еще до того, как я пошел в садик. Мне говорили «У-ку-ку-ку-ку». Вот потом «Ла-ла-ла» научился говорить. Вот. А мы пока сейчас запустим чат на ВКонтакте, всю остальную шляпу. Объявление я все-таки зачитаю потом, когда мы закончим передачу. Итак, объявляй.
2: Итак, объявляю. Группа «Нулевая позиция». Город Певек. Сейчас город Москва, а точнее даже не Москва, а город Раменское, Подмосковье. Песня «Ла-ла-ла».
0: «Ла-ла-ла».
2: «Ла-ла-ла». Поехали! Поехали!
0: Стоять, Зорька, блять! А кто это здесь у нас «Ла-ла-лу» заменил на какую-то шляпу? «Ла-ла-ла». Поехали! Поехали!

0: А итак, друзья, 21.33 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Дима. Вы слушаете неформатное радио. Наша Аська, куда можно писать 96.47.5. Есть мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Есть у нас твиттер неформатная. Что там, квип, не... короче, вся хуйня, которая есть по социальным сетям. Везде набирайте неформатное, находите нас, пишите. Мой мессенджер практически на все штуки эти настроен. Вот, включили чат vk.com/zucherchat, заходите туда, если кому-то удобно писать ВКонтакте, пишите туда. Вот, я его практически игнорирую, но иногда поглядываю. Ну, привычен я вот, я старый анахроник, правильно называю, да? Анахроник я, анахронизм я. Вот, я люблю Аську, люблю стандартные мессенджеры. Вот, кинул мне Андрей Михайлович чукотский рок. Кинул мне, говорит, пишет, написал так, говно, правда. Ну вот, кинул название. Ладно, после эфира послушаю. Если окажется реально чукотский рок, следующий эфир вам включу. Вот, итак, что сказать? Ла-ла-ла. Ла-ла-ла же была, да?
1: Да.
0: Да, была ла-ла-ла. Ну, как мы говорили в предыдущей передаче, обосрать панка, все, чтобы похвалить. Да? Давайте дружно обосрем панка. Давайте дружно обосрем, скажем фак, отстой. Да не, нормально все, на самом деле отзвучало, отработало. Запись на уровне, текст не прочитал.
1: Надо было вслушаться.
0: Я как-то вот его не прочитал. Вот как-то он, вот ничего не задело меня. Вообще, кроме ла-ла-ла, я ничего не услышал.
1: Ну как же. По сугробам в кедах, села греки деда. Я шагаю гордо, я знаю три аккорда.
0: Вот, вы чувствуете, да, вот сразу видно, кто истинный ценитель панка, и кто здесь просто так сидит, лишь бы обосрать группу, да. На самом деле, ребят, честно, не обосру, не похвалю, вот реально как-то вот прошло мимо меня, ну, я даже не знаю, с чем это связано, то ли с моими моральными настроями, то ли потому, что не зацепило. Вот делайте вывод сами. Коня зацепило, конь притащил этот трек сюда в студию. А вот как-то мимо меня это все прошло даже вот, ну как-то вот. Но у меня все время так. У меня так все время. С рэперами, с панками и с кем еще?
1: И с занудливыми рокерами.
0: Занудливые рокеры, я их сразу, я прям нажимаю кнопку, говорю, бааа, фак. Вот, это так, прошло. Я не матерился, не ругался, не срал. Мне сказать просто нечего. Поехали.
1: Опять же, рекомендация следующих. Захару надо послушать крупную позицию.
0: Хорошо, я послушаю. Не, я понимаю, вживую ребята стопудово. Нет, тут смысл в чем? Вживую работают все красиво. Вот поверь мне, даже если мы с тобой вдвоем выйдем, ты выйдешь с тазиком и вот этими вот щипцами для полоскания белья будешь делать бум-бум-бум. Потому что на гитаре ты играть не умеешь, я знаю. Вот, я выйду, вместо гитары возьму какую-нибудь хуйню, на которую натянута веревка, и буду делать бэм-бэм-бэм. И поверь мне, мы выйдем на сцену, мы толпу зажгем. Вот, сейчас, блин, у нас опять эта шляпа включилась. Да что ж такое, стоять, Зорька. Мы вот это лу-лу-лу-лу-лу-лу уже слушаем третий раз. Так, стоять, мы опять включаем бэкграунд. Вот, это у нас, знаешь, кто уже третий раз прорывает?
1: Батарик Лапрожек. Они рвутся в эфир.
0: Блять, они хотят в эфир, я уже не знаю, что с ними. Давай мы их уже объявим.
1: Ну давай с нулевой позиции закончим.
0: Давай закончим, да. Отстреливаем нулевую позицию.
1: Нет, зачем отстреливать? Ребята мне очень нравятся, я их очень давно люблю, с 2005 года. Да, я к ним даже ездил в Москву, с ними там терял понемногу. Вот, ребята очень хорошие.
0: Вот в чем выражена вся привязанность к этой группе. Он их знает живьем. Вот же оно. Вот это подстава. Это подстава.
1: Мое знание живьем на любых позициях усилило мое влечение и мою симпатию к данной...
0: Это подстава.
1: Мое знание живьем на любых позициях усилило мое влечение и мою симпатию к данной команде.

0: Botanical Garden, группа, сори, конечно, ребята, извините.
1: Ботанический сад, надо просто по-русски называть группу, то конь путаться не будет.
0: Да, так вот, данная группа очень издалека, издалека. Эта группа, опять же, из Иркутска. Если кто-то помнит группу, которая называлась...
1: Группа,
0: группа!
1: Он потерял, блядь, бумажку!
0: Да,
1: подними бумажку, я пока объявление зачитаю.
0: Так вот, группа исполняла песню «Трусы в горошек», и группа называлась «Дубовая роща». Она тоже оттуда. Так вот, группа Botanical Garden. Это тоже группа издалека, издалека, издалека. И вот чем мне зацепила песня, которая сейчас прозвучит в эфире.
2: Прекрасная
0: песня
2: далёка.
0: Называется «Спасатель Малибу». А для тех, кто знает эту песню, да, кто, кому знакомо это название, они тоже знают, что эта группа на самом деле, точнее группа, песня «Спасатель Малибу» была написана в свое время также группа «Пиздатый Бенд».
1: Подожди, у нас кто-то еще пел про «Спасателей Малибу».
0: Я пел про «Спасателей Малибу», да!
1: Ты спиздил у ребят идею!
0: Нет, это ребята, мне кажется, спиздили идею у группы «Пиздатый Бенд», но может быть не спиздили.
1: А ты спиздил у группы «Ехидный конь».
0: Короче, я объясняю.
1: Давайте уже разберемся, кто у кого спиздил «Спасателей Малибу».
0: Давайте разберемся.
1: На самом деле это сериал такой был.
0: Да. И вот,
1: вот
0: на эмоциях от этого сериала.
1: А там девки с сиськами,
0: да, многие девки с сиськами и многие группы, они решили написать песню про спасателей Малибу. Так вот, я не знаю, кто по хронологии был первый, да? Либо «Пиздатый Бен», либо «Botanical Garden».
1: Либо «Ехидный конь».
0: Ну, «Ехидный конь» был последним, потому что «Ехидный конь» с позволения «Пиздатого Бенда» сыграл эту песню «Спасатели Малибу». Так вот, когда я увидел название Botanical Garden, господи, боже мой.
1: Как я его зарядил.
0: Да, зарядил, да.
1: Вискаря в студию.
0: Так вот, когда я увидел на сайте Rock Club Botanical Garden, спасатели Малибу, у меня захватывалось такое подозрение. Неужели эти ребята тоже перепели песню «Пиздатого Бенда»? Но я послушал и увидел, что на самом деле песня-то другая. Песня-то интересная. Песня-то вообще офигенская.
1: А честно, лучше?
0: Не могу сказать, потому что, ну, я прикипел к своей песне.
1: Он прикипел к своей. Вы бы видели его лицо сейчас, да? Он подмигивает одним глазом, второй прищурил.
0: Так
1: смотрит
0: вот.
1: Смотрит на лимончик с солью, говорит, блять, моя песня лучше.
0: Нет, я не скажу, что моя песня лучше. У Botanical Garden песня вообще замечательная. Так вот, песня опять же про спасателя Малибу, про этот сраный американский штат, про этих сраных американских сисястых баб и сраных американских спасателей. Но тем не менее, песня действительно хорошо сделанная. И ребятам большой привет из Тулы в Ижевск. Ой, в Ижевск опять. Я что-то заговариваю.
1: В Иркутск.
0: В Иркутск, да. Из Ижевска была группа ГМО.
1: Даже я знаю, я без бумажки сижу и тоже знаю, что они... Малибу сейчас все переехало в Иркутск. И все телки, которые скакали там по пляжу, сейчас прыгают по берегу. Что там у нас? Лена течет, да, где-то?
0: Ой, я даже не знаю.
1: Какая там река у вас в Иркутске? Ну-ка напишите мне быстрее кто-нибудь. Вот.
0: Так вот, по берегу этой холодной реки прыгают спасатели Малибу, прыгают за...
1: И охуевают, блядь! Где мы, блядь?
0: Холодные воды этой реки, прыгать надо, спасать сисястых баб, а не хочется, потому что холодно, замерзнет
1: все. Да ну их нахуй пусть тонут, блядь!
0: Да. Но ребята из Botanical Garden, они смелые, они мужественные, они не боятся мороза, блин. Они прыгают за этими бабами, их спасают.
1: Мы долго еще про них говорим, да?
0: Нет, все, давай песню ставим, да.
1: Вот, поехали.
3: Ламбада, блядь!

0: Не, ну на самом деле мне Конь, он прям вот, он в начале, прям вот мы еще не начали эфирить, мы сидели, что мы делали, чай наливали. Вот, он говорит, Зухер, сегодня ты, блядь, всех обосрешь. Вот, обосрать, не обосрать, я не знаю, я сейчас обосру, наверное, коня. Это была неудачная подборка песни для выставления как бы на конкурс. Да, то есть смотри, ну, да, мы подойдем логично к ситуации. Песня записана хорошо. Вокал нормальный. Текст прикольный. Но эта песня для исполнения в кругу друзей. Там, я не знаю, там, 9-й песней в концерте, 18-й песней на альбоме. То есть, ну, для массовости.
1: Эта обосной, песня... Обосной.
0: Ну, вот я считаю, да, то есть вот эта песня, она у меня впечатления никакого о группе вообще не сложила. Ну, вышли ребята, сделали стёб, да, причем стёб такой достаточно профессионально записанный, хорошо сыгранный, но вот у меня представления о группе вообще никакого. Если вот вся ихняя творчество вот на это похоже...
1: Абсолютно нет, абсолютно.
0: Вот, тогда я говорю прям пизду в пачку прям скомкать и выбросить. А я больше чем уверен, что у группы есть какие-то более пристойные треки, которые действительно приятно слушать. Вот, прорвался к нам в чат человек, вот, пишет... Нормульчик, тема, которая была дома либо.
1: Какой-то... Нулевая позиция.
0: Не торт про Малибу. Ну, а вот торт про Малибу какой-то унылый ска. Вот видишь, вот тебе человек пишет, которого я абсолютно не знаю. Кирилл Архипов. Вот предыдущая четче была, это он про чукотский рок. Вот. Натаха пишет, про кеды круче. Вот про кеды у меня как-то оно вообще все пролетело. Вот, короче, вот я смотрю, народ из Аськи переключился в чат.
1: Хорошо.
0: В чат. Ну и пускай, ладно, где вам удобнее, туда пишите. Единственное, ребят, ну я редко туда заглядываю. Я вот как гляжу, сразу вот все говорю, все комментирую, да? Вот как оно есть. Вот что думаю, то и говорю. У меня прокладка между мозгом и языком вообще, она практически, блядь, отсутствует. Вот, за это я... многие меня не любят, а другие уважают. Вот, я не знаю, вот каким... Как это надо? Группам разбежитесь вы... Уважаете или не любите, но я говорю, что думаю. Вот, конкретно про эту песню могу сказать, что она меня не зацепила, не впечатлила. Я понял только то, что у них хороший пульт, они умеют играть на инструментах и иногда любят постебаться.
1: Они всегда любят постебаться.
0: Вот, это мое личное мнение. Дальше. Или ну, ты что-то скажешь? Не, мы так много про них сказали до того, как услышали. Блядь, и когда услышали, я расстроился, честно.
1: Ну, опять же пообещаю. Как вот получилось у нас с группой «Шведский стол», да? Ну, не по моей вине, а может быть даже и по моей вине, да? То же самое по поводу группы...
0: Вот, Свари спрашивает, что в эфире? Made in Token. В морду током, да, была такая группа.
1: В «Шивой леди» песни пела, да.
0: «Шивой леди», да.
1: Лебедь. Так вот, у группы Botanical Garden на самом деле дофигища хороших песен. И эту песню, опять же, возможно, по моей вине, выбрал по одной простой причине.
0: Спасатель Малибу. Сегодня вот все, что Зухер должен... Вообще сегодня у коня такое настроение, он за все берет вину на себя.
1: Да,
0: он
1: что
0: пришел
1: сегодня...
0: и рассказал, вот я, блядь, работаю на работе, не обманываю клиентов. А мое начальство, сука, а как мне клиенту смотреть в глаза? Вот, и точно так же он сегодня сидит и вот себя корит за то, что он выбрал неправильную песню. Ну, может быть, с какой-то стороны про песни ты и прав.
1: Может быть, с какой-то даже стороны.
0: Ну, вот по работе вообще не заморачивайся, все нормально. Так, кто-то мне что-то где-то написал, у меня что-то квакнуло. Друзья, короче, я еще раз напомню, Аська 96-47-5, стукаемся. Кто любит Mail-агент, неформатный Mail.ru, туда стукаемся. Вот, кто не любит ни то, ни другое, пишем во ВКонтакте, в Зухерчат. vk.com/Зухерчат. Или заходите на сайт неформатная.ру. Там есть кнопочка перейти к Зухеру на ВКонтакт. Оттуда уже найдете Зухерчат. Короче, найдете, куда писать. Вот, если что, звоните, в конце концов, да? Вот, следующий, кто у нас?
1: Так вот, следующая песня. Я уже даже с трепетом подхожу к этой песне, к этой группе.
0: Ты уже чувствуешь себя виноватым?
1: Я не чувствую себя виноватым. Мы с музыкантами очень долго обсуждали, какую песню поставить в эфир. Вот, и я просто настоял на своем. Ребят, заранее простите, прошу прощения, да, что я выбрал именно эту песню. Она мне реально очень нравится, да.
0: Простите меня, да. Люди, блядь, я отдал вас на растерзание.
1: Зокера злобного, да.
0: А кто вообще сказал? А, так они же и говорили, да?
1: Нет, не они говорили.
0: Не
1: это
0: они.
1: Другие ребята,
0: вот,
1: да.
0: Это прошел слух, что Зухер пишет шутки у аншлага. Вот, что я их копирую оттуда. Вот, и прошел слух, что я очень злобное тело, которое лишь бы ему, блядь, покусать что-нибудь. Нет, друзья, говорю, что думаю, честно. И причем я не говорю, что вы все плохие. Может быть, вторая песня, которая будет более удачно подобрана, она мне и понравится. Вот, но если я обосрал какую-то песню, это не значит, что я обосрал всю группу.
1: Давайте. Ладно, переходим к следующей команде, да? Команда следующая, очень молодая.
0: Я сломал нахуй зажигалку.
1: Ну, хуй бы с ней, зажигалка дофига не стали же. Так вот, следующая команда, следующая группа, она очень интересная в том плане, что это очень молодая группа. Играет она в довольно нетривиальном таком стиле, который можно назвать и русский рок, и русский фолк. Точнее, даже не русский фолк, а фолк какой-то даже, скажем...
0: Какой-то, блядь, не русский.
1: Какой-то не русский, да. И группа называется «Люкарна». Группа эта из Москвы.
0: Тоже не по-русски как-то.
1: Не по-русски? Ну, насколько я
0: знаю...
1: Не по-нашенски. Насколько я знаю, название «Люкарна» — это какой-то вот, элемент окна. Либо это окно в средневековом каком-то замке, да, либо что-то такое похожее. Так вот, поют эти люди про...
0: А ты, наверное, с люцерной, с цветочком путаешь.
1: Нет, именно «Люкарна» — это... Оконный проем в средневековом замке, насколько я прекрасно это знаю.
0: Ты подкован.
1: Да, конь подкованный, да, подковали коня. Так вот, у этой группы довольно-таки много песен. Они записали всего один альбом, но альбом очень интересный. Я почти весь альбом этот слышал. И с этого всего альбома выбрал всего одну песню, которая называется «Башмачник». Почему эту песню выбрал? Она быстрая, веселая, позитивная. И причем в этой песне тут есть такая... многоголосица. Поет два голоса, два вокала, женский, мужской. И эти вокалы, они сплетаются между собой и создают неповторимое просто очарование, если слушаться текст.
0: Коню больше вокал. Не наливать. Нет, все.
1: Так вот, песня очень интересная. Песня очень интересная.
0: Говори в черную штучку.
1: Говорю в черную штучку, которая придвинута больше к тебе, чем ко мне.
0: Она тебе ее к тебе, потому что я все равно говорю громко. Вот. Ладно. Меня вот так слышно хорошо.
1: Хорошо, хорошо.
0: Напишите,
1: хорошо.
0: Меня хорошо сейчас слышно.
1: Так вот, группа «Люкарна», песня называется «Башмачник». Про бедного башмачника Лепрекона, который влюбился в королеву, принцессу, и которая его просто-напросто тупо использовала. Ну, это мое впечатление о данной песне.
0: Бабы-сволочь, вообще, в натуре. Взяла, использовала башмачника, сделала себе туфельки и...
1: Причем туфельки из чего? Из какой кожи? Из
0: я не знаю. Я
1: Из кожи этого лепрекона. Бедного-бедного лепрекона.
0: Так бедный вот, лепрекон.
1: Так вот, слушаем эту песенку, да? Оставляем комментарии. Ну, я думаю, что эта песня понравится всем слушателям неформатного радио.
0: Песня про лепрекон. Про да. Труп лепрекона.
1: Нет, про то, как он еще
0: как не был трупом.
1: Он не был трупом, да.
0: Да слушай, мы всю песню рассказали, вот я ее даже не слышал.
1: Ну, давай
0: мы
1: послушаем.
0: Мы уже ее всю рассказали.
1: Давай послушаем.
0: Поехали. Смерть лепреконом.

0: На самом деле, конь меня обещал побить, я ржал всю песню.
1: Я тебя реально сейчас убью, и программа будет вести один.
0: И лесной народец скачет, блядь. Джигу пляшет у реки. Я специально вбил в поисковку слово джига видео. Сейчас мы когда будем следующую песню ставить, я покажу коню, что плясал лесной народец. Нет, как сказать, ну давайте мы подойдем к вопросу серьезно. Сейчас я успокоюсь, да. Сотру улыбку с лица. Вот, мало того, что... Я не могу это сделать. Он меня стукнул. Больно, блядь. Ладно. Можно я оставлю без комментариев этот трек?
1: Нужно.
0: Нужно, все хорошо. Я не буду комментировать. Он меня опять стукнул. Падла. Давай следующую песню. Ой-ой-ой.
1: Ладно. Ой-ой-ой. Прежде чем следующую песню поставим. Я не понимаю, в чем смех вообще.
0: Не, это чисто личные ассоциации. Не подумайте ничего плохого, друзья. На самом деле, охуенное настроение.
1: Но для чего мы слушаем песни и программу пускаем?
0: Чтобы было весело.
1: Чтобы было весело, конечно, да.
0: Вот, нас спрашивают, а вам травку там не даете?
1: Нет. Привозите, да.
0: Привозите, да, у нас дилер знакомый есть, мы по дешевке сплавим. Не, на самом деле мы не курим, не пьем, мы просто, как сказать, общаемся. Вы знаете, моя любимая женщина, она со мной никогда не ходит в кино, особенно на такие слезливые сериалы про этих, про упырей.
1: Сумерки,
0: вышел весь зал со мной, мы все ржали.
1: Кстати, очень хорошая тема, про сумерки мы завели ее, потому что следующая песня...
0: Как бы невзначай.
1: Как бы невзначай, да.
0: Не, я правда не знал, честно.
1: Песня называется «Любовь вампира», группа КПД.
0: Кто-то там нам пишет.
1: Да.
0: Ну тебя и прет. Песня хороша. Не, я эту песню оставлю для подъема настроения.
1: Не, безусловно.
0: В особо грустные моменты моей унылой жизни.
1: Ладно, вернемся все-таки к этой песне, потом перейдем к следующей песне, да?
0: Давай.
1: Так вот, песня «Башмачник».
0: Ты меня еще раз стукнешь, сука.
1: Ну если будешь сжать, я стукну тебя еще раз, а может быть даже два. Так вот, песня «Башмачник» мне сначала, ну да, понравилось, но не скажешь, чтобы особо, да? Но потом я заметил за собой, что я эту песню постоянно переслушиваю.
0: А вся беда в том, что ты все время слова слушаешь.
1: Да.
0: Вот. Вот это твоя самая главная беда в жизни. Ты всегда слушаешь, что тебе говорят, пишут и показывают по ящику.
1: Дело не в ящике. Вот. Дело в башмачнике.
0: Говори в черную штучку, то я тебя тоже слушаю.
1: Так вот, говорю в черную штучку. Если говорить по поводу группы «Люкарна». Эту песню я услышал, ну как бы прошел мимо нее. Но потом у меня появилось такое желание послушать песню еще раз. Послушал. Потом послушал еще раз. Захотел еще. То есть эту песню я слушал, наверное, раз 10. Вот за эту неделю раз 10 эту песню послушал. И песня не надоедает, реально. Песня интересная, веселая. И, ну, вот Зухер, он ржал минут 5, наверное.
0: Не, реально весело мне было, но у меня...
1: Бедный лепреконцы, не жалко лепреконцы, с которого содрали кожу на башмачки?
0: Я до него даже не дослушал, у меня джига, меня просто... А лесной народец, что там, пляшет джигу у реки, блядь, все, ребят, вот это... Это надо сделать, как это, слоган, рекламная фраза группы. А лесной народец ночью пляшет джигу у реки. Не ебет, по какому поводу они просто ее, блядь, пляшут.
1: Скачут.
0: Скачут и да. Пляшут.
1: Ладно, хорошо, на джиге остановимся. Я не знаю, как вести эфир с этим неадекватным человеком. Я его уже два раза ебнул, один раз в печень, другой раз по затылку.
0: По затылку мне, оно меня только больше плющит, я раззадориваюсь.
1: Ладно, хорошо. Переходим к следующей песне. Песня от группы КПД. Так получилось, что Захар сбил все настройки.
0: Коэффициент полезного действия.
1: Итак, эта группа, которая должна была выступать плюс один, она выступает теперь не плюс один, а пять.
0: Пять? Ты хочешь, чтобы я заплакал?
1: Да. Так вот, группа КПД. Эта группа образовалась в городе Веневе в 2004 году. С этой группой мы познакомились в 2005 году. На дне города Венева мы там выступали. Причем выступали очень нехило. С очень хорошими командами. Вот. И с этими ребятами я там познакомился, увидел это выступление этой группы. Выступали ребята очень хорошо. Вот. И после этого, ну как это была пауза, я был тогда модератором на тульском сайте Tool Music. И я с удивлением заметил, что группа КПД срет вообще вся Тула. Она вся Тула хором срет эту группу. То есть все тульские группы, все посетители сайта эту группу просто реально обсирают.
0: То есть я задел именно коэффициент противодействия, коэффициенту полезного
1: действия. Меня реально это задело, потому что я не понимал, за что. А эту группу, ну как бы, вот я послушал, да, ну вроде послушал, да, и все, и забыл. И я вижу, эту группу срут. Я решил послушать эту песню еще раз. Эту группу, ну как бы, песню этой группы, да, я послушал.
0: Нет, сейчас, извините, оборот.
1: Да.
0: Мы сейчас, вот я почему настаивал, чтобы перевести эту группу в раздел плюс один. Песня не их.
1: Не их чья?
0: Не Бекара.
1: Это не Бекара, это КПД.
0: Это... А, о чем мы сейчас будем слушать?
1: КПД.
0: А ты мне сказал, что она была плюс один. А мы
1: она должна была быть плюс один, вот. А Бекар должен был первым идти.
0: Все, то есть сейчас что будет за группа?
1: КПД.
0: КПД. Я же передвинулся. Вот да. Она, значит, вот. Ункнаун артист, трек 5.
1: Да.
0: То есть как минимум у них уже есть диск. И это...
1: У них не один диск, на самом
0: деле. И эта песня идет пятым треком.
1: Да. Так вот, группа КПД.
0: Все, тогда когда сори.
1: Я, когда,
0: сори.
1: Да. Когда я послушал эту песню, я просто вот реально офигел. Я не понял, почему тульские музыканты срут эту группу. За что? Песня-то хорошая, группа-то хорошая, профессионально сыграна, профессионально исполнена, и слова нетривиальные. Ну, я потом просто допер до того, что просто это зависть, банальная тупая зависть, что ребята выступают не только в Туле, выступают в Москве, по другим городам, да, а тулики таких, ну, там, тулики
0: а можем
1: народ,
0: мы
1: да.
0: Все послушаем?
1: Да, конечно.
0: Можем мы все послушаем?
1: Да, конечно, послушаем.
0: А потом я от лица всех...
1: Туликов, да? Обосрешь, да?
0: Не факт. Если будет не за что, не обосру.
1: Ну, хорошо. Так вот, песня КПД... Называется «Любовь вампира». Почему как раз про «Сумерки» начали говорить, да? Ну, эта песня, кстати, на самом деле появилась раньше. Появился сериал «Сумерки». Вот. И они, на самом деле, эту песню записали, исполнили. И у этой песни очень много поклонников. И я даже больше скажу, когда эту песню услышал, она мне очень понравилась. Стал моим хитом. Хитом моим стал, да?
0: Я его держу за голову!
1: Так вот!
0: Чтобы он ей не болтал, блядь!
1: Я вот эту песню отсылал своим знакомым девчонкам. Из разных концов страны. И в Новосибирск, и в Москву, и в Питер, и
0: дали.
1: В Иваново, и
0: дали.
1: В Владимир, и куда угодно.
0: Дали.
1: И все.
0: Дали. И
1: все девчонки
0: дали.
1: Сказали,
0: все девчонки
1: что
0: дали.
1: Группа офигенная. И песня тоже офигенная. Ребята, лирическая баллада. Очень красивая. От группы КПД, город Венев.
0: Ставьте ее девчонкам, девчонки под нее дают. Поехали.
1: Поехали.

0: Итак, друзья, 22.11 на моих зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами ехидный конь Дмитрий. Вот, наша Аська 96.47.5. Можете туда писать, можете писать в мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru. Можете писать в наш чат vk.com/zucherchat. Вот, короче, пишите куда угодно. Напомню сразу. Ну, я просто вижу, он конь, он готов меня побить в очередной раз. Не, блядь, а когда уже это все закончится? Почему в каждом эфире меня бьет конь?
1: Первый эфир.
0: Когда уже ему в глазину засвечу, скажу, блядь, на, сука, так, бам! Вот, ладно, дело не в этом. Срут. Димка пожаловался, что на эту группу срут. Вот. Можно я прям вот расскажу вот то, что я тебе сейчас рассказывал?
1: Ну, давай.
0: Можно, да? То есть я прям вот делюсь впечатлениями, да? То есть я человек, который первый раз услышал эту группу, первый раз услышал вообще про этих людей, что они есть на белом свете. Вот. И первый раз услышал этот трек, соответственно. Вот. Какие косяки в этом треке присутствуют? Во-первых, это мертвая песня. Это мертвая песня, которая никогда не будет жить сама по себе. Никогда. Вот. Это песня, которую играют где-то в середине концерта, в середине альбома. То есть, ну вот она есть. Видно, что в нее вложена душа. Видно. Видно, что старались ребята там или. Но у меня вот больше склонность, что там два человека в группе всего. Я прав или нет?
1: Там гораздо больше человек.
0: Там гораздо больше. Ну, я говорю вот про свое впечатление. То есть, вот когда я слушал эту запись, у меня было такое ощущение, что вот играет драм-машина, во-первых. Да? Во-вторых, один соло-гитарист. То есть, вот если бы я думал, что это один человек или два, я бы подумал, что это огрехи сведения, да? Если вот мне сейчас Димка сказал, что там дохрена народу, то есть это абсолютно не сыгранный коллектив. Абсолютно не сыгранный. То есть каждый живет своей жизнью, и вот они как-то вот они стараются, оно все красиво, все понятно, текст, музыка, все такое пиздострадальческое, но вот они не попадают друг за другом. То там Сольничок убежал, то здесь Сольничок убежал. То есть вот если бы это было огреха сведения, я бы сказал, да, в жопу биту звукорежиссеру. Вот. Раз там целая куча народу, ну я даже не знаю, на кого погрешить, но песня жить не будет. Честно говоря, вот мое мнение, песня жить не будет вообще самостоятельно никогда.
1: Мнение неправильное, потому что песня живет, у песни очень много поклонников, даже поклонниц.
0: Вот поклонниц там должно быть туева хуча, но песня мертвая. Песня для девочки, которая включить при свечах, причем если девочка знает, что ты спел эту песню или ты играл в этой песне, да? Вот тогда она еще проканает. Как-то вот как самостоятельный жилец, она не жилец.
1: Еще раз
0: это мое личное мнение. Это лично мое мнение.
1: Это твое личное мнение, я его оспорю.
0: Смотри, мне с Украины пишут, ты прав, Зухер.
1: А может быть, это пишет мне прав, а не тебе прав.
0: Кому пишут, что прав? Не, ну раз мне Ваську пишут, полюбасу прав я.
1: Не знаю. Так вот, я приду весомый аргумент.
0: Битой по чердаку Зухер.
1: Вот, да.
0: Суки!
1: Так вот, я хочу что сказать, что реально я не пизжу, блин. Эту песню, которая мне действительно полюбилась, я ставил своим знакомым девочкам из разных городов. Новосибирск, Питер, Москва там, Ростов-на-Дону, блин, Казань там, где угодно. И всем девочкам эта песня очень понравилась. Мальчикам не ставил, ставил девочкам. Но девочкам
0: вот
1: песня нравится.
0: Мальчику Зухеру не понравилось.
1: Ну, нет, потому что ты мальчик.
0: Не-не-не-не-не-не, я нашел очень много косяков. Потому что мое ухо цеплялось изначально не за песню, а за косяки. Вот, и когда ты слышишь эти косяки, уже ни о чем другом думать не можешь. Привет Аринконету, у нас еще один слушатель с Украины нарисовался, пишет, здорово, наконец-то я тебя поймал. У моего кума недавно сын родился, Захаром назвали. Вот, племя Зухеров множится.
1: Дай боже.
0: Зухеры растут. Так, колись откуда? Что откуда? Нет, Авик, я просто тебя перепутал, дружище. Не обижайся, ради бога.
1: Да так вот, ладно. Возвращаясь к нашей песне, к нашим героям из группы КПД, я считаю, что это
0: песня... Не мотай башкой, говори в черную штучку.
1: Я считаю, что эта песня обречена на жизнь.
0: Обречена на смерть. Вот, вот, вот, вот так
1: вот. Я просто немного приболел. Так вот, песня «Обречена на жизнь», песня очень хорошая, песня, которую знают не только в Туле, но и далеко за ее пределами.
0: Ну и в Венёве тоже.
1: Ну, Венёв это не самое главное, Тула не самое главное. Действительно, песню знают за пределами далеко нашей Тульской области. И песня очень хорошая, не зря я в эфир поставил. И очень жаль, конечно, так получилось, что Зухер сдвинул программу, и эта песня прозвучала не в формате плюс один, а в формате 5.
0: Я ее обосрал.
1: И ты ее обосрал.
0: Я всегда обосрал работу над песней, а не саму песню.
1: А насчет вот самой песни что скажешь?
0: И вот работа над песней убила песню нахуй.
1: А насчет самой песни что скажешь?
0: А я ее не услышал, потому что я услышал работу над песней.
1: Не, ну ты послушал бы песню саму.
0: А вот я сяду, когда будет нормальная запись, мы с тобой сядем, ты мне опять дашь в печень, потом по голове, и потом скажешь: Зухер, скажи что-нибудь нормальное про эту песню. Какое? Все мозги вылетели на монитор. Что я могу сказать хорошего? Вот. Собственно так.
1: Ну, собственно так, ладно, хорошо, не будем спорить дальше. У нас, тем более, еще одна песня осталась, которую надо поставить в эфир, а потом поеду домой, потому что время уже позднее, я боюсь не уеду отсюда.
0: Вот на это есть все шансы.
1: Я не еду не просто, потому что просто транспорт не ходит, да.
0: Да нет.
1: Вы не подумайте.
0: Да нет, он улетит с балкона, я ему сейчас все вспомню.
1: Я как в свое время пел Слава Никаноров, группа «Ангел Небеса», мне приснилось, я лечу с 8-го этажа. Ну, 8-й этаж, то ладно, Слав, а вот 22-й этаж, это, конечно, более серьезно.
0: С 22-го лететь весело, особенно с зонтиком. Думаешь, нахуй я взял этот зонтик, летел бы, летел. Нет, тут все просят морду током посадить. Друзья, все заказы за границами программы 5 плюс 1. Вот как только мы закончим 5 плюс 1, начнем выполнять заказы, посылать нахуй начальников, передавать привет любимым женщинам, мужчинам. Это все будет потом. Сейчас пока мы как бы делаем вид, что создаем серьезную передачу, да?
1: Типа того. Ну и так вот, переходим плавно к последней нашей песне, которая должна была первой быть, но, к сожалению, Зухер ее отодвинул в самый конец.
0: Ну, я объяснил, почему я отодвинул. Я бы просто этого не пережил, честно, серьезно.
1: Я вообще-то на самом деле...
0: Если ты со мной не согласен, то, ну, ударь меня еще раз.
1: Нет, Зухер, я с тобой согласен, в принципе. Я с тобой согласен насчет этой песни. Но, тем не менее, песня сделана очень хорошо, очень качественно. Единственное, что как бы...
0: Говори кавер... в черную штучку.
1: Да, этот кавер, это кавер не на Лукича, не на Диму Кузьмина, да, это кавер на
0: Гражданскую оборону, да. Но просто вот в свете вот сегодняшних событий он меня, ну, покоробил. Я не захотел начинать с этого эфира, потому что я хотел его начать именно с Лукича.
1: Ну, а закончим мы тогда все-таки в конце концов этим кавером. Так вот, данный кавер сделала группа, которая называется...
0: Бикар,
1: да. Эта группа сейчас уже на данный момент распалась. Группа называется сейчас по-другому. Банально и тупо Клим Егоров по имени и фамилии вокалиста данной группы, да. Группа из Уфы. Она была основана в 2004 году. Ну, собственно говоря, переиграли на многих сценах в Башкирии, выступали в Москве, в Питере и в многих других городах. Так вот, песня, которая сейчас прозвучит в эфире, она попала на интервью Гражданской обороны. Песня на кавер на песню Лукича «Мы идем в тишине». Ну, на самом деле...
0: Мы нальем сейчас еще.
1: Да, мы сейчас
0: давай,
1: нальем.
0: Ты тарабань, я налью.
1: Да, ну давай, наливай пока. Я скажу так, что на самом деле очень жалко, что ушел такой великий человек, такой хороший человек, такой добрый человек, как Дима Кузьмин. Я до сих пор вот эти 3 дня себя нормально прийти не могу. Возможно, даже это повлияло на то, что к эфиру я так подготовился не очень хорошо, да? Потому что действительно, ну, было сначала похоже на глупую шутку, что это кто-то глупо пошутил. Я этого человека просто давно, относительно давно видел, с ним общался. Оказалось, что это было недавно.
0: Недавно?
1: Да, недавно. И мы Димку ждали к себе 25-го
0: числа. Он должен был сидеть вот в этой студии, мы с ним должны были доесть ту самую краковскую колбасу, допить ту самую бутылку коньяка, пообщаться с вами.
1: Не коньяк. Масанский портвейн, он любит масанский портвейн.
0: Мы любил, с ним не смогли допить коньяк и договорились, что в следующий приезд мы сидим на этой студии и пьем тот самый коньяк, который мы начали перед концертом.
1: Ну ладно, допустим, да. Так вот, так получилось, что... Сейчас Димка идет в тишине вместе с Янкой, вместе с Егором. Мы скоро там тоже будем идти, возможно. Возможно, не скоро. Не очень скоро, да? Но, тем не менее, ладно. Вечная память Лукичу, Диме Кузьмину, да? И песня, которая сейчас прозвучит, песня от группы Бикар из Уфы, Клима Егорова. Песня «Мы идем в тишине».
0: Да, мы просто молча включим.
1: Да.
0: Помянем Лукича, друзья. кто не знает, знаете, что был такой человек. И
1: я думаю, все знают.
0: Ты знаешь, я вчера понял, что не все. Вчера я ставил все его известные песни. То есть все люди думали, что это песни других людей. Uh-huh. Вот, на самом деле это были песни Лукича. Он был автором, он их пел. И он их пел гораздо душевнее.
1: Кстати. Конечно.
0: Вот. Все, память великая. Ставим песню, мы пока помянем. Сейчас нарисуемся буквально через 3 минутки.

0: Да и, в принципе, no comments. No comments. За кавером прозвучал оригинал. Вот. Итак, друзья, 22.27 на наших зеленых системных, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Пишите, кому куда удобнее. А что у нас все? У нас, пожалуй, даже все. Даже, пожалуй, сегодня и все. Да? Ну, все с 5 плюс 1. Вот, но не все у нас с эфиром. Эфир у нас, блядь, продолжается, и как-то надо его продолжать. Вот, еще, по крайней мере, полчаса буду вам выносить мозг.
1: Кстати, Захар, хотел извиниться.
0: Говори в черную штучку.
1: Да, хотел извиниться перед группой «Шведский стол», которую мы эфир обрубили прям практически на середине.
0: Ну, не и... вину группе «Шведский стол», а вину за того, что запись была вообще говно.
1: А возможно, может быть, во мне вину, потому что, может быть, не ту запись поставил, да?
0: Ну, все равно, раз она попала в сеть, ну...
1: Я хотел бы сделать что? Ход конем такой, да?
0: Конь сделал ход конем.
1: Да. И поставить в эфир, пока программа не закончилась, не сейчас, возможно, через 5-10 минут, другую песню этой группы, которая мне тоже очень нравится, песня называется «Матушка Лень». Про всех наших формалов, про всех наших мужиков.
0: Сейчас мы найдем.
1: Мы сейчас найдем, поставим
0: сейчас
1: в эфир.
0: Найдем.
1: Чтобы группа, ну, не обижалась на нас, да? И, ну, на самом деле, песня очень хорошая.
0: Сколько групп на нас сегодня обиделось? Ну, начнем с этого.
1: Не, я думаю, что на нас...
0: И на самом деле у «Ехидного коня» каждую передачу удаляется 5 групп из друзей просто. Все, давай, до свидания.
1: Ну так вот, хотел бы...
0: Как правда... песня называется?
1: «Матушка Лень».
0: Я ищу, ты говори.
1: «Матушка Лень», «Шведский стол».
0: Ты говори в микрофон,
1: так
0: а
1: вот,
0: я
1: вот, я песню. Говорю в микрофон. Мы эту песню найдем, мы обязательно сегодня ее поставим. Потому что песня реально хорошая.
0: Да, вот мы ее уже нашли.
1: Да?
0: Да, она уже практически у нас.
1: И что, можем прямо сейчас поставить вверх?
0: Да, если ты поговоришь...
1: Ну, я поговорю,
0: 5
1: конечно.
0: Секунд.
1: Да, 5 будет... секунд, да, даже 3 секунды.
0: Она поговорю, уже
1: или,
0: у нас.
1: Или 10, всё. Да. Так вот, песни, которые прозвучали у нас сегодня в эфире, они были неоднозначные, все не похожи друг на друга. Но я считаю так, что эфир у нас прошел не зря. Помянули Димку Кузьмина Лукича.
0: Помянули мы его провайдера.
1: Да, провайдер тоже, блин.
0: Говно.
1: Да.
0: Не... Мы не только песни срём, мы срём провайдеров, людей, советскую власть, ментов, что там. Мы все срём.
1: Вот.
0: Не стесняйся.
1: Я так думаю, что в продолжении нашего эфира мы поставим «Матушку Лень» от «Шведского стола».
0: Не мотай башку.
1: И поставим еще парочку-троечку песен от Кузьмина, от «Чёрного кича», которые действительно достойны вашего внимания.
0: Вот, а пока «Шведский стол», «Матушка Лень».
1: А мы будем готовить песни.
0: А ты знаешь, что следующий эфир мы с тобой будем вести каждый со своим микрофоном. Я уже буду иметь возможность примотать тебе к башке скотчем этот микрофон, чтобы ты от него не убегал.
1: Не мотал своей головой
0: лошадиной. Не мотал своей башкой лошадиной, да. Не скалил зубы. Вот, у меня тут будет стоять пульт. Все посерьезно. Мне на днюху мой друган Олежек подарил пульт.
1: Замечательно.
0: Охуенский.
1: Замечательно.
0: Охуенский. Вот. Мы будем уже эфирить, как взрослые дядьки. Вот. А пока «Шведский стол», «Матушка Лень» ставим, слушаем. Ребят, ну, тот трек не про канал, а этот мы обсирать не будем. Будем надеяться, что там нормальное качество записи. Потому что мы опять же его скачали, не слушая, ставим. Поехали.

0: Ну вот и все. Мы исправили свой косяк перед группой «Шведский стол». Вот, все подарки раздарены, пиздюли розданы. Что там еще? Фанфары проиграны, цветы отданы.
1: Кони проржали.
0: Кони проржали, Зухер получил в печени по затылку. Ну, в принципе, все как всегда. Все как всегда. На сием могу считать, что сегодняшняя программа 5 плюс 1 закончена. Переходим к стационарному эфиру неформатного радио. 22.34 на моих зеленых системных. Вот теперь можете начинать передавать приветы, посылать нахуй начальников, признаваться в любви. Там, я не знаю, ну, все, что у вас на душе кипит, да? Вот, поехали. Ну, а мы начали эфир Лукичом и закончим эту программу тоже Лукичом. Еще одна охуенная песня. И, кстати, вот, опять же, все думают, что... Все не знают, что это его песня.
1: Ну, да.
0: Вот, мы ей закончим программу 5.1, и потом начнется обычный эфир. Поехали. Поехали.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кейс! Три подряд альбома были восторженно приняты критиками. А еще что надо? А надо продажи, а их нет. Ни формат, ни для радио, ни для телевизора. А где деньги, Зин? Нету. Кейс изобретателя современного стоунера. Свой звук найти непросто, дорогого стоит. Эти черти с горячими сердцами из центра калифорнийской пустыни. Начало 90-х годов. Эх, сейчас бы вот их музло, вот чего они тогда играли. Они опередили, так сказать, все это музыкальное сообщество лет этак на 30. Ну или опоздали лет на 25 с рождением. Дело в том, что такую музыку играли в начале 70-х. «Зеленая машина».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на информатике прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще один раунд,

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир.

вместе не играя, в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

0: просто так любовью надо заниматься. Любовь — это ж не просто так, любовью надо заниматься.
1: Резидент информатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood, королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

приятно, что не говорите. Вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста, не говорите.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

блуждают, сбившись в кучу, небесные тела. И страшным-страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут млечный путь. В пространствах беспредельных горят материки, в подвалах и котельных не спят истопники. В Париже из-под крыши

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

слез, усталую вену пробила игла. Я превратилась в метаморфозы жизни.

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад?

наугад. Прелых листьев угар, где-то светит далекий фонарь. Я дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Дамы и господа, еще один великий голос России. Мистер Трололо, народный артист РСФСР. Эдуард Анатольевич Хиль. Мой современник, ребята, наш современник. Самый популярный мем 2011 года. Сериал «Гриффины» даже замутили серию про нашего народного артиста. Родился Эдуард Анатольевич 4 сентября 1934 года в Смоленске в семье механика Анатолия Васильевича Хиля и Елены Павловны Калугиной. Дед Хиля возглавлял церковный хор. Был репрессирован, другой дед строил Беломорканал. Во время войны вместе с другими детьми эвакуировался за полтора часа до того, как Смоленск был захвачен немцами, и попал в детский дом под Уфой. Мать нашла сына только в 43-м году. Эдуард был в крайней степени дистрофии, не мог ходить. Ну что ж, вылечили, закалили и всему научили. Послушаем «Лесорубы».

1949 году Эдуард поехал в Ленинград к своему дяде поступать в Мухинское училище. Стать художником хотел. Но там надо было учиться аж 7 лет. А у дяди была большая семья, и стеснять своим присутствием он не мог. В итоге Хиль поступил в Ленинградский политехнический техникум. Параллельно он занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова, работал мастером офсетной печати и учился в вечерней школе музыкального образования. Вот что значит отсутствие гаджетов, интернета и всяких телевизоров. В то время свободного времени у людей было до хрена.

ласковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота.

В 1960 году Эдуард Анатольевич окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать как солист Ленконцерта. А уже в 1963 году вышла его первая пластинка. В 1965 году Хиль с песней «Люди уходят в море» получил четвертую премию на международном конкурсе «Золотой петух» в Бразилии. Там люди знают толк в музыке. А тех, кто говорит, что в Советском Союзе была хреновая эстрада, эстрада была профессиональная, и народ пел все так, как надо. И этому даже в 2011 году свидетельство мистер Трололо дал Гарри всему миру. Это с записью 1976 года. Вот так вот, ребята. Умер Эдуард Анатольевич Хиль от инсульта 4 июня 2012 года. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. А теперь одна из моих любимых песен Эдуарда Хиля «Синева».

помоги, синева и дожди, и снега, и озер густые синие, тишина и рассвет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно, так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь,

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Фармарного
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

весь мир с тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена, я твой факир. Просто положи мне свое сердце.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

мысе надежды луч света погас. Ни сил, ни желания больше гореть. При тусклой свече я пишу свой рассказ, как ветер решил к океану лететь. С рассветной зарей он встал на крыло и был через час во владениях людских. Рассеялся сумрак, и солнце взошло. Сраженным виденным ветер затих.

Он видит огромный дымящий завод и свалку бродячих прибежище псов. На серой земле, где трава не растет, кварталы убогих домов-близнецов. Слепец ковыляет сквозь мрачный пустырь, куда и глазастый давно не ходок. И лает безумно его поводырь, и рвет из руки у него поводок. Заходится кашлем астматик-старик, на старости лет он остался один. Иуда монеты зашил в воротник и смело пошел средь засохших осин.

Не взять, не добавить, страна дураков. И между лачуг ветер взвился юлой. Но встретил случайно в одном из дворов девчушку, крутящую обруч стальной. И бездна в девичьих глазах полных слез, и струйка по щечке ребенка течет. Поставлен девчушке диагноз – лейкоз. Врачами запущен обратный отсчет. И воют собаки, почуя исход, и страшным знамением кружит воронье. Но фея сказала ей: смерть не придет, покуда в движении обруч ее. И верит девчушка в пророчество сна, уж слишком мала, чтобы обман распознать. Крутя хулаху, напевает она печальную песню. Опять, и опять, и опять, и опять, и опять. А ветер вздохнул, ну и странный народ. Чего не увидишь в людской стороне. Крылами взмахнул и рванулся вперед, в любви признаваться прибрежной волне. Летит над массивом промышленных труб и свалок, где вечно отходом гореть. А девочке снова крутить хулахуп, стремясь обмануть простодушную

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
2: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: It's all baby. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В начале карьеры рок-музыканты думают, как привлечь к себе внимание. Кто как может, в общем-то, так и делает. Кис, например, мазали морды. Дэвид Боуи на гастроли в Америку приехал вообще в платье в женском. Озик откусил голову летучей мыши, а за Ху ломали гитары, разбивали барабанные установки. Но согласитесь, к этому всему надо уметь еще и на этом на всем играть. Что и доказывают люди на протяжении всей своей жизни. Образовалась Ху в Англии в 1964 году. В первоначальный состав Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Энвислай, Кит Мун. Behind Blue Eyes. Слушаем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы в наших речах.

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио». Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

навечно в игре. Единственный друг, тишина во дворе, в его голове.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.